0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет всем! С вами Яки Манки. И если вам не хватает тепла, то слушайте мои песни на радио Город FM.
2: Снова придет зима, и будешь ты замерзать, ведь кто-то тебе сказал.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади первой пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития «Ранхикс». По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6.

Привет, это Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Хочу напомнить тебе, красиво быть счастливым, просто так и каждый день. Слушай мой новый трек «Счастье» на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
2: Первого июля наши войска оставили Севастополь. В этот же день все, что летает, было поднято Герингом с полярных аэродромов. Со стороны солнца на страшной высоте эскадрильи были развернуты на Мурманск, и в небе над портом разгорелся воздушный бой. До последней капли бензина, до последнего патрона дрались в этот день наши летчики. Город горел. Огромное черное облако гари и копоти нависло над крышами. Зениток было мало. Очень мало, били по врагу с кораблей. То здесь, то там в небе раскрывались комки парашютов. Сбитые асы Геринга с амулетами и орденами в дубовых листьях теперь плыли прямо в пламя, прямо в свинец скользких вод. Тяжело, очень тяжело. Вчера мы оставили Севастополь. Валентин Пикуль. Реквием каравану ПИК-Ю-17. Это действительно тяжелый момент и без того страшного и трудного лета 1942 года. Но час возмездия придет. Менее чем через два года фотограф Евгений Халдей сделает один из самых знаменитых своих снимков «Дети на пляже Севастополя» на календаре 9 мая 1944 года. Дата вошла в историю за год до общей победы. А что скрывалось за той победой? В ночной тишине исчезали суда. Светился от пламени тополь. И берег дымящий дымился, когда матрос покидал Севастополь. В дыму и в огне отошли корабли. Шумели над городом ветры. Незанятой немцами русской земли осталось 400 метров. 400 метров песка и камней, горящих приморских окраин, но он еще мог оставаться на ней, на этой земле, как хозяин. Гул вражеских танков за скалами рос, ползли автоматчики близко, и прыгнул в окопчик последний матрос. Он вынул последние диски. 140 патронов, 15 минут. 15 смертей за окопом. Пока я живу, рубежа не пройдут. Врагу не отдам Севастополь. А враг наседает сквозь грохот и ад. О сдаче кричит ему рупор. Но он еще слышит, как чайки кричат, и видит немецкие трупы. Короткая очередь, точный прицел, волны затихающий рокот. Он выплюнул кровь и негромко запел. Раскинулось море широко, широко, широкого моря не взять. Он взводит гранату зубами. Товарищ, не в силах я вахту стоять, но я не склонюсь пред врагами. В песке и в крови он встает во весь рост, и слышится взрыв за окопом. Так пал на посту последний матрос. Ворвались враги в Севастополь. Эту балладу прислала нам в редакцию слушательница, житель Екатеринбурга, тренер женской мини-футбольной команды «Синара» Ольга Шарунова. Автор текста – дед Иван Илларионович Рожевец, родился в 1925 году. Ушел на фронт из детского дома Киевской области в 41-м. Сначала был направлен в Крым, оборонял Севастополь, эвакуирован в Ростов. Затем снова Крым, Сапун-гора, ранение, после которого на фронт больше не вернулся. И, к сожалению, это вся информация об участии в войне, которая известна родственникам. Иван Илларионович скончался в 1999 году. Похоронен в Киеве. Баллада о Севастополе – по сути все, что осталось у семьи. Но и это важная составляющая подвига и славы. Иногда даже не менее ценная, чем ордена, медали, звания. Это то, что на самом деле скрывается за словом «победа». Одна на всех. Великая. Наша. Победа. Напрасно старушка ждет сына домой. Играют и плачут баяны. Воюют солдаты бригады морской. По суше проходят с боями. А враг в Севастополе мечет и рвет. Здесь русских ноги, мол, не будет. Но в полночь незримо из гроба встает суровый и грозный Нахимов. По берегу ходит седой адмирал. Он видит, как город пылает. Из суши, из моря на смертный аврал живых и погибших зывает. И трубы трубят, и плывут корабли. На скалах растут бастионы. К великому городу русской земли гвардейцы ведут батальоны. Повитое золотом знамя зовет. В атаку бросаются волны. С пехотой моряк черноморский идет. Отваги и радости полный. Свершилось. Бессмертием в улицы врос полков затихающий топот. И встал на колени гвардеец-матрос. Он встал и вошел в Севастополь.

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: На 107,6.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Настика на Город ФМ. Екатеринбург – мой любимый город. Екатеринбург – мой родной город. Екатеринбург, который подарил мне мечту. И я написала здесь свою первую песню. О чем мечтаешь ты?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
6: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
7: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
8: «24 июня 1945 года. Москва. Парад Победы на Красной площади». Мы еще остановимся на этом великом событии чуть подробнее, а пока один из главных символов торжества – маршал Победы Георгий Жуков на белом коне. Именно он принимал парад. В одном из эпизодов знаменитый фотограф Евгений Халдей особенно удачно запечатлел полководца в момент, когда все четыре ноги жеребца были оторваны от земли, как будто в полете. Много лет спустя Жуков даже попросил Халдея сделать на память увеличенную копию снимка. Но это потом. А вскоре после того парада маршал был направлен в Свердловск командовать военным округом, где почти сразу оказался в центре одной неоднозначной истории, опять же связанной с конем и с фотографом, впрочем, не только с этим. Один из военнослужащих вспоминал. В те годы я был воспитанником военного оркестра Симферопольской мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Свердловске. Жукова видел много раз. На парадах, на стрельбах, маневрах. Как-то он прибыл на перекресток улиц Луначарского и Декабристов, где стал изучать казармы, учебные классы, места хранения боевой техники. Не забыл про санчасть и солдатскую столовую. Дежуривший на кухне офицер поднес Жукову образцы приготовленных блюд для пробы. Командующий знал, что в подобных ситуациях ушлые интенданты могли ему подсунуть вместо солдатской каши осетрину с бужениной, а потому вышел в общий обеденный зал и попробовал солдатскую пищу из обычной алюминиевой миски за одним столом с военнослужащими. После этого посещения в нашем меню стали появляться такие деликатесы, как рис, гречневая каша с тушенкой, а весной для витаминизации организма нередко подавали щи из молодой крапивы. Георгий Жуков прибыл в Свердловск в феврале 1948 года. Уже 1 мая принимал свой первый в должности командующего округом парад на площади 1905 года. Еще не было памятника Ленину, еще не установили башенку со шпилем и курантами на здание городской администрации, тогда горсовета. Армейские связисты включали радиоимитацию боя кремлевских часов на Спасской башне, и с последним ударом курантов на главную площадь на коне въехал Жуков в парадном мундире. Мундир этот, по словам адъютантов, со всеми орденами и медалями, весил 16 килограммов. Пуд. Закончив объезд войск, Жуков направил своего коня в центр площади, где разместились руководители области, гости и сводный оркестр музыкантов. Что было дальше, Город ФМ рассказывает историк и экскурсовод Татьяна Масунова.
5: ему дали молодого жеребца, который еще не привык к необычным ситуациям. Сам маршал прекрасно держался в седле, но журналист, который хотел подобраться поближе, он ослепил коня вспышкой, конь встал на дыбы и упал, потому что брусчатка была обледеневшая, у нас же часто бывают скользкая, короче говоря. И вот так получилось, что только то, что маршал был хорошим кавалеристом, довольно успешно смог сгруппироваться.
8: Этим фотографом оказался герой нашего предыдущего выпуска Игорь Пашкевич. Само собой, он тут же был задержан чекистами. Обвинен в умышленном создании критической обстановки. Якобы специально занял на площади такую позицию для фотографирования, когда солнечный луч, отразившись от линзы объектива, ударил в глаза жеребца маршала. Поэтому конь встал на дыбы, да к тому же поскользнулся на трамвайных путях и упал. Пашкевичу пришлось долго доказывать, что искусственно такую ситуацию создать практически невозможно. В итоге разобрались. Отпустили. Но осталась еще одна легенда, о которой нам вновь поведала историк Татьяна Масунова.
5: Может, это байки, может, не байки. То, что у него же на груди был в тот момент Орден Победы, и пара бриллиантов выскочила по нашу брусчатку.
8: А еще байка, не байка, после инцидента с Жуковым в стране вообще решили отказаться от лошадей при проведении военных парадов. Да и кавалерия, как род войск, была упразднена в это время. Огласке же ту первомайскую историю предали еще в советские годы, но фотографии опубликовали уже в наши дни, менее 10 лет назад, когда вдова Игоря Пашкевича передала его архив Музею истории Екатеринбурга. Так что знаменитая конная статуя Жукова, работы Константина Грюнберга у здания военного округа, установленная и торжественно открытая в 1995 году к 50-летию Победы, вовсе не связана с этой историей. Открытие памятника, кстати, единственное, которое транслировали в прямом эфире по местному телевидению. А уже в 20-е годы 21 века рядом появилась еще одна скульптурная композиция «Прибытие Жукова в Свердловск». И снова уникальный прецедент. Только в Екатеринбурге два памятника одному человеку, настоящему воплощению подвига и славы, находятся на расстоянии нескольких шагов друг от друга. О другом монументе, тоже по-своему особенном и победном, расскажем в следующем выпуске.

Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город-ФМ».

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Эйва.
2: Я из Екатеринбурга.
1: Слушайте мои песни на радио
2: Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
10: Город подвига, город славы. В кладу уральцев великую победу нашего народа посвящается –

0: Эта площадь возникла в юго-восточной части Екатеринбурга во второй половине 19 века и какое-то время оставалась безымянной. В 1885 году с открытием ночлежного дома на 600 мест стала именоваться «Ночлежной». Такое имя значилось и на плане города три года спустя. В 20 веке здесь построили церковь Симеона Верхотурского и площадь переименовали в Симеоновскую. После революции новое имя – Максима Горького. С 1940 года и до наших дней название современное – Площадь Обороны. Здесь рядом администрация и ЗАГС Октябрьского района, в относительно шаговой доступности два популярных у горожан парка – Центральный, культуры и отдыха имени Маяковского и Метеогорка. В 2005-м на площади Обороны появился мемориал, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не случайно. Для всех жителей Свердловска и области дорога на фронт в бой за свободу Родины начиналась отсюда. В Свердловске разместился штаб Уральского военного округа, на базе которого было сформировано более 500 различных воинских частей и соединений. Еще в июне 41-го на Западный фронт отправилась 22-я общевойсковая армия. Ее возглавил генерал-лейтенант Филипп Ершаков, в предвоенные годы командовавший в Свердловске войсками округа. В упорных оборонительных боях в Белоруссии соединения армии понесли большие потери, но затем до конца лета 41-го удерживали позиции в районе города Великие Луки, сковывая крупные силы противника и давая возможность развернуть стратегические резервы на подступах к Москве. Сам Ершаков в октябре в боях под Вязьмой был ранен и попал в плен. В 1942 году погиб в фашистском концлагере. В сентябре 1941 года за стойкость и мужество, проявленные в боях на Белорусской и Смоленской земле, сформированная в Свердловске 153-я стрелковая дивизия в числе первых соединений Красной армии была удостоена гвардейского звания. По статистике, за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 100 тысяч жителей Свердловска. Каждый третий погиб или пропал без вести. Всего 41 772 человека. Само собой, цифры неполные и неточные. А вот точные данные. В январе 2005 года в одном из цехов завода «Уралмаш» началась работа по изготовлению скульптуры в натуральную величину. Из 20 тонн глины был изготовлен макет, который покрыли гипсом, бронзой. Затем 12-метровую фигуру смонтировали сотрудники экспериментального цеха НИИ материалов и металлов. Все подробно фотографировал, в основном для себя и на обычную мыльницу, курировавший процесс сотрудник администрации Екатеринбурга Антон Козлов. Снимки доступны в видеоверсии выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Скульптор Геворг Геворкян в процессе работы болел ангиной, но даже с 38-градусной температурой не покидал мастерскую. Ему же принадлежит идея изобразить фигуру богатыря-кузнеца с мечом.
1: Победу всегда какой делают? Или плачущую мать около погибшего сына, или солдата с автоматом, который стоит как истукан. А вы где-нибудь видели, чтобы чувствовали победу? Я впервые хотел говорить, что мы победили. Мы победили! Я так Аркадию Михайловичу Чернецкому объяснял, когда эскиз показывал у себя в мастерской. Вы понимаете, сколько я не видел памятников, посвященных 40-м годам? Они все не отражают те мысли и чувства, как на самом деле должны быть. «А какие они должны быть?» – спросил Чернецкий. «Так мы же победили», – отвечаю. «Давайте сделаем символ победы». «Давайте», – согласился он.
0: Рано утром 30 апреля 2005 года из мастерской на улице Комсомольской сопровождении машин ГАИ, с помощью 60-тонного автомобильного трала и 100-тонного немецкого крана началась транспортировка скульптуры. Все прошло благополучно. На место прибыли через 2 часа, а к вечеру установили фигуру на 4-метровый постамент. Кстати, правую руку, ту самую, которая сжимает меч, перевозили отдельно, монтировали прямо на месте. Итого, все работы по изготовлению и установке заняли 1,5 месяца. Екатеринбург вообще оказался единственным городом России, где в год 60-летия Победы открыли подобный мемориальный комплекс. Надписи как никогда отражают идею подвига и славы. Уральцам, защитникам Родины, уральцам, ковавшим Победу. Посмотришь на них, и сразу же вспоминаются бессмертные слова Александра Твардовского. Нам достаточно знать, что была, несомненно, та последняя пять на дороге военной, та черта глубины, за которой вставала из-за вашей спины пламя кузниц Урала.

0: salute.
1: Маршрут построен.
2: Повтор программы.
3: Привет всем путешественникам. В эфире самая туристическая программа на просторах радиоэфира. Вы на частоте 107.6. Меня зовут Денис Исавин. У нас работает наш чат. +7 99 15 15 107.6. Можете задавать вопросы. Мы на них всегда здесь отвечаем. И разговариваем про разные, значит, поездки. Куда удрать, куда уехать, что посмотреть. Может быть, какие-то интересные экскурсии. В общем, держим вас в курсе дела. И помогают нам наши эксперты. Тоже туристы, тоже путешественники, экскурсоводы. В общем, кто к нам только не приходит. И сегодня мы поговорим. Есть такой поселок в Свердловской области, расположенный в окружении Уральских гор. Родина писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Называется он Висим. И о нем, и не только о нем на самом деле, нам пришла рассказать наш огненный гид, самый известный огненный гид в Екатеринбурге, потому что если мои дети кого-то знают, это точно суперизвестные. То есть Лунтик и вы, понимаете, да? Там уже уровень какой высокий. Да. Татьяна Масунова. Татьяна, доброго дня.
4: Доброго дня всем. Очень уже хочется вас пригласить в Висим, и сегодня мы как раз этому посвятим большую часть нашего времени.
3: Мы сегодня утром, когда анонсировали, узнали, что очень большое количество людей вообще не знает ничего.
4: Значит, для Висимский, меня вот это было
3: Висимский
4: странно.
3: Заповедник там какой-то есть. А что такое Висим? Кто там родился? Что?
4: А меня
3: что,
4: спрашивают... Мы в заповедник, да? Я говорю, да нет, в заповедник, как вы поняли, что слово «заповедник», оно про то, чтобы там никто не ходил. Но там есть некоторая часть,
3: тропа,
4: которая доступна, но наша цель не это. Дело все в том, что в Висиме, тоже забавное такое сочетание, можно сказать, ну что, зависнем в Висиме?
3: Слоган.
4: Слоган такой. На самом деле... Тут такая история. Мы же в основном начинаем как радаром исследовать, где тут рядом с Екатеринбургом. Когда уже все исследовано, то индивидуальные путешественники начинают искать какие-то тропы. Угу. Так вот, до Висима от Екатеринбурга нужно ехать где-то 180 километров. И две есть возможности туда попасть. Дороги живописные, та и другая. Мы поедем, наверное, по более такой известной трассе. Это нужно ехать почти до Нижнего Тагила, а потом резко свернуть на запад и поехать по территориям старых демидовских заводов в сторону горы Белой и туда дальше. И в конечном итоге мы оказываемся в поселке Висим. О том, что нас там ждет, сейчас расскажу. Но также скажу, что теоретически Висим можно поехать как со стороны Азии, то есть это у нас вот та дорога, которую я писала по Серовскому тракту там и так далее. А вторая дорога, это наоборот, через Европу, то есть через Белимбай. Оно так показывает, там на Староуткинск, не знаю, какое
3: это крючком
4: качество
3: надо, да?
4: Дороги, да. Ну, фактически таким кругом охватывает эта дорога, и та, и другая живописная, и та, и другая проходит через демидовские те земли. Ну, в общем-то, людей как-то вдохновляет слово
3: Демидов. Там же 170
4: Демидов.
3: Километров, да, от нас-то, вот, если первому классу классическому пути через Белую ехать.
4: Ну, 180, 174,
3: да.
4: Пишут там
3: вот
4: по-разному.
3: Второй, который крючок?
4: Ну, второй чуть-чуть больше. Причем, если ехать от нас, то есть вариант ехать по вот этому современному Серовскому тракту. А есть ли прямо кто-то хочет впечатлиться, как оно раньше шел, старый тракт, то можно поехать по старому Верхотурской, старой Верхотурской дороге, через все деревни, через как раз Кунару с домом Кузнецова-Кириллова. И вот наш маршрут классический, он идет на Невьянск. И теоретически, если кто-то закладывает, что же можно посмотреть по дороге в Висим, то можно заехать коротко или длинно в Невьянск. Например, там перекусить, выпить чашку кофе, залезть на гору Лебяжку, крикнуть «Да, кофе из Невьянска». Это... Не, на самом деле там прикольная была всегда такая кафешка, ну, последние лет 7, где ты сидишь и смотришь на Невьянскую башню, ага. и там кофеек с какими-нибудь вкусностями или уральскими специфическими нашими блюдами, типа пельмени с редькой. Не знаю, кто-то заедал кофе пельменями с редькой.
3: Прекрасно.
4: Я пробовала, мне
3: прекрасно.
4: Нравится.
3: Пельмени, редька и Невьянская плаца на итальянский манер.
4: Ну, дело все в том, что сейчас Невьянская башня, хотя и доступна в определенном смысле для туристов, но я не знаю, там условия меняются, но она пока в лесах, потому что идут реставрационные работы, это необходимость.
3: Маникюр
4: делают. И поэтому в целом Невьянск, он очень сейчас насыщенный туристически, и туда, безусловно, стоит ехать, но мы о Весиме. И вот, чтобы слишком в Невьянске не застревать, но тем не менее сделать такую паузу, передышку, я всех зову обязательно доехать до горы Белой. Она по дороге, и это, конечно, шикарная точка на...
3: Которую многие видят зимой.
4: Да.
3: У нас екатеринбуржцы зимой только видят.
4: Пока что, пока нам обещали, мы очень-очень на это надеемся, подъемники еще будут работать. Потому
3: Ух
4: что
3: ты.
4: В летнее время очень часто подъемники выключают.
3: Ну, конечно.
4: И иногда они работают в выходные дни. Но пока вот на праздники нам обещали, подъемники горнолыжные будут работать, функционировать, и за не очень большую плату можно подняться и увидеть всю красоту с главной горы Веселых гор, так называется этот горный массив, 712 метров, и там пруды, где-то там под ними платина.
3: Я такие виды называю владения.
4: Да, там фактически...
3: На владения на свои посмотреть.
4: И самое главное, что по этой как раз горе и проходит граница между Европой и Азией. Они даже на смотровой площадке нарисовали такую линию, она там, понятное дело, когда зима заканчивается, она уже такая уставшая, может быть, ну и подновляют, что вот ты можешь одной ногой в Европе, другой в Азии постоять, а потом, когда ты с Белой выезжаешь, там стоит один из вот этих вот обелисков на границе Европы и Азии, и на обелиске был такой большой земной шар, и вокруг него летал спутник, по-моему, все-таки не, не корабль «Восток-1», но
3: а
4: суть
3: спутник,
4: была в
3: да?
4: том, что это было вдохновлено вот полетами в космос, ну, первым этим нашим спутником, потом уже полетом человека в космос, и такой монумент был. Потом он очень тоже, я все слово «устал» буду использовать, когда говорят о том, что все просто разрушилось до руины, такое страшное стало. И это потребовало обновления. Сейчас памятник этот обновлен, ну, короче говоря, тоже точечка.
3: Но «устал» — это когда есть еще надежды, что все восстановится.
4: Ну, наверное, да, что там можно вдохнуть. Ну,
3: что так нужно говорить «руины».
4: Не, ну там не было руин, но тем не менее, в общем, короче говоря, этот монумент существует, он в нормальном состоянии
3: я,
4: сейчас.
3: Я, кстати, не видел его. Вот
4: и можно посмотреть, то есть можно не заезжать на гору Белую, но тоже побывать вот на этом обелиске. Он на основной дороге, потому что на гору Белую там пару километров ты съезжаешь с трассы и потом возвращаешься и едешь уже до Весима.
3: Сейчас что спрашивают, ну, что на Белой очень красиво? Да, очень красиво летом.
4: Обалденно. И летом,
3: зима
4: и, зимой,
3: и лето, это просто разные два
4: пейзажа. А осень какая, когда там начинают и желтеть лиственницы, и какие-то там, ну, лиственницы, березы желтеют, осины краснеют, зеленые ели, и ты там стоишь, и просто как будто ты в картину художника попал, ну, просто
3: кто-то
4: обалденно.
3: За этим в Минск сейчас катается там в сентябре, а можно вот у нас сюда,
4: у
3: вот,
4: нас
3: пожалуйста.
4: У нас очень красиво, Белая одна из таких жемчужин. Но если, допустим, так случилось, что вы приехали, а подъемники не работают, а у вас достаточно времени, вы можете подняться, да, там есть тропа, которая ведет на гору, но 700 метров это все-таки не Гималаи, это вполне посильно, можно подняться. Единственное, только нужно, конечно, рассчитать время. Вот. А так, ну, где-то за час можно наверх очень медленно подняться и где-то минут за 40 спуститься.
3: Спрашиваю, дети осилят этот подъем?
4: Я
3: ну,
4: думаю,
3: смотря
4: да,
3: какие дети.
4: Да, я думаю, дети осилят, но нужно понимать, что все-таки это лес, то есть нужно обязательно запастись противоклещевыми там,
3: конечно,
4: средствами,
3: конечно,
4: и
3: конечно.
4: Так далее.
3: Костюмчики есть, специальные с кармашками надеваем.
4: Чтобы не было неожиданности, мы приехали в лес, почему до сих пор тут не все не благоустроено. Но я думаю, кто спрашивает, те более-менее ориентируются. Там
3: тут
4: также...
3: еще, кстати, вопрос у нас поступил, ну, чтобы успеть на него ответить. Да. На чем нужно ехать в Исим, чтобы уже было максимальное погружение? На лошади вы нам намекаете? Или что?
4: Я сейчас хотела рассказать, что там с лошадью, почему вообще мы поехали в Исим именно 10 мая, там не в какой-то другой, почему не зимой. Но я хочу сказать, что если говорить про общественный транспорт, там довольно сложно. Ну, как, то есть нужно доехать до Тагила и потом на автобусе ехать, если это общественный транспорт. Естественно, никто не отменяет личные какие-то автомобили, туристические автобусы и так далее. И вот мы с клубом кофейных путешествий, я его еще свою часть называю клубом огненных путешествий, 10 мая едем вот на весь день в Исиме с разными степенями погружения, а вдохновило меня на это то, что 10 мая в Исиме открывается сезон бегов. Бега на ипподроме. Это единственный ипподром для бегов рысистых в Свердловской области.
3: Они прям тренируются, некоторые, настоящие, да?
4: Да, но я хочу сказать, что некоторые говорят, ну, у нас же есть вот белая лошадь, есть там Дубрава, но это конкур, это другая история. То есть там есть действительно такие достойные конюшни, там есть манеж, где можно взять там индивидуальное занятие или позаниматься подольше. В Исим это немножко про другое. Там был, вот, к сожалению, его в этом году не стало, такой человек, предприниматель местный, он, в общем-то, в масштабе Свердловской области, Агибенин, и ему захотелось в своем городе восстановить вот эту вот традицию. Рысистые бега, это же орловские рысаки, это вообще гордость России.
3: Давайте вот построил... поподробнее об этом, во всем после небольшой паузы, а то заговоримся и вообще про нее забудем. Не переключайтесь.
2: Повтор программы. Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
0: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
2: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
1: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
3: Плюс 11 в Екатеринбурге, ну а мы возвращаемся в Исим. Мы сегодня обсуждаем поездку именно туда. И вот остановились с Татьяной Масуновой, нашей гостью. Она рассказывала о том, что там есть ипподром.
4: Да.
3: Тут спрашивают, сколько лет ему?
4: Сейчас, да, все расскажу. Ну, немножко еще, ну, чтобы войти в контекст, что же это за поселок. Дело все в том, что там текут реки, по которым сплавлялся в 18-19 веке металл. Реки, соединяющиеся с Чусовой, Межевая Утка, там и прочее, не суть. Суть в том, что это были все те демидовские предприятия. И вот на одном из таких демидовских заводов когда-то родился мамин сибиряк. Потом этот поселок переживал разные моменты. Ну, самый взлет, наверное, был как раз во владение Демидовыми, поскольку металлургия у нас имела такие свои специфические особенности. Она работала на древесном угле, и на каком-то этапе был очень серьезный провал в этом смысле. Поэтому второй такой подъем – это было советское время, когда за счет, ну, вот этих каких-то помощи общих как-то более-менее поселок существовал. И вот у нас наступают нулевые, и один из предпринимателей решает, что нужно вкладывать деньги в свой родной Висим. Небольшой поселок, действительно трудно до него доехать. Он такой на отшибе. До сих пор, кстати, газ еще туда не дошел.
5: Угу. Вот. А там сколько людей живет, непонятно?
4: Я не посмотрела, но не очень много. Он такой, в общем-то, не выглядит уж совсем упадшим, но тем не менее... каких-то таких больших предприятий там нет. И вот он начинает думать, как сделать свой поселок привлекательный, вкладывает деньги в строительство храма, и вкладывая деньги, в 2009 году у нас открывается ипподром. А до этого ипподром у нас существовали в двух, ну, в общем-то, в разных местах. Кто-то вдруг вспоминает, а вот мы тут на лошадях катались, тра-та-та. Но в Екатеринбурге ипподром существовал почти, ну, сколько, с 1880-х по 65-й год. То есть... где-то у нас 80 лет существовал ипподром, потом был закрыт. Он находился...
5: в районе Дворца молодежи.
4: Дворца молодежи. Знает, да. И там вот как раз были дорожки для рысистых соревнований. Рысистые соревнования, бега, это бега на скорость, без препятствий. И в основном они проходят без оседланной лошади. В лошадь запрягается повозка, и жокей сидит в повозке, ну и лошадь развивает максимальную скорость. Естественно, есть две дистанции. Ну, в основном это чуть более 1600 метров дистанция. Ну, сами побегайте на скорость, да еще груженые. Представьте, как чувствует себя лошадь. И рысь – это особый аллюр, то есть шаг коня, когда одновременно она наступает на правую переднюю и левую заднюю, и потом меняется вот эта история. Ну, можете себе представить, а вообще есть шаг, аллюр, шаг, галоп, рысь, инохоть. Четыре такие типа движения лошади. И вот это не совсем скаковые лошади, это именно беговые. Привозят их туда из разных мест. Идет как раз в начале выбор тех рысаков, которые будут участвовать в соревнованиях. Есть специальные люди, есть даже один человек, который до сих пор, Радмила, главный такой персонаж в этом, ну, не до сих пор, а на сегодняшний день это главный тренер, судья, который как раз может оценить, насколько лошадь годится для таких соревнований. И вот 10 мая в Висиме в 12 часов будет открытие сезона бегового. Будут туда уже... привезут разных лошадей с жокеями, они приедут из разных конюшен и будут соревноваться на скорость. Будет 3 заезда. Следующий, в общем-то, в социальной сети ВКонтакте есть страничка Висимского ипподрома. Угу. Если кому-то захочется, он 10 мая не успевает с нами на весь день поехать.
5: С планом ознакомиться можно.
4: Да, можно там посмотреть. А ближайшие ипподромы, ну так получилось, в Екатеринбурге не восстановили ипподром, хотя даже когда-то ходили такие мысли.
5: На том же самом месте?
4: Нет, не на том же. Просто само по себе вот эта история про лошадей. Но ближайший он только в Кургане. И в Уфе, вот в таких крупных городах, как Пермь и Екатеринбург, там ипподромов нет. До революции и долгое время советское такой крупный ипподром существовал в Ирбите. Но сейчас вот у нас так получается, что есть конно-спортивные клубы. Ну вот буквально вчера была в конно-спортивном клубе «Вольный ветер». Там в основном детей учат. Угу. В основном, потому что могут и взрослые быть, но там в общем-то, многолетний клуб с многолетней историей. Но кроме этого клуба есть и вот такие уже... ну, с пафосом, скажем так, это как белая лошадь, там, ну, сегодня уже слишком много, наверное, рекламы разным клубам, но мне хотелось не про рекламу, а про то, что людям очень хочется с лошадьми как-то повзаимодействовать. Все-таки это друг человека на протяжении многих, не просто лет, тысячелетий, да. Фактически, но мы сейчас редко, когда видим лошадь, в основном это или кони на вайнера, или же на плотинке несчастные животные. Ну, может, они и не такие несчастные, но в любом случае вот такого вольного выпаса не так часто можно и увидеть. Именно поэтому нам захотелось посмотреть, как это вообще бывает, как это бывает на этих самых бегах, как это проходит. Поэтому вот мы с группой поедем 10 мая. Ну, а кто-то, может быть, и своим ходом захочет присоединиться, прийти на вот эти бега можно бесплатно, там нет входных билетов, но организаторы рады, если купят программку. Очень, кстати сказать, живописная дорога, вот именно там вот в районе горы Белой, это вот эти прекрасные темные ели, ну, сразу сказочно, чувствуешь, сказочно, да. Ну и кроме того, вообще то направление, оно очень интересно. Можно заезжать, например, в Черноисточинск.
3: Там уже постоянно, небезызвестный.
4: Да, там постоянно движ какой-то
3: фестивали,
4: проходит.
3: Да. Это Ночь Купала Ивана проводит.
4: Там. Можно посмотреть, оценить самостоятельно, понравится ли вам там памятник Акинфию Демидову. Тут его обсуждали, что ой, как это может быть? Но он по-настоящему живой, классный вообще памятник. Но такой люди вначале, что это? Потом, это классный.
3: Вот. Да, да.
4: Ну, это мы про то, что вот это вот направление, оно может быть удобно для тех, кто едет или с группой, или на своем автомобиле. Общественным транспортом сложновато. Тем не менее, оно очень перспективно, очень классно.
3: Ну, в самом Весиме же еще есть что посмотреть, кроме ипподрома.
4: Да, да.
3: Многие говорят, что там есть какая-то, боюсь ошибиться, по-моему, Анатольевская церковь в византийском стиле.
4: Ну, я сейчас все расскажу.
3: Которая
4: долгое
3: время без куполов стояла, или она продолжает без них стоять?
4: Там все не просто с этой церковью. Ну, в общем, суть такая. Вот этот вот самый Весим, у него необычная история. Дело все в том, что Мамин сибиряк потом ее описал в своей повести, романе «Три конца». Правда. Так забавно, на экскурсии детям рассказывают: «О, Мамин сибиряк, Три конца, Туляцкий, Хохлацкий, Киржацкий». Я недавно думаю, так, надо полное погружение в Весим. Я буду читать это внимательно. Прочитала. Думаю, да, это повесть 18+.
3: Ого.
4: Я вам так скажу. Но на самом деле...
3: Закинули удочку вам.
4: Закинула удочку. Давайте, расчехляйте мамина сибиряка. Ну, суть была в том, что рабочих же не хватало, и поэтому так сформировалось, что Демидов покупал, перевозил рабочих из разных мест. Вначале образовался кусок старообрядческий, затем кусок тех, кого он вывез с Украины современной, поэтому Хохляцкий и третий конец это был Туляцкий, потому что тоже из Тулы были мастеровые. В повести
3: такие
4: об этом
3: три
4: рассказывается.
3: Лагеря у нас,
4: да, три лагеря, три объединения культуры. От завода Демидовского ничего, кроме условно перемычки плотины, не осталось, но и то она в современном виде. Тем не менее, там есть такая стена, которую можно посмотреть из плетника, которая в то время была поставлена. А сам Мамин сибиряк родился в семье священника, он Мамин Наркисович, ну и вот Наркис Мамин, у него не было второго прозвища, потому что это сын уже к себе добавил для пиара, а другу своему Денисову посоветовал, раз я сибиряк, будь уральским. Вот у них сибиряк и уральский, два пропагандиста Урала в 19 веке. И в той церкви, в которой служил как раз отец мамина сибиряка, ее пытались разрушить, ну не то чтобы даже пытались, купола там сняли, деформировали, и она, тем не менее, массивная, красивая,
3: она такая
4: стояла.
3: Вытянутая немножко.
4: Нет, это такая, она можно сказать, приземистая, она такой большой собор напоминает. Вторая церковь, это новая,
3: две.
4: А третья еще старообрядческая есть. Вот. И что касается вот этой церкви, она была Анатольева, Николаева-Анатольевская или Анатольева-Николаевская. Надо вспомнить о том, что одним из Демидовых, которые там шалили, так сказать, ну, владельцы заводов, был Анатолий Демидов. Ну, и, естественно, не в честь него, а в честь святого покровителя Анатолия и Николая Мерликийских чудотворцев два предела этого храма были названы. Но туда стоит поехать. Мы тут про лошадей, а там же есть прекрасная мораловая ферма, там есть музей, ну, про мораловую ферму хочется отдельно, потому что там действительно мы же ищем, а куда нам повезти детей, чтобы они как бы и на природе, и вроде как
3: куда?
4: Бы чего-то. Вот
3: куда
4: мы
3: везти?
4: Висим, конечно. Только дети должны быть чуть-чуть постарше. Все-таки 170 километров, когда проедешь, уже ну и взрослый устанет, и ребенок тем более. Так вот, провисим еще. Висиме, музей Мамина Сибиряка. Там они и разные мероприятия, конечно, проводят. Но вообще в целом любопытно. Ты там едешь-едешь, вот у тебя природа-природа. Хочется уже про цивилизацию, про какую-то там культуру, как это все перелопачивалось, как человек, который вот в этой точке, ну, в конце географии взял и раскочегарил Урал так, что его стали продавать, покупать и вообще воспринимать, что у нас Урал, а не кусок Сибири, хотя сам сибиряком оставался. Вот. Ну, там про детство его, про всякие такие вещи, связанные с его обучением, для того, чтобы дети это прям впечатлились, для них мастер-классы разные проводят, типа давайте-ка напишем пером гусиным или еще что-нибудь такое.
3: Я даже сам попробовал.
4: Да, я уже так думаю, блин, когда-то мне казалось, это как-то слишком, ну, а теперь
3: буднично,
4: думаю, как
3: буднично,
4: интересно.
3: Да. А сейчас, да, сейчас уже настоящий интерактив. Да, ну вот. Мы продолжим сейчас еще, скажем так, подытожим эту поездку, и еще Татьяна нам расскажет кое-что интересное, чем еще можно позаниматься в майские праздники. И не только. Вы оставайтесь на связи. У нас сейчас блок новостей.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 10 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
6: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки Исеть. От Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоисетского водохранилища до Нижнеисетского – масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная Исети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам.
8: Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России – Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность.
9: О погоде.
8: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 13 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
7: Продолжайте движение.
6: Повтор программы.
3: С нашим огненным гидом Татьяной Мусуновой. Кстати, подписывайтесь на ее соцсети. Да, она там держит в курсе дела. Часто, наверное, бывает, что, может быть, вы делаете анонсы же каких-то,
4: да,
3: поездок.
4: Конечно.
3: Поэтому, если что-то сейчас забудете...
4: Давайте. Присоединяйтесь к огненному гиду.
3: Да, очень разных... легко найти. Просто пишите «Огненный гид».
4: Да.
3: Татьяна Мусунова, и все, и попадаете куда нужно. Ну и мы сегодня говорили и
4: про
3: продолжаем.
4: Весим, да.
3: Про Весим, про поездку, чем это может быть вам интересно. Мы уже поговорили, что там есть гора Белая, на которой могут работать подъемники, а можно забраться самим. Есть великолепный ипподром, это очень зрелищно, а мы любим, когда зрелищно.
4: Да. Да, есть музей Мамина Сибиряка.
3: Да, для любителей
4: есть
3: истории.
4: Есть еще такая тема, которую организовала местная предпринимательница «Русская изба».
3: «Русская
4: там
3: изба»,
4: интерактивные
3: музей, да.
4: Программы, где куклы пляшут силой, так сказать, удара. Ну, это нужно там побывать. Затем там музей ремесел, прекраснейший
3: дом. Бытые ремесел, да, он
4: да, бытые ремесел. Прекраснейший дом Виталия Черепанова, который переехал, он сам вятский, переехал когда-то в Нижний Тагил, а ближе к пенсии решил, что поедет жить на село.
3: Ага.
4: И там те, кто бывают, у них просто челюсть отвисает. Я тоже хочу, чтобы она у меня снова отвисла. Он из дерева очень много разных фигур сделал. Ну, кто был, те узнают это, и сразу тоже у них теплые чувства будут. А кто не был, посмотрите, mm-hmm. Виталий Черепанов, «Весим». Затем, там есть мораловая ферма.
3: Да,
4: это тема такая, что привезли когда-то моралов с Алтая, ну, как-то пошли не путем того, чтобы делать понты.
3: Сейчас спрашивают, это кто моралов? Но это
4: олени. Рогами такими приятными.
3: Да.
4: Но потом там стало добавляться и добавляться к ним всякая живность. Косматые свинки, страусы.
3: О, наше все.
4: Да.
3: Берем.
4: Там всякие... Ну, в общем, короче говоря, это такое большой, большая территория, ты идешь, они там за сеткой, но теоретически кормить животных можно. Ну, теми продуктами, которые там капуста, яблоки, морковь, это ок. И вы идете, пожалуйста, кормите, если
3: да,
4: хотите,
3: главное,
4: и так далее.
3: Главное, что она там есть, за ней следят. Она,
4: да,
3: по-моему, основана что-то далеко в 2009 или 2008
4: да,
3: году.
4: Да, да, в 2008. Вот да. У них какой-то был весьма подъем. Угу. 2008-2009 год. Ну вот, это мы про Весим сказали.
3: Шихан, да,
4: да.
3: Конечно.
4: То есть, на самом деле, там действительно такое ощущение, что ты переключаешься. Вот ты был только что в таком городе с бешеным ритмом, потом ты проходишь вот через это перерождение дороги, и потом такая успокоенность, тишина. Этот запах, если особенно или в холодное время, или когда бани топят, вот этот настоящие эти дрова. В общем, короче говоря, это кайфовая история, особенно для человека, который немножко подустал от цивилизации.
3: А озеро это бездонное, далеко у них,
4: ну,
3: там находится?
4: Ну, это в районе уже ближе, там между Черноисточинском тоже это тоже
3: оно
4: есть.
3: Оно природное или рукотворное?
4: Оно природное, но там надо сказать, что есть и другие места интересные, о них я, если пригласите, расскажу и потом. А я хотела сказать, что у нас вот как-то так сложилось, у меня есть такие прекрасные партнеры, кофейня «Диалоги» с ее кофе-феей Ларисой, и она меня однажды пригласила прочитать лекцию. Лекция была про род Поклевских козел.
3: Ага,
4: вот.
3: Ага.
4: Ну, а потом что-то зацепились и решили, ну, а что мы, не поехать ли нам куда-нибудь подальше с кофе, возьмем кофеек и поедем. И у нас сложился клуб таких кофейных путешествий.
3: Но мы едем, пока кофе есть, как кофе заканчивается домой?
4: Нет, я сейчас все расскажу, но я хочу еще тоже быть такой... объективной, что не я была первым туристическим сопровождающим в этих кофе-путешествиях. Первой была Надежда Бурлакова, но затем уже и мои маршруты пошли. Я думаю, ну что ж, у нас есть клуб кофейных путешествий, значит, должен быть клуб огненных путешествий. И вот мы берем, начинаем завтрака в этом кофейном месте на Луначарского и отчаливаем вдаль. Дальше идет в разные там наши интерактивы в автобусе. Потом мы приезжаем, выпиваем чашку кофе, получаем какое-то необычное. В общем-то, как строим маршрут. Обычно мы с Ларисой думаем, куда мы поедем. Затем придумываю я или... ну, в основном я придумываю какой-то необычный ингредиент. Вот недавно мы ездили в... Пышму, ой, говорю, господи, в Пышму мы, конечно, тоже могли бы ехать, но мы ездили в Ревду,
3: ага.
4: И у нас были старообрядческие поселения, был одновременно мы там танцевали, ну, водили хороводы, это тоже вот такое погружение.
3: Хоровод — это тоже экспириенс, между прочим.
4: Сталинская архитектура, Демидов-центр, а потом был спектакль, не просто какой-нибудь спектакль, а пластическая хореография, то есть как бы Ревда и там спектакль в стиле провинциальных танцев, это немножко такое интересно, и сразу после старообрядцев, и там, в общем, короче говоря, вот такой микс, который люди не ожидают, и нам почти всегда в этих путешествиях, может быть, даже и всегда, какие-то необычные новые дополнительные моменты добавляются. Например, я сделала такой тур в Березовский. Березовский люди возят, но я подумала, ну вот не хватает того, чтобы люди увидели в Березовском какую-то красоту. Угу. Архитектуры почти нет. Мы говорим о золоте. Привозим на такие промышленные объекты. Ну что делать?
3: Поработать
4: нужно
3: или посмотреть?
4: Может, каждый бы и хотел потом с кусочком золота уйти, но нет. Мы едем вначале в Старопышминск. Там вообще совершенно другой климат, там действительно природа, там потом мы посещали библиотеку модельную, это такая тема.
3: Модельная?
4: Да. Это
3: что такое?
4: Это соединение, ну, если перевести на русский язык, соединение клуба и библиотеки. То есть библиотека становится более открыта не только для того, чтобы выдать книги и принять, но там же можно поиграть в настольные игры, встретиться с кем-то, что-то обсудить и так далее. И это очень даже поощряется. А эти библиотеки сопровождаются современным оборудованием, внешний вид тоже библиотеки меняется. Все началось преобразование у нас... Сейчас много таких модельных библиотек есть в Березовском. И вот в Талице у нас просто, когда мы приехали в Талицу, тоже сюжет «Поклевский козел», там просто великолепнейшая библиотека модельная имени Поклевских козел. Ну и вот в этом клубе путешествий у нас были маршруты Шадринск, Талица, Березовский, Ревда, и теперь будет Висим. Следующий маршрут, это, возможно, будет... по демидовским местам в село Чусовое, но это мы еще подумаем, это дорога сплавов, просто мы еще не обсуждали, или же мы рванем на Южный Урал, потому что там тоже очень интересно. Вообще у нас, конечно, суперамбициозная история поехать в Беларусь, ну, по следам Поклевских козел, конечно.
3: Слушайте, ну это да. это легендарно будет.
4: Легендарно.
3: Там надо фильм снимать.
4: Так фильм-то уже снят, я вот и хочу сказать.
3: Я имею в виду ваше путешествие.
4: Да, но я хотела сразу, думаю, почему бы не выбросить из рукава колоду карт крапленых, которые рассказывают о том, что мы сняли фильм с компанией «Культурное просвещение». Mm-hmm. В прошлом году приходили, рассказывали о Петербурге-Уральском, а в этом году империя поклевских козел от Урала до Беларуси.
3: Ничего себе.
4: Да, в конце мая будет такая офлайн.
3: Творческая экспансия пошла, да?
4: Да, да, да. Суть очень интересный фильм. Он уже доступен на всех платформах.
3: Всем рекомендую.
4: Но очень жду, что мы сделаем такую встречу с авторским коллективом. Это произойдет в конце мая. Об этом мы расскажем еще, я думаю. Ну, во всяком случае, я в канале «Огненный гид» точно расскажу. Сейчас очень много экскурсий по самому городу проходит. Можно подписаться, кроме «Огненного гида», на ЕКБ «Гуляем». И там еженедельно выкладывается афиша. Мои экскурсии, экскурсии моих коллег в этом сообществе есть. И таким образом вы точно не окажетесь одинокими в эти праздники, когда запрещено жарить шашлыки на природе, и справедливо, чтобы леса наши были в сохранности. Но зато можно культурно поехать с огненным гидом в Висим или же пойти на какие-то пешеходные прогулки с резидентами ЕКБ «Гуляем».
3: Ну, класс, класс. Планы на май появились, по крайней мере, можно их уже как-то обработать в голове. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите, задавайте, мы ответим, где, как, что и кого найти. Татьяна, вам большое спасибо. Захотелось сейчас отправиться в Висим и уже все увидеть своими глазами, побывать в самой церкви, на ферме, покормить оленей и увидеть настоящий лицензированный ипподром. Представляете себе? Дальше много чего интересного на частоте 107.6. Не переключайтесь и будьте здоровы.
9: Повтор программы.
2: Реклама на 107.6. Реклама на 107.6.
10: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
11: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
12: Хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
13: И снова военные песни. Редкий концерт или вечер памяти, связанный с Великой Отечественной войной, обходится без этой, на безымянной высоте. Впервые прозвучало в 1962 году в фильме «Тишина», экранизация одноименного романа Юрия Бондарева. История вполне реальная. Под незнакомым поселком подразумевается деревня с говорящим названием Рубежанка в Калужской области. В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года здесь произошел неравный бой 18 советских солдат против 200 немецких на высоте 224,1. Поэт Михаил Матусовский узнал об этом почти сразу, еще будучи фронтовым корреспондентом, но вспомнил только в 60-е, когда и получил задание написать песню для кино. Композитор Вениамин Баснер никак не мог придумать подходящую мелодию. Нужная пришла в тот момент, когда ехал в поезде. Записать было не на чем. Пришлось напевать всю дорогу, чтобы не забыть. В ночь на 14 сентября 1943 года группе из 18 бойцов 8-й роты 718-го полка 139-й стрелковой дивизии была поставлена задача овладеть высотой 224,1 у деревни Рубежанка, обеспечивающей удобный выход к реке Десна. Под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина бойцы выполнили задачу, овладели высотой, но были отсечены от своих превосходящими силами противника. Всю ночь 18 солдат удерживали высоту, отбивая атаки превосходящих сил немцев. К утру из группы осталось в живых лишь двое. Рядовой Герасим Лапшин был отброшен разрывом снаряда под куст и найден наступающими бойцами своей дивизии живым. Сержант Константин Власов попал в плен, впоследствии бежал через разобранный пол вагона. Воевал в партизанском отряде. Половина из тех 18 ребят были новосибирцы. 9 человек работали на заводе «Сибметалстрой», нынешний «Сибсельмаш». Командир группы, младший лейтенант Евгений Иванович Порошин, родился 3 февраля 1913 года в Екатеринбурге. После школы поступил в Уральский индустриальный химический техникум, одно время располагавшийся в здании ФЗУ Полевского. Закончил с отличием. Строил Кировградский медиплавильный комбинат, работал монтажником, регулировщиком аппаратуры. В 1935 году после призывов в Красную армию закончил школу младших командиров и курсы среднего командного состава. Служил на японской границе. Участвовал в боях на Халхин-Голе и озере Хасан. Затем вернулся в Свердловскую область на комбинат, где и встретил Великую Отечественную войну уже начальником цеха. Сразу пошел на фронт добровольцем. В январе 42-го был ранен под Москвой. Из госпиталя сразу на передовую погиб на той самой безымянной высоте.
12: Нас оставалось только двое из 18 ребят.
13: Обратите внимание, в оригинальном тексте и во многих других версиях, исполненных Львом Барашковым, звучит «трое», но здесь оставалось только двое. И в нашем случае этот фрагмент выбран не случайно. У Евгения Порошина были два брата. Средний, Борис, на год младше, родился 13 июня 1914 года в Екатеринбурге. После школы работал на Уралмаше, по воспоминанию родных хорошо рисовал, участвовал в Советско-финской войне. Сразу после известия о начале Великой Отечественной вместе со старшим братом Евгением пошел в военкомат добровольцем. Уже в июне 1941-го младший лейтенант Борис Порошин, командир роты крупнокалиберных пулеметов в составе 10-й армии Западного фронта. Тем же летом 1941 года пропал без вести под Белостоком. Современная Польша, а тогда Беларусь. Третий из братьев, Герман Порошин, родился в конце апреля 1925 года. Продолжил дело отца, работая в типографии «Уральский рабочий». Ушел на фронт в январе 44-го. Служил в минометном полку. Освобождал Прибалтику, Румынию, Польшу, Германию, Чехословакию. Скончался 17 января 2015 года. Похоронен на Широкореченском кладбище. Остается только догадываться, с какими чувствами он слушал ту самую песню, особенно ее финальный куплет. И знал ли кто-то, что для него это более чем личная история?
12: Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: Вот она пришла весна. На Город ФМ.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, плотинка и улица Вайнера.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Сая.
2: И Стоункат.
1: Давай попробуем вместе на 107.6 FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
6: Первого июля наши войска оставили Севастополь. В этот же день все, что летает, было поднято Герингом с полярных аэродромов. Со стороны солнца на страшной высоте эскадрильи были развернуты на Мурманск, и в небе над портом разгорелся воздушный бой. До последней капли бензина, до последнего патрона дрались в этот день наши летчики. Город горел. Огромное черное облако гари и копоти нависло над крышами. Зениток было мало. Очень мало, били по врагу с кораблей. То здесь, то там в небе раскрывались комки парашютов. Сбитые асы Геринга с амулетами и орденами в дубовых листьях теперь плыли прямо в пламя, прямо в свинец скользких вод. Тяжело. Очень тяжело. Вчера мы оставили Севастополь. Валентин Пикуль. Реквием каравану ПИК-Ю-17. Это действительно тяжелый момент и без того страшного и трудного лета 1942 года. Но час возмездия придет. Менее чем через два года фотограф Евгений Халдей сделает один из самых знаменитых своих снимков. «Дети на пляже Севастополя». На календаре 9 мая 1944 года. Дата вошла в историю за год до общей победы. А что скрывалось за той победой? В ночной тишине исчезали суда. Светился от пламени тополь. И берег дымящий дымился, когда матрос покидал Севастополь. В дыму и в огне отошли корабли. Шумели над городом ветры. Незанятой немцами русской земли осталось 400 метров. 400 метров песка и камней, горящих приморских окраин, но он еще мог оставаться на ней, на этой земле, как хозяин. Гул вражеских танков за скалами рос, ползли автоматчики близко, и прыгнул в окопчик последний матрос. Он вынул последние диски. 140 патронов, 15 минут. 15 смертей за окопом. Пока я живу, рубежа не пройдут. Врагу не отдам Севастополь. А враг наседает сквозь грохот и ад. О сдаче кричит ему рупор. Но он еще слышит, как чайки кричат, и видит немецкие трупы. Короткая очередь, точный прицел, волны затихающий рокот. Он выплюнул кровь и негромко запел. Раскинулось море широко, широко. Широкого моря не взять. Он взводит гранату зубами. Товарищ, не в силах я вахту стоять, но я не склонюсь пред врагами. В песке и в крови он встает во весь рост, и слышится взрыв за окопом. Так пал на посту последний матрос. Ворвались враги в Севастополь. Эту балладу прислала нам в редакцию слушательница, житель Екатеринбурга, тренер женской мини-футбольной команды «Синара» Ольга Шарунова. Автор текста – дед Иван Илларионович Рожевец. Родился в 1925 году. Ушел на фронт из детского дома Киевской области в 41-м. Сначала был направлен в Крым, оборонял Севастополь, эвакуирован в Ростов. Затем снова Крым, Сапун-гора, ранение, после которого на фронт больше не вернулся. И, к сожалению, это вся информация об участии в войне, которая известна родственникам. Иван Илларионович скончался в 1999 году. Похоронен в Киеве. Баллада о Севастополе – по сути все, что осталось у семьи. Но и это важная составляющая подвига и славы. Иногда даже не менее ценная, чем ордена, медали, звания. Это то, что на самом деле скрывается за словом «победа». Одна на всех. Великая. Наша победа. Напрасно старушка ждет сына домой. Играют и плачут баяны. Воюют солдаты бригады морской. По суше проходят с боями. А враг в Севастополе мечет и рвет. Здесь русских ноги, мол, не будет. Но в полночь незримо из гроба встает суровый и грозный Нахимов. По берегу ходит седой адмирал. Он видит, как город пылает. Из суши, из моря на смертный аврал живых и погибших сзывает. И трубы трубят, и плывут корабли. На скалах растут бастионы. К великому городу русской земли гвардейцы ведут батальоны. Повитое золотом знамя зовет. В атаку бросаются волны. С пехотой моряк черноморский идет. Отваги и радости полный. Свершилось. Бессмертием в улицы врос полков затихающий топот. И встал на колени гвардеец-матрос. Он встал и вошел в Севастополь.

0: Линия защиты.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, это радио Город ФМ на 107.6. Как всегда, в это время находимся на линии защиты. Защиты ваших и наших прав, обязанностей. Разбираем те или иные спорные моменты, но очень важные в нашей жизни с точки зрения закона, легальности, юриспруденции и так далее. У микрофона ведущий Борис Оболин. И в гостях у нас сегодня Давид Саркисян, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества. Давид Андреевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: И поговорим мы сегодня, что вполне актуально, в самый разгар майских праздников, майских выходных, пусть мы особо их в этом году и не чувствуем, они как раз на выходные все выпадают. Так вот, правила туризма на особо охраняемых природных территориях. Вспоминаю историю, как иду я как-то по Екатеринбургу через юго-западный лесопарк, не один, виду табличку ООПТ, я-то знаю, что это такое. А мой спутник меня спрашивает, а что это за аббревиатура такая? Я ей говорю, особо охраняемая природная территория. Мне говорит, а что это? Я говорю, так вроде бы все понятно. Потом задумался, а все ли понятно?

0: Итак, что такое особо охраняемая природная территория, что к ним относится? Поехали.
1: Давайте поразбираемся. Само понятие особо охраняемой природной территории следует из вот этих слов, из этого словосочетания особо охраняемая. То есть это та территория, которая особо охраняется. Почему она особо охраняется? Потому что она имеет особое значение для общества. Это может быть оздоровительное значение, какое-то культурное значение, научное значение. То есть это та территория, которую необходимо охранять по тем или иным причинам, поскольку она имеет особое значение для граждан.
0: Кто решает, что она особая? Кто придает ей такой статус? Кто наделяет ее таким статусом?
1: Особо охраняемые природные территории могут быть трех уровней. Это может быть федерального уровня, регионального уровня и местного значения. Соответственно, это решает либо федеральный орган власти, либо орган регионального уровня, либо местный орган власти, то есть администрация конкретной территории, где находится участок, который хотят защитить таким образом.
0: Горожане, жители могут выступить с инициативой, если что, куда обращаться?
1: Да, горожане вправе выступить с такой инициативой. Следует обращаться в компетентный орган. В нашем случае это Министерство природных ресурсов. Не ошибетесь, если вдруг окажется, что следует решать на другом уровне, то министерство уже перенаправит соответствующий орган.
0: Туда пойди, обратись, пойди, зайди там на прием-то.
1: Да все достаточно просто, мы же в век цифровых технологий живем, достаточно зайти на сайт Минприроды и в соответствующем разделе подать обращение. Каких-то дополнительных препятствий там абсолютно не имеется.
0: И там же можно узнать статус той территории, которая тебя интересует. Вот видишь ты тот или иной парк или лес, а особо охраняем он или нет, а где узнать? Все там же?
1: Все верно. На сайте Министерства природных ресурсов имеется перечень особо охраняемых природных территорий. Можно посмотреть, что за территории. Также можно в интернете найти положение об этих территориях, если это кому-то интересно, посмотреть, какие конкретные ограничения установлены для той или иной территории.
0: Вы еще сказали, охраняется. Кем охраняется? Кто за эту охрану отвечает?
1: У каждой территории есть учреждение, которое следит за порядком на этой территории, следит за тем, чтобы там не мусорили, не заезжал автотранспорт, ну, не совершались иные нарушения. Поэтому есть определенные должностные лица, инспекторы, которые постоянно следят за порядком на этой территории.
0: Какую тогда роль играет прокуратура? Как всегда, надзорную?
1: Прокуратура играет, как всегда, в первую очередь координирующую роль. То есть мы точно так же надзираем за соблюдением порядка на особо охраняемых природных территориях. Природоохранные прокуроры периодически совершают выезды в эти территории совместно с специалистами как Росприроднадзора, так и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Также следим, чтобы не было незаконных построек на этих территориях. Кстати, самые частые нарушения — это как раз-таки свалки отходов на особо охраняемых природных территориях. Это незаконные постройки различного характера, ну, конечно, чаще не капитального. И проезд автотранспорта и стоянка автотранспорта на особо охраняемых природных территориях. Поскольку большую часть нашего региона занимают леса, то большая часть особо охраняемых природных территорий — это как раз-таки лесная территория. И видеть там отходы — это, конечно, особо печально.
0: А сейчас у вас еще и особо огненное время, хотя, по идее, огненным оно быть не должно, потому что противопожарный режим традиционный вот для этого апрельско-майского периода объявлен, но деньки горячие во всех смыслах.
1: Я надеюсь, что особо огненным в этом году он не будет.
0: Да все надеются, мы все этого хотим, все этого искренне желаем, но находятся же иногда какие-нибудь недобросовестные, как там в стихотворении, те, чья совесть нечиста, вот так, нейтрально назовем, чтобы тут без слишком больших эмоций.
1: Пока что тенденция положительная с 2024 года, поэтому надеюсь, что так все и будет продолжаться.
0: А в чем именно эта положительная тенденция выражается? Меньше преступлений, ну, правонарушений, больше задержанных или больше бдительных людей, которые докладывают о правонарушениях? Вот что это за положительная тенденция?
1: Я исключительно про пожары говорю. Статистика пожаров говорит о том, что да, они снижаются, и надеюсь, что в этом году она нас тоже не подведет.
0: Ну, статистика статистикой, но есть же у нас еще и так называемые отдыхающие, туристы. Вот что такое туризм на особо охраняемой природной территории? Вот пришел туда человек, он в каком смысле, в какой ситуации он считается туристом? А если у него рюкзака с собой нет? А если он говорит, так я даже без палатки, без гитары, какой я турист?
1: Здесь стоит сказать, что до 2023 года в законодательстве вообще не было определения туризм на особо охраняемых природных территориях. То есть понятно, что мы все их посещали.
0: Молоденькая совсем.
1: Ну, относительно, да. В 2023 году появилось такое понятие, и правительство утвердило правила туризма на особо охраняемых природных территориях. Туризм — это именно то, что мы обычно под этим словом понимаем. То есть это организация рекреационной деятельности, если умными словами, и просто организация отдыха граждан, если простыми словами. Но в законодательстве туризм на ООПТ, сокращенно буду называть, надеюсь, все уже понимают, что такое ООПТ, туризм на территории ООПТ — это прежде всего такое мероприятие, которое имеет цель экологического просвещения. То есть не просто выехать на природу куда-то и поесть там сэндвичи, как обычный отдых, или если бы там можно было жарить шашлыки, выехать пожарить шашлыки. Не
0: а
1: такой
0: их
1: отдых.
0: Сейчас нельзя жарить.
1: Конечно,
0: ни в коем случае.
1: Напоминаем, что их нельзя жарить в период пожароопасного периода. А это прежде всего просветительская цель. То есть люди находят, другими словами, просто единение с природой. Вот это основная цель туризма. Именно поэтому появилось такое определение. И законодатель определил, что те учреждения, которые отвечают за управление особо охраняемыми природными территориями, именно они должны организовывать туризм. То есть это не просто, я не знаю, поставить шлагбаум и выдавать билетики на входе, а это организация инфраструктуры для того, чтобы туризм был организованный. То есть это организация определенных троп, организация маршрутов, ну и все, что
0: тропа здоровья, они сейчас есть практически в любом лесопарке Екатеринбурга, но если не в любом, то очень во многих. Ну, в конце концов, есть и в Березовой роще, в той же, в Академическом и так далее. Но мы-то сейчас в том числе говорим наверняка и о более популярных у горожан, у тех, кто любит выезжать, может быть, за пределы города, заповедники те же самые. Тут и оленьи ручьи могут прийти на ум, и Висимские, и так
1: Пожарские
0: далее.
1: Пожарские места я очень люблю. Очень
0: вот,
1: красивое
0: вот,
1: место.
0: Вот, пожалуйста. У меня семь братьев, Волчиха,
1: да,
0: опять
1: да,
0: же.
1: Да.
0: Эх, давно на природу не выбирались. Но, опять же, вот что? Что там должно быть? Вот просветительский, это как? Идешь ты, а что это за дерево? Вот расскажи о нем. А что это за птица такая поет? А вот ты знаешь о ней? Ну, к нам многие самые разнообразные специалисты ходят.
1: А если вы замечали, то в некоторых ОПТ есть таблички рядом с деревьями, и там можно подойти и прочитать, что за деревья. Или бывают такие стенды, и там написано, какие животные у них обитают, какие растения там, и можно подойти и просветиться по этому поводу. Но я-то имел в виду организацию туризма как экологического, как с целью экологического просвещения, в том плане, что это могут быть гиды, экскурсоводы, которые прикреплены прям к конкретным территориям, и ты туда приезжаешь не просто
0: кураторы, наверное,
1: ну,
0: правильнее
1: можно сказать.
0: Кураторы,
1: да.
0: Сейчас
1: да.
0: У нас как раз идет голосование за парки и скверы в Екатеринбурге, и у каждого объекта есть свой куратор. Вот нечто подобное, наверное, и тут имеется в виду.
1: Да, да, и здесь важно сказать, что это должно быть прежде всего не вмешательство и не причинение ущерба. То есть туризм, он должен быть не оставляющим за собой, оставляющим нулевой след, вот скажем так.
0: А вот это надо большими буквами, как говорится, записать, на лбу выбить, в трубе сажи или еще там на каких-то местах о том, что убери за собой, сколько таких поучительных рассказов было. Вот всем рекомендую рассказ Сергея Боруздина «Стыдно перед Соловушкой». Вот просто наберите его в поисковике, почитайте и детям своим покажите, а потом спросите, а что вы поняли из этого рассказа? Специально не буду его сейчас цитировать. Но в чем основные сложности? И вот с чем здесь самые распространенные такие как бы шаблонные правонарушения, к которым вы, ну, наверное, уже как-то по умолчанию готовы?
1: Основной состав правонарушения, который, протоколы, по которому составляются, составляют, кстати, те же должностные лица, которые управляют этими ОПТ, то есть инспекторы, которые находятся в этих учреждениях, а рассматривает Минприроды и Росприроднадзор. Это 8.39 КОАП РФ. Это нарушение режима особой охраны ОПТ.
0: Так.
1: И самые частые нарушения, я их, в принципе, уже перечислил, это тот мусор, который оставляют люди на особо охраняемых природных территориях, это те машины, которые они ставят, несмотря на ограничения проезда, которые есть в каждой ОПТ. И это те незаконные конструкции, которые люди возводят там для того, чтобы как-то разнообразить свой отдых.
0: Ну, с машиной, понятно, уберут или увезут на штрафстоянку.
1: Да.
0: С нарушителем мусора, выбросившим мусор, понятно, тоже, если поймают за руку, то тут же, как говорится, оштрафуют. Либо там какое-то видеонаблюдение есть. А вот с этими постройками, их демонтировать ведь не так просто.
1: На моей
0: тоже
1: памяти...
0: процесс такой.
1: На моей памяти природоохранные прокуроры предъявляли иски к конкретным гражданам, то есть в ходе проверок удавалось установить, кто возвел эти строения, и предъявляли исковые заявления в суд с требованием о ликвидации и демонтаже построек. Ну, в итоге добивались этого.
0: Остается только задаться уже таким риторическим вопросом, а люди на что, собственно, рассчитывали?
1: Ну да.
0: Вот эта вот безнаказанность, которая в кино иногда обыгрывается, она, к сожалению, и в жизни иногда вот проявляет себя.
1: Ну, сколько я себя помню, на территории ОПТ не замечаешь ведь, что кто-то следит за этим поглядывает за тобой или там сбоку ходит и контролирует. Такого нет. Может быть, из-за этого создается ощущение, что контроль здесь никто не осуществляет. На самом деле это не так.
0: А вот об этом, если позволите, мы поговорим дальше. Где же тот самый большой брат или еще какой-то родственник? Ну, в общем, та самая сила, которая всегда тебя контролирует. Нас, кстати, можно сейчас контролировать. За нами можно прямо сейчас следить на странице Город ФМ ВКонтакте и на портале Екатеринбург РФ, где прямая видеотрансляция, и на канале на Рутюбе, где мы все записи наших программ в обязательном порядке для вас публикуем, если вы опоздали на прямой эфир, ну или хотите послушать еще раз, или поделиться с друзьями. Поделиться есть чем, мы продолжим после полезной паузы.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: программы.
1: Мы снова на линии защиты на радио «Город ФМ». У микрофона ведущий Борис Оболин. В нашей студии Давид Саркисян, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества. О туризме на особо охраняемых природных территориях. Что такое особо охраняемые природные территории? Что такое турист на ОПТ? Мы подробно рассказали в предыдущей части. В принципе, здесь особо ничего нового нет. Особо охраняемая природная территория важная для общества, для отдыха, для красоты, проще говоря. Но, опять же, не забывайте про те самые зеленые легкие, про тот самый воздух, про тот самый кислород, которого нам не всегда хватает. Что такое турист? Это тот, который отправляется отдыхать, но не мусорить, не газовать на своей машине, не возводить там непонятно что, и самое главное, нелегальное. Давид Андреевич, про наблюдение мы начали говорить перед тем, как уйти на паузу. Ну, понятно, что за каждым деревом надзирателя нет, но ведь как-то все-таки контролируется территория огромное, все не охватить, и вот тут приходят на помощь те самые технологии.
2: Да, все верно. В ряде особо охраняемых природных территорий установлены камеры, которые охватывают площадь и участки, за которыми постоянно наблюдают.
1: Они прямо на деревьях? Или это секретная информация?
2: Они бывают установлены по-разному, но так, чтобы охватывать значимые участки. Да, давайте не будем акцентировать на них внимание. Ну и кроме того, на инспекторах, которые управляют этими особо охраняемыми природными территориями, лежит обязанность проводить периодические осмотры, то есть они просто выезжают на территорию и смотрят, что там происходит, все ли в порядке.
1: Маскируются под грибников, под туристов.
2: Или это тоже секретная информация? Я думаю, что мы их не отличим, да, от обычных туристов.
1: Если они видят нарушение, они его как-то там для себя, про себя фиксируют? Или все-таки, если ситуация действительно требует этого, подходят и представляются?
2: Они подходят, представляются, составляют акт, фиксируют нарушение. И если есть основания, составляют протокол об административном правонарушении и после направляют его на рассмотрение.
1: А лично у вас были такие опыты, такой опыт?
2: В отношении меня, имеете в виду? Или чтобы я участвовал?
1: Ну, тут, как говорится, не будем забывать, в какой мы сейчас роли. Ну, вам самим приходилось в рейдах участвовать, в задержании?
2: Не участвовал ни с одной, ни с другой стороны. Очень много обобщал результатов таких проверок, но сам непосредственно ни разу не участвовал. Это делают мои коллеги из природоохранных прокуратур.
1: Реакция наверняка самая разнообразная у нарушителей.
2: Наверняка.
1: Там, наверняка до потасовок не доходило.
2: До потасовок на моей памяти не доходило. Непонимание, нежелание что-либо менять, это да. Это, конечно, споры. Поэтому и приходится выходить с исковыми заявлениями в суд. Иначе бы все решалось просто. Сказали демонтировать незаконную конструкцию, ее бы демонтировали. Но нет, приходится судиться, доказывать, что она действительно незаконная. И после передавать решение суда на принудительное исполнение в ряде случаев.
1: Здесь опять возникает дилемма, потому что все равно на две категории делятся вот эти нарушители. Те, которые действительно действуют нагло, безнаказанно, демонстрируя тем самым свое полное неуважение. Но есть и те, которые недостаточно просвещены. Незнание, конечно, от ответственности не освобождает. И вот тут возникает вопрос, а какая просветительская работа ведется? Вот мы с вами сейчас на радио обо всем этом рассказываем, нас опять же смотрят. А что еще?
2: Сложно сказать, что люди не понимают, какие ограничения на этой территории, поскольку, как вы упоминали уже, есть таблички, которые сопровождают каждый вход в особо охраняемую природную территорию, и на них приведены правила.
1: А все ли их читают?
2: Другой вопрос, да, все ли их читают, но они сделаны достаточно заметно, и когда ты заходишь на территорию, ты понимаешь, что ты приехал не в развлекательный центр, и здесь территория, которая имеет особое значение, поэтому правила висят, да, вы верно отметили, все ли их читают. Но просветительская работа проводится. Она проводится и уполномоченным ведомством, я имею в виду министерство, на своих сайтах, на своих ресурсах, и организациями, осуществляющими управление. Точно так же проводится работа на своих сайтах и на ресурсах в социальных сетях. Такая работа ведется.
1: Кроме того, не будем забывать, что вот специально вот эти вот плакаты, аншлаги, они тоже ведь иногда далеко не в идеальном состоянии, в том числе по вине тех самых нарушителей. Там могут что-то подрисовать, подписать, замазать, налепить, что там неудобсказуемые, как мамин. Люблю эту фразу мамина сибиряка, уж извините, время от времени ее применяю. А это, между прочим, и нарушение, и так называемый вандализм. Вот за сохранностью, за доступностью для, так сказать, глаза и понимания табличек и прочего агитационного материала ведь тоже следите?
2: Насколько я вижу, все таблички находятся в достаточно хорошем состоянии. И за этим следят, да, своевременно.
1: Никто их там не вырывает, не выкапывает с собой, не уносит.
2: Даже если такое происходит, их достаточно своевременно заменяют. Не встречал таких проблем, чтобы какие-то таблички были прям в ужасном состоянии длительное время.
1: По состоянию на 2026 год, есть ли какие-то изменения в законодательстве? Есть ли вот что-то действительно такое новое, о чем нужно сейчас рассказать, напомнить, вот ту самую просветительскую работу еще активизировать?
2: Если смотреть со стороны туриста, который планирует посетить ОПТ, надо,
1: в первую очередь.
2: Да, надо понимать, что в 2023 году вот в этом пакете изменений ввели понятие рекреационной емкости. Это то количество людей, которое может посетить определенное ОПТ. Если оно утверждено для этой территории, то если вы 101-й посетитель, а там ограничение в 100, то вас могут просто не пустить, это будет законно. Поскольку...
1: С учетом того, что я 101-й, а до меня 100, они вот сейчас там внутри.
2: Да, конечно, что они там находятся. Поскольку... Нужно учитывать вот эту антропогенную нагрузку на территорию, и каждый лишний человек может помешать просто течению природных процессов. Поэтому...
1: Это получается, человек ехал сотни километров, а его вот так вот развернут или сказали, подождите. Хорошо, если повезет, и как раз в это время перед тобой двое выйдут, и лимит снова будет допустимым.
2: Ну, на самом деле, такая ситуация возникает крайне редко. Не видел, опять же, ни разу, чтобы... Наши ОПТ были настолько переполнены, чтобы людей туда не пускали. Таких проблем не возникает. Но если говорить об изменениях законодательства, то вот такое понятие было введено, и такой отказ будет законным.
1: Опять же, не знаю, там, экипировка, одежда, может быть, какой-то там раздражающий цвет. Все ведь зависит еще от того, кто на охраняемой территории проживает, ее исконные обитатели, там, те же животные. Мы, кстати, о шуме еще сегодня не поговорили, потому что человек ведь может без машины, он может ничего не возводить, он может не мусорить, но модные нынче аудиоколонки, которые у некоторых вот проезжающих на самокатах так хочется отобрать или просто выключить. Вот, пожалуйста.
2: Да, действительно, шум для обитателей ОПТ — это больная тема, поскольку они привыкли к тишине. В лесу, как мы понимаем...
1: Да лес, в принципе, шума не любит.
2: Да, в лесу, как мы понимаем, особо таких звуков не бывает, поэтому при посещении ОПТ крайне желательно не создавать помех и не мешать животным проживать свою жизнь. Нужно помнить об этом, вы правы.
1: О чем еще нужно помнить? Вот о чем мы сегодня еще не сказали.
2: Вот если формулировать какие-то правила посещения этих территорий, то прежде всего самое главное правило перед посещением, если это не случайное какое-то посещение, ехали по трассе, увидели и решили зайти, крайне желательно зайти на сайт особо охраняемой природной территории и посмотреть, какие правила конкретно в отношении этой территории. Может быть, там есть определенный маршрут, из которых не следует сходить. Может быть, там установлена плата за вход, которая для вас имеет принципиальное значение, и вы увидите ее размер таким образом. Может быть, там есть иные ограничения, которые для вас важны, поскольку вы хотели посетить, я не знаю, какой-то участок с озером или с другим водным объектом, а к нему, оказывается, проход вообще запрещен, и нельзя выходить за пределы и подходить к нему близко. В общем, самое главное правило — это, как сказать, корректно планировать свой маршрут и убедиться в том, что там нет тех ограничений, которые могут создать вам помехи. Второе правило вытекает из этого же. Если вы видели, что есть какие-то ограничения, то есть определенные маршруты, за которые не стоит выходить, то, пожалуйста, соблюдайте их, поскольку каждый лишний шаг в сторону — это помеха для природы. И поскольку это особо охраняемая природная территория, то восполнить такой ущерб зачастую очень сложно. Если пройдет один человек, за ним второй по новому проложенному маршруту, то мы просто вытопчем всю траву и мы просто помешаем тем природным процессам, которые там проходят. Это недопустимо на особо охраняемых природных территориях, поэтому мы их и ограничили, в общем-то. Из того, что мы еще не обсуждали, это дистанция с животными. Это очень важный момент, поскольку это вредно как для них, так и для нас. Для нас, поскольку мы не понимаем, какое может быть поведение и реакция у животного, а для них, поскольку со временем они могут привыкнуть к человеку, это для них может стать опасным в определенный момент.
1: Ну, понятное дело, что заранее встречу с животным ее не предвидеть.
2: Да.
1: Можно, конечно, вот как вы сказали, предупрежден, значит, вооружен, ознакомиться, примерно понять, кто на этой территории обитает. Хотя могут какие-то и несанкционированные проникновения. Вот скажут, отродясь, тут волков не было, и вдруг волки откуда-то взялись, или еще кто-то. Ну, это вот я для примера говорю. И тут никогда не угадаешь, какая у самого человека будет реакция. Испугается, захочет сделать фото на память, хотя все прекрасно понимают, что здоровье — это, собственно, дороже.
2: Да, да.
1: Поэтому самый, наверное, здесь разумный совет — по минимуму вступать в контакт, увидел животное, постараться уйти незаметно, ну и самое главное — все-таки не навредить.
2: Ну и намеренно, да, не совершать никаких действий, которые могут причинить вред как себе, так и обратной стороне, то есть животным, природе.
1: Потому что за этот нанесенный вред ты будешь нести ответственность.
2: Да, безусловно.
1: перед тем же Министерством природы или перед собственником территории? Все зависит от того, кому принадлежит?
2: Ответственность, она предусмотрена КОАП РФ, поэтому она перед обществом, скажем так, по статье 8.39 КОАП.
1: Еще один момент, который, мне кажется, мы упустили, может быть, конечно, и не стоит ему особо внимания уделять, это разрешение самого владельца, скажем так, территории, ну, того, кто за нее отвечает. Ну,
2: учреждение получается.
1: Учреждение, да. О допуске. Можно ведь вообще туда никого не допускать. Ну, единственное, что только какие-то транзитные дороги, то есть, когда, ну, вот, ну, нет другого пути, там, на станцию, ну, вот только здесь пройти или еще куда-либо. Ну и то при этом должна быть более-менее такая хорошая протоптанная дорога, и все понимают, что маршрут безопасный, что тут никаких ни карьеров, ни шахт не должно быть, ни колодцев.
2: У нас во всех ОПТ уже сложились за годы пройденные маршруты, которые не меняются, и там, где проход, проезд запрещен, там, соответственно, мы и так увидим ограничительные таблички или иные ограничивающие элементы.
1: С одной стороны, вот так вот все вроде бы просто, но эта самая простота, она, как говорится, хуже всего, поэтому лишний раз вот о правилах и нужно напомнить. Тенденции последних лет, вот вы уже говорили, что пожары у нас снижаются, а если в целом говорить вот о таких правонарушителях, или, может быть, какие-то еще нарушения такие вот неожиданные появились, или, может, на ошибки еще на какие-то людям стоит указать, напомнить?
2: Мы ежегодно проводим обобщение результатов работы, как и все другие ведомства, и по итогам каждого года я вижу примерно одно и то же соотношение нарушений. Оно касается как мусора, так и транспорта, о котором я говорил, так и возведения незаконных построек. Не могу сказать, что здесь есть какие-то положительные тенденции или, наоборот, отрицательные. Да нет, в среднем из года в год все примерно одно и то же.
1: А какую-то еще, там, не знаю, просветительскую работу накануне вот старта того же сезона, не знаю, там, в школах, в вузах с молодежью проводите?
2: Да, у нас целое подразделение, которое отвечает за правовое просвещение, и это проходит с привлечением территориальных прокуроров и в школах, и в иных учреждениях. Да, безусловно, такая работа ведется.
1: Я желаю вам, чтобы в этом году, как минимум, статистика не ухудшилась. Лучше вообще, вот самое такое оптимальное пожелание, чтобы вообще не было никаких нарушителей, чтобы на природе никто не вредил.
2: Это в наших с вами интересах, поэтому это взаимно.
1: Я вспоминаю сейчас свои военные сборы после окончания военной кафедры в университете, как перед нами стоял офицер, мы, правда, над ним посмеивались, и только сейчас, по прошествии лет, понимаю, что он-то правду говорил, и который сказал, вот вы наносите ущерб природе, вы наносите ущерб природе с большой буквы. Ну, я не буду уже говорить подробно, какой он ущерб приводил в пример. Думаю, что радиослушатели догадаются. Самое главное, чтобы наша аудитория поняла. Вот отправились вы на природу, ну так вы посмотрите вокруг. Что вы знаете о листьях, о растениях, о птицах, о животных? Так ли вам важно устроить здесь пикник или какой-то мини-концерт? Может, действительно, просто насладиться вот этой вот природной тишиной? Вот закрываешь глаза, шелест травы, листвы, шум ветра. Вот оно, естественное состояние. Ну-ка, не нарушайте его. Насладитесь, отдохните, перезагрузитесь и снова к прежней рутине. Чтобы у Давида Андреевича вот этой рутины все-таки было, ну, такой, который не сильно раздражает и не напрягает.
2: Притом на ОПТ есть отдельные места, зачастую, где можно провести этот самый пикник. Важно отметить то, что вот, вы проводите, пожалуйста, этот пикник, но в тех местах, которые специально отведены для этого, чтобы не нарушать природный баланс.
1: Всегда знакомьтесь с информацией о том месте, которое вы посещаете. Более подробную информацию можете найти у нас на странице Город.ФМ ВКонтакте и на Рутьюбе. А проще всего поделитесь записью этой программы с вашими друзьями, родными и близкими, которые мы обязательно у себя в социальных сетях выложим. Давид Саркисян, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества, сегодня был в программе «Линия защиты». Давид Андреевич, еще раз огромное спасибо.
2: Спасибо вам.
1: С наступившими и с наступающими майскими праздниками.
2: Взаимно,
1: и приходите еще.
2: Спасибо.
1: Радио Город ФМ на 107.6. Далее у нас новости. Ну а через полчаса я, Борис Оболин, жду вас в Екатеринбурге спортивном. Оставайтесь на нашей частоте.
0: Повтор программы.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки Исеть от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоисетского водохранилища до Нижнеисетского. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная Исети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России – Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 13 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: мечтой.
1: Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
6: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
7: На смену купальному сезону идет период банный. К нему мы подготовлены вполне. Новая баня горкомхоза по Сибирскому проспекту наполовину готова. Начала она свою работу с марта, но потом была закрыта, дооборудовалась. В среднем в день моются до 1400 человек. С первых же дней работы основной контингент — красноармейские части и милиция. Красноармейцев в день бывает иногда более 1000 человек. Поэтому выпадают такие дни, что вместо нормы в 1400 человек баня пропускает до 2000. И, надо отметить, справляется. Так писала газета «Уральский рабочий» об одной из первых бань Свердловска на углу нынешних улиц Куйбышева и Розы Люксембург. 1927 год. Пройдет менее 15 лет, начнется Великая Отечественная война, и у свердловских и вообще всех бань страны начнется новая жизнь. Они станут стратегическими объектами и попадут под ведение Наркомата обороны. Здесь проходили обязательную санитарную обработку и дезинфекцию все прибывающие в город военные части и возвращавшиеся с фронта на побывку солдаты. Но были и другие, похожие по профилю учреждения, в которых осуществлялась не менее важная и при этом незаметная и даже неизвестная работа. Подсчитано, что за годы Великой Отечественной войны женщины Свердловска выстирали для фронта свыше 358 килограммов армейского обмундирования, починили более 157 тысяч вещей и сшили около 100 тысяч штук новых. Уже в сентябре 1941 года 126 жительниц Свердловска получили первую партию обмундирования для стирки и починки. Везти вещи на край города было не на чем, приспособили для этих целей санки. Таким же способом вернули выстиранное на склад. К началу июня 1942 года в Свердловске принимали участие в стирке обмундирования 250 человек. В августе 1942 уже 5000 человек организовались выполнять важную для армии работу. Стирали все. Ватники, шинели, гимнастерки, брюки. Стирали все. Семьи и в одиночку, домохозяйки и работающие женщины, пожилые и молодые. Мы пытались выяснить, где именно находилась упомянутая в исследованиях историка Елены Шушариной прачечная. Точной информации нет. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментарии под этим выпуском в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Тогда же, в 40-е, стиравшие успевали писать бойцам письма на фронт. И вот только одна из многочисленных историй. Фелицата Васильевна Банникова родилась в 1873 году и прожила почти 100 лет. За годы войны, в 70 с лишним, выстирала более 2500 пар обмундирования для фронта, где в это время сражались ее сын и внук. Однажды на выкладке красноармейской пилотки пожилая женщина увидела имя родного человека, сына Арсения. Написала на фронт, и пришел ответ. «Да, это была моя пилотка, дорогая мама», — отвечал сын. «Спасибо». Арсений Михайлович Банников, уроженец Сесерти, инженер-капитан, всю Великую Отечественную воевал в 31-м полку связи 22-й армии, сформированной в Уральском военном округе в июне 1941 года. Ему было тогда около 40. Еще 40 прожил после победы и совершил свои славные подвиги во многом благодаря той самой поддержке близких в родном городе, как и миллионы других солдат, чувствовавших поддержку и заботу тех, кого они защищали.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107,6.

молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

0: городам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
5: Все ключевые сражения Великой Отечественной войны являются показательным примером действий в той или иной тактической обстановке. Сталинградская битва, бои в городе, Курская дуга, встречная танковая атака, операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, широкомасштабное наступление по всему фронту. Но если здесь многое решал человеческий фактор, кто кого переиграет стратегически, то битва за Днепр получилась сложной и кровопролитной именно из-за местности. Маршал Иван Конев вспоминал. Днепр был мощнейшей естественной преградой, ширина от километра и более. Правый берег выше левого. Немцы включили его в восточный вал, протянувшийся от Балтийского до Черного моря. Гитлер прекрасно понимал, что потеря Украины – это потеря поставок хлеба, железной руды, угля, а потому ухватился за Днепровский рубеж как за свое спасение. При отступлении фашисты варварски, по заранее разработанному плану, разрушали города и села, мосты, сжигали посевы, уводили скот, насильно угоняли людей в рабство. Все это вызывало у наших воинов жгучую ненависть к фашистским оккупантам. Парадокс, но эта тактика выжженной земли невольно помогла Красной армии. Для скорейшей переправы нужно было сколачивать не только плоты, но и временные понтонные переправы для танков и прочей техники, а стройматериала не хватало. И тогда в ход пошли заборы и изгороди, бревна из стен домов, бочки и даже садовые скамейки. Первые советские части форсировали Днепр в конце сентября 1943 года. Под постоянными обстрелами при температуре воды 5 градусов. Одним из первых успешно выполнил боевое задание коренной свердловчанин Владимир Бадьин. Студент УПИ, уроженец одного из самых маленьких среднеуральских городов Верхней Туры. Выпускник Смоленского артиллерийского училища, эвакуированного в Ирбит. Символично, Смоленск расположен на Днепре, и именно батарея старшего лейтенанта Бадьина было суждено в числе первых форсировать реку и закрепиться на правом берегу. Закрепиться – значит сдержать 5 мощных атак противника и биться вплотную с фашистскими танками. А плацдарм небольшой, едва ли больше, чем родная Верхняя Тура и уж точно поменьше Свердловска. Танки подходили к нашим позициям совсем близко. И тогда Владимир Бадьин вызвал огонь практически на себя. С 28 сентября по 16 октября 1943 года на небольшом Днепровском плацдарме совместно с пехотой артиллеристы уничтожили 5 фашистских танков, столько же орудий и пулеметных точек, одну зенитную батарею, 4 автомашины с боеприпасами и немецкими солдатами, тягач и около роты фашистов. В последующих атаках уничтожено 11 танков, 2 орудия, 8 бронемашин. Сам Владимир Бадин был тяжело ранен. Уже во второй раз. Первый случился годом ранее, во время Харьковской и Воронежско-Ворошиловградской операции. Потом в третий раз вернулся на фронт. Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Вернулся в Свердловск, закончил УПИ, работал на Уралмашзаводе, а потом до конца 80-х годов служил в органах госбезопасности, для которых не было секретной информации, в том числе о номере его главной награды – золотой звезды Героя Советского Союза под номером 1477. Впрочем, тогда сходу вычислить участника битвы за Днепр было проще, чем в других сражениях. Фронт полнел, как половодье, вширь и вдаль, к Днепру. К Днепру кони шли, прося поводья, как с дороги ко двору. И в пыли, рябой от пота, фронтовой смеял салют. Хорошо идет пехота, раз колеса отстают. Нипочем, что уставали по пути к большой реке, так что ложку на привале не могли держать в руке. Вновь сильны святым порывом, шли вперед своим путем, сострадальчески счастливым, от жары открытым ртом.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Наши люди. Повтор программы.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди», самая межнациональная, многонациональная, мультикультурная и самая, пожалуй, народная на нашем самом екатеринбургском радио. У микрофона ведущий Борис Оболин. Всех приветствуем, всем напоминаем, что каждую неделю в это время на частоте 107.6 самые разнообразные народы, этносы, культуры, национальности, традиции, музыка, песни, правильные слова, советы. И все это органично связанное с жизнью современного Екатеринбурга, с оправданием его слогана «Возможности без границ». Сегодня у нас одна из самых русских программ. Поэтому сегодня у нас в гостях «Фолк-толк». Что это такое, нам сейчас расскажут его директор Сергей Антонов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И организатор массовых мероприятий Татьяна Антонова.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, кто вы? Родом, сколь вам лет, вы женаты или нет? Ну, судя по всему, женаты.
2: Ну, действительно, мы женаты. И, вместе и со своими коллегами, действительно, мы создали в свое время и организацию «Уральское фольклорное объединение «Фолк-толк». Мы давно занимаемся русской традиционной культурой, прежде всего, Урала и русского населения Урала. И 10 лет назад вот назрела такая необходимость, мы создали некоммерческую организацию. Вот она-то и называется «Уральское фольклорное объединение «Фолк-толк». А вообще русская традиционная культура, то, чем мы занимаемся,

0: это, если так, чтобы было представимо как-то людям, это песенная традиция Урала, многоголосное пение, это костюм, это хореография, танцы, вечерки, концерты. Вот все, что мы делаем. Но кроме этого, мы еще очень такой занимаемся большой просветительской работой, издаем книги и очень такой у нас серьезный видеоконтент мы создаем.
1: Непосредственно что именно делаете? Вот костюмы, допустим, на вас сейчас. Сами шьете или это им занимается кто-то другой?
2: Сами шьем. Что-то сами, что-то заказываем, что, например, очень сложно, например, нам сделать. А вообще в основном сами.
0: Да, костюмы действительно это отдельная тема, потому что большая часть того, что мы видим на сцене, вот средний наш екатеринбуржец и вообще средний русский человек, россиянин, все, что он видит на сцене, большая часть это, конечно, стилизация. А вот в нашем случае, если мы говорим о том, вот об этих костюмах наших, это реконструкции, реплики со старинных образцов. То есть это повторение той одежды, тех праздничных костюмов, которые реально зафиксированы, которые реально носили наши предки, наши уральцы в данном случае.
1: Я предлагаю радиослушателям сейчас подключиться к нашей видеотрансляции. Она, как всегда, доступна на странице Город ФМ ВКонтакте, а запись также будет потом доступна для просмотра на нашем Рутюб-канале. И посмотрите, как сейчас выглядят наши гости, Сергей, Татьяна, в национальных костюмах. А какого они века примерно? И это именно вот уральские, вот характерные именно для Свердловской области, для Уральского региона.
0: Совершенно верно, это именно Уральский регион. И вообще русский костюм очень многообразен, надо сразу сказать. Мы привыкли к стилизованной вот этой сценической одежде, о которой я сказал. Ее стилизовали, и она вроде как будто бы есть одна вот русская примерная одежда. Сарафан, кокошник, картуз, цветок и так далее. На самом деле разнообразие огромное. И мы занимаемся уральской, прежде всего, культурой, и наши костюмы, вот эта вся эта вышивка, у нас тут и пояса, и все то, что даже не видно зрителям, это реконструкция.
1: Можно встать, показать, все увидят.
0: Вот, мы, это реконструкция именно из уральских деревень, допустим.
1: Вот что на вас конкретно,
0: Сергей? Село Катарач. Так. Это Талицкий район Свердловской области.
2: Угу. Начало 20 века.
0: Да, начало 20 века. И в данном случае очень до поздних, вообще для Урала, для русской культуры характерно вот вплоть до 20-х веков очень много одежду делали сами себе. Вот в данном случае это уже, конечно, такая покупные ткани. Но все равно очень важный момент, что она очень долго сохранялась, вот именно такая национальная, по своим законам сшитая, по своей традиции сделана. Тем более, что на Урал уходили, там, начиная с 17 века, люди, и они достаточно, во-первых, оторваны были и от, скажем, европейской, да, части. А во-вторых, это, в общем-то, люди свободные, самобытные, которые, ну, у нас же не было здесь дворян, вот этого крепостного права, в том смысле, как в европейской части России. То есть сюда уходили на свободные земли, и вот эта культура народная, она оставалась вот то, что называется словом «самобытная». То есть она опиралась на свои законы, на своих предков. Из поколения в поколение это все передавалось. И вот сохранила такой национальный характер вплоть до 20 века.
1: И все-таки вы так и не ответили. Какого непосредственно века? Это рубашка и для каких она случаев?
0: Это праздничная одежда. Это выйти... Так. Значит, 20 века. Татьяна сказала начало.
2: Начало
0: 20 века. Но я думаю, что если мы берем вышивку, это все-таки это старинное такое искусство традиционное. Но это можно и к 19 веку тоже отнести.
1: Ваш наряд, Елена Олеговна, что означает?
2: Мы сегодня как раз в комплексах одной деревни, что называется, село Нижний Катарач. То есть на мне женский комплекс, на Сергея мужской. Они примерно, если вот посмотреть на мою вышивку, да, на переднике, они похожи, да, вышивки, смотрите. То есть это не крестик, не гладь. Это ковровая вышивка. И, ну, вот она как раз характерна для этой области, Талицкий район, даже Курганская область. Вот.
0: Тюмень, вот тот район. Да. Это
1: Курганская область вся или вот сопредельные с нами Катайский, Далматовский
2: районы? Да,
1: Шадринск.
0: Я тут добавлю, что эти административные границы, они сейчас ведь не соответствуют вот тем...
1: Более чем.
0: Да, тем расселению.
1: Да у нас и Курганская эта область появилась уже по ходу Великой Отечественной войны.
0: Да,
1: Уральская область была.
0: И, естественно, когда шло расселение, когда русские приходили на Урал, потом в Сибирь, это все шло различными волнами и заселялись различные регионы. И они, конечно, не соответствуют современным границам, но... А вот тот, допустим, если мы говорим про Катарач, вот в тех костюмах, которых мы, то действительно это люди, пришедшие, заселившие, это часть Курганск, это вот одна примерно группа людей, то есть это с севера европейской части России, северо-запада, севера такого, Кировская область, вот оттуда, из тех мест, предполагается, что это север и северо-восток, вот европейской части России. И вот эти люди шли сюда, и предполагается, что это именно они пришли на эти земли, и вот часть Курганской, часть Тюменской, вот восток Свердловской области, вот они там живут. И у них очень сходная культура, очень сходная одежда, и вот в частности ковровая вышивка. Вот та вышивка замечательная, огромного какого-то искусства и труда, которая стоит, она на нас сейчас здесь. Вот. А когда эта одежда используется? Ну, конечно, на праздник. Конечно, это очень дорогая одежда. Она и сейчас дорогая. Надо понимать, что это все реконструкция. То есть это ручная вышивка. Вот. Единственное, с тканями сейчас попроще.
1: А раньше... с иголками, с нитками.
0: О, это, конечно, гораздо сложнее. И вот тем не менее... И тем не менее, этим искусством владели. И, конечно, такая одежда только на праздники.
2: Поэтому и сохранилась она. Да. Потому что ее одевали нечасто. И она сохранилась в музеях, да, вот мы можем приехать, посмотреть, все это перефотографировать, переснять.
0: А праздник, я добавлю вот еще какой тут важный момент. Что такое праздник? Это себя показать и других людей посмотреть. То есть одежда, она показывала не просто... Ну, мы знаем, что одежда показывала и статус, и положение человека. У женщины там свои особенности, у девушки свои особенности костюм. Но не только они показывали человека, они показывали мастерицу. Да, то есть вот на мне такой костюм, это значит, кто-то мне сшил. Или жена, или если это молодой парень, то его, может быть, будущая жена, да, невеста. То есть это показывает еще и мастерство, как бы положение вообще вот этого человека, да, у которого есть такая рубаха.
1: Вот она пословица-то, встречают по одежке,
0: да,
2: а конечно.
1: Потом по ней же делают выводы, кто перед тобой, что да, о нем да, может. Да. Вот как Шерлок Холмс мог за пару секунд сделать выводы по одежде.
0: Совершенно
1: кем
0: верно.
1: Человек работает, какие у него сейчас проблемы, есть ли какие-то бытовые, финансовые неурядицы. Я все это сделал, я все это понял, дорогой Ватсон, исключительно по вашим часам.
0: Я вообще поддерживаю вот это замечание. Да, потому что это не просто какие-то формальные такие законы, значит, вот тут, значит, платок так, это женщина, это, значит, это все есть, но помимо этого еще огромное море информации, о котором вы говорите, конечно, костюм несет, потому что это сделано, как правило, непосредственными руками вот этих людей. То есть, естественно, ни в магазинах не куплено, ни там, ни в Wildberries заказано, а все сшито, раскроена, а раньше даже и выращена, ведь льняная одежда была. То есть я сейчас говорю про покупные ткани, это начало 20 века, да, конец 19-го. Но большую часть истории, вплоть до ниток, вплоть до всего делалось своими руками. Красители, нитки, выращивался этот лен. И понятно, что по одежде действительно можно было, я так предполагаю, как Шерлок Холмс, можно было сразу очень многое сказать о том, кто перед тобой, откуда, какого рода племени и так далее.
1: Если вычислить по говору, по наречию, в принципе, может каждый, ну, худо-бедно разбирающийся в лексике, то вот по одежде это уже нужно быть более тонким знатоком, как участники нашей сегодняшней программы. Об одежде и других уральских традициях мы обязательно поговорим далее, а сейчас ненадолго прервемся.
3: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
9: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
10: Национальные проекты России.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Программы.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди» на Город ФМ. Сергей Антонов, Татьяна Антонова, организаторы массовых мероприятий, директор АНО «Фолк Толк» у нас в студии. Толк в одежде наши сегодняшние гости знают прекрасно. Еще раз напоминаю, что прямо сейчас можно наблюдать видеотрансляцию на странице Город ФМ ВКонтакте. А все программы «Наши люди» обязательно нужно сопровождать видеоверсией, потому что гости всегда приходят к нам либо с какими-нибудь предметами, атрибутами, либо вот в тех самых нарядах. Насколько сложно вот все это делать, узнавать, восстанавливать, и почему все-таки вас это заинтересовало? Это семейное, это традиции, или это вот вдруг поняли, а почему бы этим действительно не заняться? Вот какой-то интерес, вот почему именно такие традиции?
0: Ну, в той или иной мере, я думаю, все, что вы перечислили, конечно, сыграло свою роль. Вообще, наше объединение — это и любители и профессионалы. То есть те, кто получал определенное образование специальное и там работает в учреждениях, связанных либо с народной культурой, либо с историей, там, с музеями. Но в то же время это большое количество любителей, людей, которые занимаются этим, потому что они влюблены в традиционную культуру, им интересно. А дело в том, что мы ведь недооцениваем. Опять же, когда я говорю «мы», я, конечно, не имею, с одной стороны, всех людей. Но в среднем так сложилось за советский период, за вот сейчас, последний период, что мы забываем свою традиционную культуру, и мы ее не знаем. А это традиция очень высокого художественного уровня, во-первых. Во-вторых, это форматы, которые сейчас уходят из жизни, да, а форматы живого общения. Причем очень такого творческого, непосредственного, плотного, я бы сказал, общения, когда человек получает и открывается, и получает радость от этого. И вот это мы теряем, и даже не понимаем, что мы это теряем, потому что мы не знаем. Мы — это люди, которые являются частью российского фольклорного движения. Нам посчастливилось больше знать именно аутентичную. Я сейчас говорю об аутентичных традициях. Я не говорю о русском народном хоре, уважаемом, и там ансамбле «Березка», которые высокопрофессиональные, но это вот именно стилизация, это такое авторское режиссерское творчество особое. Оно уже оторвалось от традиции, и вот вроде бы это народная культура. А реальные, самобытные традиции мы действительно очень плохо знаем. Но начиная с такого, с позднесоветского, наверное, периода, с 70-х, с 80-х годов, в России и на Урале, в том числе на Среднем Урале, появилось, вернее, стало масштабным так называемое фольклорное движение. Это люди, родоначальники его, это фольклористы, профессиональные люди, музыканты, которые влюбились. Сначала по роду там, профессии, может быть, они изучали народную культуру, а потом они вдруг открыли для себя вот эту глубину, многомерность, самобытность, оригинальность и красоту народной традиции, ну, песенной, в первую очередь. То есть это были в основном, в первую очередь, музыканты. ансамбль Покровского и его так кругами, ученики, да, да, ученики, это разошлось. Они поехали не просто как ученые записывать, там, делать научные работы у себя там в институтах. Они поехали учиться как профессионалы, как музыканты. Они поехали учиться у этих, в общем-то, колхозников. Потому что это же деревня, это советское еще время. Обыкновенные колхозники и колхозницы. Но еще выросшие в традиционной культуре, то есть дореволюционной или такой, там, 20-х, 30-х годов, они еще владели и помнили обрядовыми песнями, там, свадебным обрядом, многоголосием, там, протяжными песнями и так далее. Они помнили, знали эту культуру, и они поехали там учиться. И вот, вот с этого момента началось в России такое относительно массовое, конечно, движение. Как обычно, в перестройку это был взрыв определенный такой. Как, знаете, там и русский рок был, и много всего. И
1: шабашники как раз в это время еще появились.
0: Ну, да, в общем, мы являемся частью этого движения. Мы любим, слава богу, много записано, много материала записано. Есть люди, которые переняли эту традицию. Она почти ушла из народа, то есть в деревню. Но вот у нас точно, в Свердловской области, если мы на Среднем Урале, мы поедем в деревню, мы, конечно, ничего уже старинного не найдем. Я имею в виду вот песен, там хореографию, традиции, все. Эта традиция ушла вот в том виде, в котором она была. Но ее успели перенять. Успели перенять вот эти фольклористы в этих своих экспедициях. И на самом деле она не умерла. И есть возможность ее сохранить и передать, и развивать дальше. Ведь эта традиция, ей тысячи лет. Потому что если мы берем обрядовое пение, то там очевидны и отсылки к очень древним временам. И это все передавалось из поколения. Или там игры народные, вот детские игры. Это вообще архаика, детские игры. Там тексты такие, что они все в мифологию буквально нас отбрасывают, мифологические какие-то времена. Там мы можем сравнивать мифы Древней Греции, которые хорошо записаны, и какую-нибудь игру детскую, или какую-нибудь песенку, или песню. И мы увидим, ну, у них один корень. Они вот абсолютно вроде бы параллельные, что где-то на Урале, тут в деревне пели песни, передавали бабушки там и так далее. А у них какие-то одни образы, одни сюжеты. И вот эта глубина, она, мы ее можем сохранить. Мы ее переняли. Мы — это небольшое количество фольклористов. И вот эта нить, она существует до сих пор, мы ее часть. Мы это перенимаем. Мы хотим, чтобы это продолжало и дальше в России существовать. Среди русского народа знание своей народной, исконной, аутентичной, настоящей культуры. Мы это популяризируем, мы это изучаем. У нас в студии мы проводим мероприятия, концерты, вечерки. Издаем книги, фильмы. И вот смысл нашей деятельности, существования нашей организации в том, чтобы сохранить и передать аутентичные русские культурные традиции.
1: Вот чтобы мысль, как говорится, не потерялась, чтобы мы далеко от темы не ушли, почему учились профессионалы у колхозников? Ну, потому что так как они душевно, вот с такой душой, как исполнят люди, может быть, не имеющие музыкального образования, это попробуй исполни любому профессионалу, я думаю, вам это хорошо известно. Ну, а насчет того, что не сохранились, отчасти все-таки вот с такой мелкой-мелкой надеждой, хрупкой, тоненькой, я позволю все-таки не согласиться, а представители, ну, очень возрастного поколения, в том числе еще довоенного, но ведь наверняка еще остались не только в добром здравии, но и в добром голосе. Ну, ведь кто-то где-то же, да, наверняка еще есть.
0: Я говорил только про...
1: Или совсем уж все
0: сейчас,
1: так
0: беспросветно? Сейчас, секунду. Нет. Во-первых, Россия большая.
1: Вот,
0: есть, я говорю про Свердловскую область. Есть регионы, именно вот сельскохозяйственные. У нас же все ушло в промышленность.
1: А что у нас... И вот совсем-совсем
0: сейчас
1: никого.
0: Я, во-первых, я должен тогда уж и отметить, что есть регионы, где действительно до сих пор можно существуют так называемые этнографические ансамбли. Этнографические. Вот мы занимаемся, у нас мы, такая градация. Вот есть, условно говоря, фольклорное этнографическое. Это современные люди. Как правило, интеллигенция, люди или с образованием, или это все горожане, которые вот занимаются сохранением. Есть... А есть есть фольклорные ансамбли, которые вообще не имеют особого желания копаться там в этих. Вот есть ноты, есть современные песни стилизованные, и как бы им этого достаточно, и слава богу. То есть, а есть этнографические до сих пор ансамбли. Это ансамбли, которые состоят из местных вот этих жителей, уже не колхозников, но обыкновенных деревенских людей, и которые свои традиции все-таки поют. Еще пока это существует. На юге России вот таких сельскохозяйственных...
2: Казачьи регионы,
0: и казачьи, например, регионы, да.
2: Кубань.
0: Вот. Есть. Что касается Среднего Урала. Понимаете, ну что, это общинная культура. Это образ жизни. Да, люди есть, которые что-то помнят. Это не... Это всего лишь память. Да, они помнят. Да, если их, ну, вот, в экспедиции, в работе определенной начинать их расспрашивать, они что-то расскажут. Все. Но традиционная культура – это действие. Это общинное всегда дело. Если пение, то это многоголосное пение. То это смысл, это всегда общение. Это всегда много людей делают. Несколько, по крайней мере, человек. Это игра. Если это праздник, если это танец, кадриль, то это, опять же, общинное действие. И вот в этом смысле я говорю, что этого нет. Конечно, есть люди, которые помнят еще, что-то рассказывают. Есть и долгожители. Вот.
1: Ну да, вот так, чтобы дома, даже в деревне собраться у кого-то, как говорится, на посиделке.
0: Да-да-да, я на самом деле, да, правильно вы сказали про в деревне. Нет, есть еще, сохранилась частушечная, ну вот частушки поют. Частушечная традиция действительно жива до сих пор. И гармошка, слава богу, еще существует, эти традиционные наигрыши и частушки. Вот, пожалуй, это живая традиция до сих пор на Среднем Урале, да.
1: А я-то хотел сказать, что вы лично эту традицию сохраняете, потому что перед тем, как к эфиру подготовиться, я посмотрел у вас в социальных сетях, вы даже посиделки-то время от времени проводите.
0: Конечно, да.
1: В том числе не только, ну и в городе, насколько я понял.
0: Да-да-да.
1: А вот пример одного такого мероприятия. Татьяна, может быть, вы тоже как-то активнее расскажете. Поскольку вы за организацию мероприятия отвечаете.
2: Ну, на самом деле, у нас много мероприятий по форматам. Вот одна из них — это вечерочные такие посиделки. Да. Они бывают у нас чисто молодежные, где мы только молодежь пускаем. Бывают общие гуляния для всех. Для...
1: А как только молодежь в паспорт смотрит?
2: Ну, Татьяна Олеговна стоит на входе. Да-да-да-да-да. Примерно так.
0: Это сложно дается.
2: Это очень сложно, да. Все, конечно, хотят поближе к молодежи быть, все хотят. Но молодежи комфортнее, мы поняли уже это, когда они вместе в своем возрасте, потому что там и поцелуйные игры есть, да, и какие-то вот такие межличности.
1: Поцелуйные комнаты?
2: Комнат нет. Все должно было быть на виду. Да.
1: Не уединиться.
2: Да-да. Ты должен был к девушке подойти, ее взять. Если, да, если ты проявляешь какую-то слишком, может быть, напористость, да, или какую-то навязчивость, тебе могли сказать, да, подойти, и старшее поколение тебе пожурить насчет этого.
1: Ну вот я просто представляю, приходит современная молодежь, возможно, с гаджетами,
2: да,
1: возможно, со странными прическами,
2: да,
1: с татуировками.
2: И такие приходят, да.
1: Телефоны сдать на входе?
2: Нет, телефоны мы не сдаем, пожалуйста, снимайте, отмечайте нас в своих социальных сетях.
1: Но не общаться при этом, не переписываться.
2: А вы знаете, им некогда. Им некогда. Они настолько погружаются сразу в атмосферу, сразу встают во все танцы, хороводы, что... Им некогда сидеть в телефончиках. У нас таких, как правило, нет людей, которые сидят на стульчиках. Когда все веселятся, веселятся все.
1: Причем приходят-то явно ведь, что называется, по зову сердца. Тут нет никакого добровольно-принудительного. А как давно вот именно вечерочные проходят? И аудитория там постоянная? Ну, то есть из раза в раз те, кого вы уже... О, здрасте, здрасте, давно не виделись. Или все-таки обновление состава, оно тоже происходит?
2: Происходит, потому что, ну, молодежь растет, женится, заводят детей, им уже не до вечерок. Кто-то уезжает учиться, да, вот в Москву и там... туда.
1: Что-то давно твой, что-то давно сделал. Так это папа мой, а теперь уже я. А,
2: да,
1: это твое знакомое, что-то ну, твоего папу лет 10 не видел.
2: Например, наши дети вот уже выросли, уже тоже ходят на вечерки вместо нас, под нашим присмотром.
0: Да, но я добавлю, что это действительно давно идет вообще... Фолк-толк начался с вечерочного движения. То есть в определенный период, где-то вот там в 15-м году, такое сформировалось молодежное, прежде всего, такое движение. У нас были фольклорные ансамбли, и в том числе была пара детских хороших ансамблей. И вот как-то уже молодежь, которая подросла, они сами собрались, и на плотинке просто так собирались, были вечерки. Но потом вот они действительно переженились, они действительно кто-то уехал учиться, а еще стали запрещать, ну, из-за там теракты были в то время, и стали массовые мероприятия прикрывать. И надо было, и фолк-толк в том числе поэтому появился, как официальная организация, чтобы иметь официальное какое-то, ну, лицо. Да. Что мы не толпа, не просто, а есть организация такая-то, такая-то.
1: У нашей радиостанции тоже есть официальное лицо новостей, это Максим Клейменов, поэтому мы сейчас ему предоставим слово, а после информационного блока продолжим.
3: Повтор программы.
8: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
12: На 107.6.
8: Новости на Город ФМ.
13: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки и сети от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоисетского водохранилища до Нижнеисетского. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная и сети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России. Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность.
14: О погоде.
13: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 13 градусов.
8: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Продолжаем. Ну, не вечерить, дневновать пока. Хотя, если вы нас смотрите в повторе в любое удобное во время в социальных сетях, я еще раз напомню, все программы «Город ФМ» доступны на странице нашего сообщества ВКонтакте, на нашем канале на Рутьюбе, сгруппированы по плейлистам, по тематике. То есть вы можете слушать нас не просто когда вам угодно, а в любой последовательности, когда захотите. Так вот, может быть, сейчас как раз и подвечерить можете. Но мы продолжаем дневить в обеденное время. Фолк-толк у нас в гостях. Директор АНОАН Сергей Антонов и организатор массовых мероприятий Татьяна Антонова. Этой весной вам торжественно вручили благодарственные письма от Общественной палаты Свердловской области за активное участие в общественной деятельности, за вклад в реализацию общественно значимых проектов и от Департамента молодежной политики региона за участие в реализации добровольческого движения. Вот вроде бы от души, но когда отмечают, когда награждают, это ведь тоже приятно.
2: Да, это на самом деле очень... Даже мы не... Конечно, мы не ради этого вообще все это начинали. Абсолютно.
1: Не заявлялись?
2: Да.
1: Это было сюрпризом.
2: Не ради каких-то там галочек и так далее, но дело в том, что вообще это приятно. Приятно, потому что мы осознаем на самом деле ценность того, что мы делаем. Это ценно. Мы считаем это миссией, мы считаем это важным делом сохранить вот эту традицию. И мы сталкиваемся со сложностями. Мы же понимаем, что... Это держится на энтузиастах. Вот вся эта история держится на энтузиастах. И государство зачастую в лице, допустим, официальных там, или государственных учреждений, зачастую, она как бы эту проблему не осознает. Чиновника, даже культурного, от культуры чиновника, оно может не осознавать. И когда вдруг и мы видим, что это заметили, обратили на это внимание... Действительно, какие-то и благодарности, и то это еще и знак того, что что-то меняется. А мы пытаемся влиять, ведь не только на простых людей, друг на друга, но мы пытаемся влиять и на СМИ, и, может быть, не очень у нас получается, но и на СМИ.
1: На какой эффект вы рассчитываете, чего хотите добиться? Вот в данный момент, вот по ходу беседы, вот, вы ощущаете, что вы что-то добились?
2: Да, я считаю, что мы ощущаем. Я считаю, что этот разговор, во-первых, со СМИ, то есть с большой аудиторией, которая, может быть, не вовлечена в нашу деятельность, но которая активно, просто интеллектуально, эмоционально, то есть культурную какую-то жизнь ведет, для нее это интересно. Она что-то для себя возьмет, что-то узнает, проявит интерес. И в целом, конечно, это работает на сохранение нашей традиционной культуры. Потому что в целом это и вовлечение людей в саму деятельность, просвещение людей, понимание важности и вообще чем мы занимаемся. Что есть такая проблема... сохранение именно настоящих аутентичных традиций. Часто люди думают, что народная культура, все, вот Березка ансамбль, или там народный хор, или там на сцене ДК какое-то выступление, да, артистов, то есть, но это не выступление артистов. Народная культура – это культура вот людей.
3: Совместная.
2: Обыкновенных. Это общее действие. Да. Это действительно вовлеченность. И вот эту специфику, которую мы утеряли и уже запутались, мы хотим вернуть, чтобы было понятно, что такое, чем мы занимаемся, что такое народная культура, что это для вас, что это ценно, интересно, важно. И поэтому наша с вами беседа, это, безусловно, работает на вот эти наши глобальные цели. И вот то, что вы перечислили, благодарность, конечно, они не единственные. Это ценно. Особенно ценно действительно от государства, ценно от общественных институтов, от СМИ. Да.
1: Скажите, а вот непосредственно в самое ближайшее время какие могут быть мероприятия, чтобы вот услышавшие нас, загоревшиеся, так сказать, желанием, захотели бы присоединиться? Вот на те же вечерочные, еще что-то. Вот, куда пойти?
2: Два момента. Самое ближайшее, сейчас скажем, и чуть перспективу такую нарисуем. Самое ближайшее, Ну, во-первых, мы на 9 мая всегда участвуем. Это, конечно, не это тоже традиция, но это традиция уже советская, да. Именно победная. Мы всегда в ней участвуем, потому что это очень важная дата. Мы даже пытались... Чуть-чуть отвлекусь. Мы стараемся делать мероприятия, да, современные для людей, чтобы они вместе пели. Сам формат традиционный, понимаете? Не только старинные песни. Их ведь сложно человеку часто спеть. Их знать надо. Но просто совместное пение, что мы можем вместе петь, быть вместе на одной волне. Мы стараемся это делать. Так вот, сложность в том, что... А началось все с 9 мая. Потому что 9 мая действительно это такой праздник, такой день, который... людей объединяет. Как он их объединяет? Люди действительно, во-первых, знают материал, то есть, ну, песни, песни Победы, условно говоря. Люди, их массово, они знают эти песни. Во-вторых, все это наполнено содержанием смысловым, которое для всех понятно, для всех едино, что это победа, что это все наши горечи, потери, все значение, весь смысл. Для огромного количества людей действительно единое какое-то информационное поле. Они на одной волне, они понимают друг друга. И мы поем песни, и мы испытываем одни и те же эмоции. И вот 9 мая в этом смысле очень важно, и это тоже традиция. Вот, 9 мая мы...
0: Может, мы пригласим тогда всех уже жителей?
1: Куда идти?
0: 9 мая в 18:00 культурно-просветительский центр «Царский». Это улица Царская, 8, рядом с храмом на Крови. Приходите все без регистрации, бесплатно. Кто хочет попеть с нами вместе песни Победы, пожалуйста, всех зовем. И ждем.
1: И наверняка там будет какой-то эксклюзив, вот, который ты не встретишь на других площадках, ну, да, празднования Победы. Вот именно та самая душевность, потому что, да, ведь деревни, села, да, они как-то по-особому все равно чувствовали и свой вклад, и жили-то, безусловно, отлично от других, да, вот в те годы.
0: Да, наши мероприятия так и называют «душевные» всегда. Да. «Душевные» такой термин используют.
2: Зовем также... На «Ночь музыки» у нас будет площадка.
0: В этом году своя. Да. Вот фольклорная, аутентичный фольклор. Тоже, пожалуйста, всех зовем.
2: Это будет в парке Маяковского. Вообще, подписывайтесь на наши соцсети. Мы, конечно, всю информацию даем. Вот, о мероприятиях. Вот, это будет у нас на «Ночь музыки». И мы хотим рассказать, что в двух словах, что мы делаем фестиваль святочных традиций народных, и он пройдет, то есть начиная с октября, ноября уже начнутся мероприятия, а в сам непосредственно, ну, а что такое святки? Это Новый год, это Рождество и Крещение, то есть это двухнедельный большой период. И в это время мы будем проводить огромное количество мероприятий, ну, театральных, там выступлений, вечерок, концертов. Главными действующими лицами, конечно, будет молодежь, дети и молодежь, но... Аудитория, для которой это будет, это семейная аудитория. Приходите на наши мероприятия. Это будет большой комплексный такой проект.
0: Да, можно будет и научиться чему-нибудь, каким-нибудь святочным традициям. Например, испечь пряники, сделать рождественскую звезду. Ну, можно и посетить концерты, вертепные представления, посмотреть, что это такое.
1: Как-то мы еще лето не наступило, мы уже к Новому году готовимся.
2: Да, потому что...
1: Это тоже уральская традиция.
0: Да, готовиться заранее.
2: Заранее, и видите, мы же... В отличие от государственного, у нас нет бюджета, нет своей площадки. Нам сложно с этим. С другой
1: Но
2: стороны,
1: есть тоже надолго расписанный вперед плотный график.
2: Да, потому что он есть, потому что мы выигрываем конкурсы грантовые, потому что это большой проект, системный, и финансирование на него мы выиграли. Это конкурс при поддержке фонда президентских грантов. Проект называется «Святки в городе». И там действительно уже расписано, то есть мероприятий будет много, будет насыщенная программа.
0: Да, вот. А вот мероприятия, которые сейчас идут, вот мы анонсировали май-июнь, это при поддержке президентского фонда культурных инициатив у нас идет проект «Русский Урал. Возвращение в традицию» называется.
1: Но я думаю, что основную поддержку вам все-таки оказывают единомышленники и зрители, которые,
0: конечно,
1: приходят, потому что без,
0: да,
1: этого, без, да, вот этой обратной связи,
0: да,
1: отдачи,
0: да,
1: ну,
0: да,
1: ничего бы не было смысла. Как... Ну, смысл есть, но не тот эффект. Вот,
2: да не, мы бы просто без этой обратной, да, связи просто бы не вынесли этих всех сложностей, и и трудностей, с которыми сталкиваемся. Потому что, конечно, главный мотив, драйвер всего нашего движения это радость. Это,
0: совместного общения.
2: Да, это да. Люди, которые
0: обратная связь.
2: Благодарят, которым вот, интересно. Отклик. Которые, конечно, все ради этого. Угу. Что это нужно, что людям нужно.
1: Можно ли в этом смысле понять русскую душу нерусскому человеку? Или мы сами еще точно только на полпути вот к разгадке этого самого феномена? Уже сколько мы о нем говорим? Русская душа, душа русского человека. А что за этой душой на самом деле скрывается?
2: Вы знаете, мне кажется, вот не случайно, ну, наверняка вы неплохо представляете историю нашу, и не случайно вот эта наша огромная страна, на самом деле, до этого была Золотая Орда. Ну, то есть, на самом деле, вот эти пространства, в которых мы сейчас живем, евразийские, я думаю, что мы здесь, вот все, кто местные, и не русские, в том числе и русские, и татары.
0: И смешанные.
2: Да, и вот эти... Мы в очень большой степени на одной... Какая-то культурная матрица, так это можно, код культурный, потому что это климат, это образ жизни, это хозяйство, связанное и общность истории. И мы друг друга понимаем. Поэтому, как бы, вот первая часть вопроса, можно ли другим народам вполне, я не знаю, в нашем движении много, но этнические, очевидно, там, или татары, или там башкиры, да, есть. Это нормально вообще. И вообще в фольклорном движении российском, где поют вроде бы русские песни, там русские костюмы, это нормально. Если там казачество взять, это вообще абсолютно традиционная вещь. Да, оренбургское казачество наше взять, это Челябинская область, ну, в том числе.
1: Приходили к нам представители, да, оренбургского казачества.
2: Это там просто и народы, и конфессии, там все есть. И это традиционно. И люди могли жить вместе, могли и понимали. И мы в этом наша как бы и сила, и особенность. Действительно, мы много веков жили вместе и друг другом ладили. Значит, да, есть какое-то общее, вот этот культурный код мы друг друга понимаем. Это первая часть вопроса. Второе. Знаем ли мы себя на полностью? Наверное, понимаем ли мы сами, что такое русская душа? Конечно, во-первых, ну, это глубины, да? И они не только русские. Они у любого человека, который ищет, ну, какой-то смысл жизни, какую-то радость, какой-то, чтобы его жизнь была осмысленной. Конечно, он ему идти еще вперед. Всем нам, наверное, надо и учиться, и понимать себя, и узнавать что-то новое. Но есть, наверное, и особенности, и русские. Действительно есть. Тут от этого не уйти никуда. Мы все имеем свое национальное лицо. Что татары, что русские. Мы живем рядом, мы понимаем друг друга. Но есть какой-то национальный характер. Есть какое-то национальное лицо. Кто такие русские? Ну, мне кажется, во-первых, это народ, который создал огромное вот это государство. Да, до нас было другое. А уже много-много веков это великий народ, который обладал, соответственно, великой народной культурой. Вот мы это часто не понимаем. Ну, что такое великий народ? Это потом уже литература, это потом уже космос, это потом уже. А изначально, почему он стал великим? Почему он пассионарным называют? Ну, русский народ, очевидно, там весь фактически средние века, 17 век, 18, это пассионарный народ. Это народ, который огромное пространство покорил, именно даже просто физически эту Сибирь. Сибирь открыл огромное количество регионов, пространств, заселил их, наладил там жизнь, торговлю, цивилизацию принес. Это пассионарный народ. А откуда взялась эта пассионарность? Это культура. Это культура народа. Вот, поэтому я не скажу, как, ну, четких, трудно же дать четкие в нескольких словах рамки. Кто такой русский человек, русская душа?
1: Но тем интереснее это познание. А точно, что сказал классик, еще народу русскому преграды не поставлен. Пред ним широкий путь. У нас, к сожалению, сейчас пауза. Редкий случай. Ну, Привал тоже сделать нужно. Огромное вам спасибо. Еще раз напомню, что сегодня в программе «Наши люди» были Сергей Антонов, директор АНО «Фолк Толк», и Татьяна Антонова, организатор массовых мероприятий. Огромное вам спасибо. Удачи, новых проектов, еще больше единомышленников. И приходите снова в нашу студию. Уже считайте, что пригласили.
2: Спасибо за интересную беседу и за приглашение.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. Наш эфир продолжается. Впереди много интересного. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
6: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
7: С августа по декабрь 1943 года Красная Армия провела ряд оборонительных и наступательных операций в целях освобождения левобережной Украины, Донбасса, форсирование Днепра и захвата плацдармов на его правом берегу. В отечественной военно-исторической литературе эти события называются «Битва за Днепр». По итогам сражения 2438 воинов стали героями Советского Союза, больше, чем за всю предыдущую, почти десятилетнюю историю награды. И это единственный случай столь массового представления за всю историю войны. Большую роль сыграла артиллерия Красной Армии, в том числе удостоенный звания Героя Советского Союза уроженец Свердловской области старший лейтенант Николай Михайлович Епимахов. Вот выдержка из наградного листа. 9 октября 1943 года артиллерийским огнем дивизиона товарищ Епимахов обеспечил прикрытие переправляющегося батальона через Днепр. Наблюдательные пункты батареи и дивизиона находились в боевых порядках переправлявшегося батальона, поэтому артогнем дивизиона уничтожил огневые средства и живую силу противника, который стремился задержать переправу наших частей. Отражая сильные контратаки противника, дивизион подавил огонь шестиствольного миномета, 8 пулеметных точек, уничтожил до роты противника. Николай Епимахов родился в 1919 году в Нижнем Тагиле. Как и Владимир Бадьин, закончил эвакуированное в Ирбит Смоленское артиллерийское училище. Кроме того, перед войной за плечами были 4 курса УПИ. После победы завершил обучение. На Днепре воевал и на воде, и на суше. Либо со связистами в обыкновенной рыбачьей лодке корректировал огонь. В любой момент могли уничтожить в ходе обстрела. Затем на суше применил тактику взаимодействия с пехотой. То есть артиллерийский взвод был в цепи наступающих пехотинцев и их же поддерживал огнем. Артиллеристам было тяжело, конечно, катить орудия по целине и пахоте, но война, боевые условия, передовой. Другой участник сражения, будущий знаменитый писатель Юрий Бондарев, так описал его в повести «Батальоны просят огня». Серии ракет всплывали на правой стороне Днепра. Черная вода каскадом загоралась под обрывом дальнего берега. Свет ракет опадал клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в стволы сосен, вспыхивая синими огоньками. Это были разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь. По нескольку раз подряд на правой стороне скрипуче играли шестиствольные минометы. Низкое небо рассвечивалось огненными хвостами мин. Они рвались с тяжким звоном, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову. На звук голосов, на шум грузовиков, на случайную вспышку зажигалки. Остров кишел людьми. В 1985 году, к 40-летию Победы, по сценарию все того же Юрия Бондарева был снят одноименный фильм. Главного героя, капитана Ермакова, сыграл Александр Збруев. Николай Епимахов тогда еще был жив и наверняка смотрел кино, но вряд ли знал, что в 86-м Бондарев во время творческой встречи со зрителями в Свердловске, отвечая на вопрос о прототипах героев книги и фильма, рассказал, что в Ермакова добавил немного от себя, но в целом герой больше похож на Николая Епимахова, капитана, которого Бондарев помнил как командира соседнего дивизиона на левом берегу Днепра и характеризовал как мужественного, честного, смелого человека, опытного командира и настоящего уральца.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Ликвид. Слушайте мои песни на волнах радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
2: Он лежал и спокойно думал, что уже ничего не боится. Ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее, свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени. Он спокойно осознавал, что никому и никогда не будет важно, как именем назвали эту личность, где и как она жила, кого любила, как погибла. Важным было одно. Важным было, чтобы звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это прочно и вечно. Это финал романа Бориса Васильева «В списках не значился», который в 2025 году к юбилею Победы был повторно экранизирован. Повторно, потому что первый фильм сняли еще в 1996 году, к 55-летию начала Великой Отечественной войны. Именно в том году дата 22 июня была официально утверждена как День памяти и скорби. Что касается произведения, многие описанные драматичные события не придуманы автором. Эпизод, когда смертельно больной старшина обвязывается гранатами и бросается с одной из стен Брестской крепости на колонну фашистов, действительно упоминали некоторые оставшиеся в живых и вернувшиеся из плена наши солдаты. Ну а история с последним, таинственным защитником, которого изможденного и голодного вывели из подвала в апреле 42-го, встречается в дневниках уже немецких офицеров. Борис Васильев тоже об этом упоминает в эпилоге. Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд. Но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на 10-м месяце войны. Почти год сражался этот человек. Год боев. В неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены, писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания. Но мы знаем, что это был русский солдат. Сколько же на самом деле таких солдат по всей стране? Сотни тысяч? Миллионы? Никому не известно. Зато всем известна главная традиция – возложение цветов к могиле неизвестного солдата. Обязательное – 22 июня, 9 мая. В другие памятные даты обязательное, конечно, не по регламенту, по зову сердца. Памяти. Самый знаменитый мемориал в Александровском саду Москвы с почетным караулом был открыт в 1966 году. В Свердловске все было сооружено на 20 лет раньше. Уже в 1946 в северной части Широкореченского кладбища появился каменный четырехгранный обелиск высотой 10,5 метров. Именно здесь осуществлялись массовые захоронения военнослужащих, скончавшихся от ран и болезней в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной. Именно поэтому власти города приняли решение еще в 1944 году благоустроить кладбище. Автором проекта стал архитектор Моисей Рейшер. Его белой башне к тому моменту исполнилось уже 15 лет. До появления на здании горсовета башенки со шпилем и курантами оставалось еще 10 лет. В 1975 году по инициативе первого секретаря Свердловского горкома КПСС Леонида Бабыкина было принято решение о сооружении торжественного воинского мемориала на месте военного кладбища с заменой индивидуальных надгробий мемориальной стеной. На этой стене были укреплены 18 щитов с фамилиями 1500 солдат и офицеров. Перед стеной появился газон, за стеной посадили 30 березок по количеству лет, прошедших со Дня Победы. Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 1975 года. Еще через 10 лет обелиск был полностью реконструирован и увеличен по высоте до 25 метров. Серый гранит заменили на полированный красный. На стене высекли слова «Подвиг ваш бессмертен». В 2015 году Широкореченский мемориальный комплекс вновь предстал обновленным и отреставрированным. Впервые зажгли вечный огонь от пламени Московского в Александровском саду. Установили 6 новых монументальных рельефов, посвященные ключевым эпизодам войны. Битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, освобождение Европы, победители. Во всех этих боях принимали участие те, чьи имена мы еще не знаем. Может быть, вообще не узнаем. Но, снова процитируем Бориса Васильева, самое необходимое все-таки другое. Не надо ничего объяснять. Не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли.

0: на стороне закона.
1: Повтор программы.
2: Добрый вечер. Начинается программа «На стороне закона» в эфире радиостанции «Город ФМ», в студии Алексей Кузнецов. И сегодня мы поговорим про исполнительные производства, а точнее надзор за исполнительными производствами со стороны прокуратуры. И у нас в гостях помощник прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, юрист третьего класса Егор Алексеев. Егор, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Алексей. Рад вас видеть в нашей студии. Напомню, что у нас есть телефон, точнее мессенджер 99-15-15-176. Можете к нам присоединяться, задавать Егору любые вопросы по поводу судебных приставов, их работы, а мы, соответственно, в этом попытаемся разобраться. И сначала хотелось бы, наверное, понять, что из себя представляют исполнительные производства. Громкое название, что оно за собой скрывает?
3: Можно сказать, что исполнительное производство — это определенный правовой механизм, с помощью которого государство дает возможность гражданам, юридическим лицам с помощью службы судебных приставов реализовать их право на получение имущественных или неимущественных тех или иных потребностей, которые им суд присудил.
2: Ну, то есть это и есть работа судебных приставов, по большому счету,
3: да? По большому счету, конечно, да.
2: А вы конкретно тот человек, который у себя в районе осуществляет надзор за работой судебных приставов?
3: Да, все верно.
2: Именно так оно и выглядит. В чем заключается этот надзор?
3: Следим за исполнением закона, чтобы служба судебных приставов в соответствии с федеральным законодательством не нарушала сроки исполнения, не злоупотребляла своими правами, наоборот, защищала права взыскателей и не нарушала права должников.
2: Но вот этот надзор.

0: он как происходит? Это выборочные какие-то вещи, или вы реагируете лишь на письма или сообщения жителей Екатеринбурга, вашего района, в частности?
1: Нет, не обязательно. Можно поделить на два этапа, так называемый этот надзор. Это первое, это обращение граждан юридических лиц, по которым проводится проверка.
0: То есть это жалобы?
1: Конечно.
0: Да,
1: так хорошо. Называемые жалобы, да. А вторую очередь, это поручение прокуратуры, которые спускаются с генеральной, с областной.
0: Ну, они же тоже на чем-то основываются, да?
1: Ну, например, есть ежеквартальное проведение проверок о взыскании алиментов исполнительных производств.
0: Ну, к этому мы еще пойдем, любимая тема.
1: Она установлена внутренними документами прокуратуры.
0: Так.
1: То есть есть регулярные проверки, есть обращение граждан.
0: Ну, то есть какой-то
1: граждан.
0: План есть, да, условно
1: да,
0: говоря?
1: Да, да.
0: Ваш внутренний план, обращение граждан и, соответственно, вот из этого...
1: Это все идет параллельно.
0: Как много вообще жалоб поступает на судебных приставов?
1: Ну, если взять Орджоникидзевский район, то вот общую статистику не могу конкретно сказать. Ну, лично мне за неделю поступает около 100 жалоб.
0: 100 жалоб? Угу. Ну, слушайте, ну это немало на самом деле.
1: Большая часть, конечно, из них это коллекторские организации.
0: Так, вот здесь поясните, что такое коллекторские организации.
1: Ну, так называемые ПКО, которые выдают гражданам микрозаймы.
0: А приставы работают с ними, им это не нравится, и они жалуются в прокуратуру?
1: Нет. Микрофинансовые организации получают судебные приказы в заочной форме,
0: так,
1: чтобы взыскать задолженность с граждан.
0: Так.
1: Получают исполнительный документ, отдают судебным приставам. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство. Ну, а как показывает практика, у нас микрофинансовые организации выдают кредиты людям не материально обеспеченным. Следовательно, с этих людей в основном принудительно ничего не взыщешь. Вот. И от этого и отталкивается большой объем жалоб.
0: А, то есть приставы не взыскивают, ну, то есть нечего взыскивать, да, по большому счету, и, соответственно, микрофинансовые организации обращаются к вам.
1: Да, в основном такие...
0: А что они хотят-то?
1: Чтобы мы провели прокурорскую проверку, заставили приставов работать лучше.
0: А, вот оно как. Слушайте, интересно. Я думал, что, ну, по крайней мере, вот такие организации, как микрофинансовые, вот, которые выдают займы людям под достаточно высокий процент, вообще не должны жаловаться. Но, тем не менее, вы обязаны реагировать и на такие вещи.
1: Конечно, у нас по федеральному закону, по инструкции 45-й, и мы рассматриваем обращение и гражданам, и юридических лиц.
0: Ну, вот смотрите, Егор, интересная ситуация. То есть люди жалуются, вы проверяете, и, насколько я понимаю, жалобы в основном касаются того, что судебные приставы не могут взыскать долги какие-то.
1: На бездействие, так сказать.
0: На бездействие судебных приставов. Но приставы вот и к нам сюда приходят, в студию. И я так понимаю, что объем работы, во-первых, у них достаточно большой. А во-вторых, есть ситуации, как вы вот сказали, когда взыскивать-то нечего. Как можно на эту ситуацию повлиять?
1: Повлиять никак. Есть правовой механизм, федеральным законом у нас установлена возможность окончания исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания.
0: О, это интересно.
1: Да.
0: И что дальше происходит?
1: Исполнительное производство оканчивается.
0: А это этим занимаетесь вы или это судебный...
1: Служба судебный пристав.
0: Служба судебный
1: пристав. Если они провели свою так называемую проверку в рамках исполнительного производства, установили, что имущества нет, должник официально не работает.
0: Жилье единственное.
1: Да даже жилья в основном нету
0: в
1: праве собственности у таких граждан. Имущества никакого нет. На бирже труда он не состоит. Что с такого человека взять?
0: Не знаю, отправить на работы на какие-нибудь, нет?
1: Ну, служба судебных приставов не может заставить идти работать.
0: А, то есть это не в их компетенции.
1: Нет.
0: И такое производство заканчивается, и получается, что человек или организация, которая хотела взыскать долг, остается ни с чем?
1: Получается так, но закон, в свою очередь, наделяет их правом повторно обратиться.
0: А, и это до бесконечности?
1: Ну, можно сказать, что да.
0: Хорошо. Ваша работа в чем конкретно заключается? То есть вы проверяете, то есть осуществляете надзор за службой судебных приставов. Всегда интересно, безусловно, как у вас складываются с ними отношения, но это оставим за рамками. Но тем не менее, то есть вы проводите эти самые проверки, и что внутри-то происходит вообще? То есть вы проверяете, а выявляете, скорее всего, ну, какие-то, наверное, и минусы в работе судебных приставов.
1: Конечно, по результатам это непосредственно обсуждается с начальником районного отдела судебных приставов.
0: Так.
1: Вносится представление об устранении нарушений закона, это акт прокурорского реагирования. Если незаконное постановление, то приносится протест на его отмену. Вот. И самая крайне редкая форма, так сказать, восстановления прав — это обращение с иском в суд признание действий или бездействия незаконным службы судебных приставов.
0: Подождите, это вы в суд обращаетесь?
1: Да, да.
0: То есть вы на стороне, собственно, человека, который пожаловался?
1: Вместе, в его интересах.
0: В его интересах обращаетесь в суд, и что в суде происходит обычно?
1: Суд признает бездействие незаконным, либо постановление признания незаконным, направляет данное решение в службу судебных приставов.
0: И уже согласно судебному решению судебные приставы что делают? Прекращают? Или...
1: Что, восстанавливают права граждан, смотря какие нарушения.
0: А, ну хорошо, ладно. Самые важные тогда исполнительные производства какие, как вы считаете?
1: Это, конечно, алименты, заработная плата, возмещение вреда здоровью, что связано с обеспечением лекарственными препаратами, техническим средствами реабилитации, предоставление жилья несовершеннолетним.
0: Ну, я думаю, что мы пробежимся по некоторым из них, да. Но спектр достаточно широкий,
1: да.
0: Если честно.
1: Ну, вообще, если общими словами обобщить, то это социально уязвимые категории граждан. Туда входят и ветераны, и пенсионеры, и военнослужащие, члены их семей. Вот чем, так сказать, государство в настоящий момент их опекает, вот о них вот самая речь, что это самая важная категория.
0: Ну, вот интересная ситуация. Бывает ли, складывается ли так происходящее, что человек, допустим, и не жалуется вам, но вы выявляете несоответствие и все равно в его интересах работаете? Так может быть?
1: Конечно, конечно. То есть периодические проверки. Вообще мы непосредственно выходим в службу судебных приставов, в районное отдел непосредственно. Вот в Орджоникидзевском у нас это предусмотрено внутренними документами прокуратуры. Ежеквартально. То есть мы нарочно сидим, листаем исполнительные производства.
0: У них?
1: Да, но в основном сейчас они, конечно, в электронном виде все ведется. Садимся с судебным приставом и проверяем.
0: Это напоминает, как учитель с учеником домашнее задание.
1: Да, да, да, и сидишь и указываешь на нарушение.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Слушайте, ну это интересно. И здесь тогда возникает вопрос. Когда вы говорите про суды, а смысл доводить до судов, если вы приходите к судебным приставам, они понимают, что вы компетентны?
1: Не всегда понимают.
0: А, то есть так.
1: Иногда бывают споры, несогласия.
0: То есть судебные приставы, ну, в общем, судебные приставы могут спорить с прокуратурой, и это уходит в суд?
1: Конечно.
0: А, ну для вас это естественная ситуация, для меня вот достаточно необычно.
1: Ну, как обычная практика показывает, что иску предшествует сначала представление. Представление рассматривается в течение 30 дней, и там написано, типа, ваши доводы не нашли своего подтверждения.
0: А, так.
1: Мы с этим не согласны. Дальнейший какой механизм, если они не согласны? Иск в суд?
0: Нет, я думал, просто если прокуратура вмешивается, то это директивно. То есть все и
1: 90% случаев, да.
0: Да, хорошо. Ну и, как показывает практика, в данном конкретном случае вы контролируете работу судебных приставов, другой человек в прокуратуре контролирует, допустим, работу ГЖИ и так далее. Mm-hmm. То есть, опять-таки, вы конечная инстанция, по большому счету, для обычного жителя Екатеринбурга, вашего района.
1: Да, да.
0: То есть они обращаются, допустим, к судебным приставам, как им кажется, не находят правды или находят бездействие, опять-таки, как им кажется, и человек вправе обращаться в прокуратуру.
1: Все верно. Есть определенный механизм, как лучше вести себя при бездействии. Первоначально это непосредственно написать жалобу, обращение судебному приставу исполнителю по исполнительному производству.
0: То есть, чтобы какая-то бумага была?
1: Да, непосредственно самому исполнителю. Если он бездействует, можно обратиться в порядке подчиненности начальнику районного отдела судебных приставов. То есть он уже будет рассматривать, как его подчиненный работает. Уже в случае, если не удовлетворяет тогда идти в прокуратуру.
0: Но я так понимаю, что многие идут в прокуратуру сразу.
1: Сразу.
0: На этом прервемся. Буквально минутка полезной информации, затем вернемся в студию.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Продолжается программа «На стороне закона» на 107,6. Сегодня у нас в гостях помощник прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, юрист третьего класса Егор Алексеев. Егор, добрый вечер еще раз.
2: Добрый вечер.
1: Мы говорим про исполнительные производства, точнее про то, как осуществляет прокуратура надзор за судебными приставами, которые проводят эти самые исполнительные производства. Выявили мы тут некоторые интересные детали и, соответственно, остановились на том, что есть ряд важных исполнительных производств, которые в первую очередь касаются незащищенных категорий населения и, конечно же, детей. Прежде чем продолжим, напомню, что у нас есть студийный мессенджер 99-15-15-176. Присылайте ваши вопросы Егору. А вообще Егор как раз-таки, вот, по крайней мере, в Орджоникидзевском районе и контролирует работу судебных приставов. По поводу детей, наверное, самое интересное – это алименты. Когда судебные приставы приходят, это самый, наверное, такой вопиющий вопрос, и вы приходите, и, наверное, с вами тоже хотелось поговорить про эти самые алименты. А вообще, как ситуация развивается? Потому что, насколько я помню, вот десятилетиями ищут тех самых людей, которые должны алименты. Судебные приставы работают со всеми. Те, кто хотел бы взыскать алименты, тоже обращаются к судебным приставам. Но очень часто я, по крайней мере, слышу, что невозможно взыскать эти самые алименты. Что происходит там?
2: В основном невозможность взыскания алиментов состоит, конечно же, в нежелании судебных приставов принять весь комплекс мер.
1: Вот так вы сразу, да? То есть так оно и выглядит на самом деле.
2: Я считаю, что любую ситуацию в данном случае можно решить, найти человека, применить к нему те или иные меры.
1: Подождите, давайте вот на этом остановимся. То есть вы работаете с судебными приставами, и вы считаете, что они конкретно не дорабатывают?
2: Ну, если мне судебный пристав, исполнитель, поясняет, что он не может найти человека, выходит в адрес проживания, а его там нет, а я беру у гражданки, которая обратилась непосредственно к нам, номер телефона должника и дозваниваюсь до него и спрашиваю, почему он не платит алименты, почему-то я смог дозвониться, а судебный пристав, исполнитель, нет.
1: То есть вот как бы для проформы все делается? Часто? Часто, скажем.
2: Формально.
1: Да? Формально. То есть формально подходят. И мне тоже казалось всегда, что человек, который обращается, ну, чаще это женщина, обращается по взысканию алиментов. Хотя в последнее время, я так понимаю, что ситуация по-разному складывается. Бывает, и мужчины обращаются.
2: Да, есть категория женщин, так сказать, которые не исполняют родительские обязанности, которых лишают родительских прав. И назначают алиментные платежи.
1: Ну, это ладно, это другая немножко ситуация. Но в целом, то есть обращается женщина, допустим, по взысканию алиментов, и она точно знает, что ее муж, там, не знаю, проживает где-нибудь в деревне или прячется где-нибудь у знакомых, или там у родителей живет и так далее. То есть вроде бы предоставляет всю информацию, но назад не получает никакого толком решения по этим алиментам.
2: А это как раз-таки одна из самых распространенных видов нарушений – это нерассмотрение жалоб и ходатайств взыскателя по исполнительным производствам по алиментам. Когда им на блюдечке предоставляют место проживания, номера телефонов, неофициальное место работы.
1: Судебным приставом.
2: Судебным приставом. Да. Просто игнорируют рассмотрение.
1: Почему?
2: А у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Ну, вы же с ними работаете, они же как-то объясняют это все.
2: Они объясняют, это объем работы.
1: То есть объем работы настолько высок, что, собственно, они не успевают?
2: Ну вот, например, в Орджоникидзевском РОСПе города Екатеринбурга по алиментам свыше 850 исполнительных производств.
1: 850?
2: Да.
1: И это еще не все заявлены, я так понимаю, или нет?
2: Которые на исполнении непосредственно находятся. А штат ограничен, и этими исполнительными производствами в основном занимаются только два судебных пристава-исполнителя.
1: То есть на целый район, на 850 дел, два судебных пристава?
2: На алименты.
1: На алименты, я понимаю, да.
2: Да, но есть же еще иные категории.
1: Ну, то есть, как бы, с одной стороны, надо и этим заниматься, и
2: все верно.
1: Вещами.
2: Такое же деление, как и в прокуратуре.
1: Хорошо, тогда, давайте, наверное, какой-то алгоритм, может быть, лайфхак, как это лучше назвать, совет тем, кто взыскивает долги, как тогда лучше поступать. Потому что, я так понимаю, это основная проблема, которая связана с алиментами, да, ведь?
2: Да, конечно. Во-первых, естественно, надо идти по определенному механизму. Сначала, даже когда граждане мне объясняют, что это бездейственно, я это понимаю, но во многих случаях все-таки какой-то толчок к действиям приставов это производит, непосредственно к судебному приставу-исполнителю попасть на личный прием. В основном, именно в городе Екатеринбурге личный прием в районных отделах проходит по вторникам и четвергам.
1: То есть записаться просто и прийти?
2: Можно даже не записываться.
1: А, в очередь?
2: Да.
1: Ну ладно, хорошо. Так.
2: Потому что записаться тоже ограниченное количество мест. На личный прием непосредственно записываются только к замначальнику, либо начальнику РОСПа.
1: То есть попасть лично, чтобы вас отразили?
2: Да.
1: Так, хорошо.
2: Это помогает? Принести с собой определенный пакет документов, подтверждающих, если есть основания, так сказать, и отдать их под роспись, под штампик. Чтобы в дальнейшем обращении в прокуратуру было подтверждение, что службы судебных приставов имеются подтверждающие документы там, имущественного положения должника, места его работы и тому подобное.
1: Но это то, о чем вы выше, Егор, говорили, да, что бумажка нужна какая-то. Прежде чем прийти в прокуратуру, лучше собрать какой-то вообще анамнез.
2: Да, просто как бы, когда гражданин пишет или подает обращение, или приходит на личный прием в прокуратуру и объясняет, что у меня бывший муж там миллионы зарабатывает, но алименты не платят, а в службу судебных приставов обращаешься, а они даже имущественное положение его не устанавливали. То есть запросы, например, элементарно в банке не отправляли, есть ли у него расчетные счета, на которых есть денежные средства, на которые можно обратить взыскание. А если бы этот гражданин непосредственно пришел к суду, судебному приставу исполнителю сказал, да, я понимаю ваш объем работы, тому подобное, вот он работает там-то, вот подтверждающие документы. Я думаю, это бы все нас подтолкнуло бы к работе.
1: Я просто вас слушаю, Егор, думаю, ну вот сейчас все пойдут в прокуратуру. Ну ладно, хорошо, пришли к судебным приставам. Что еще можно сделать для того, чтобы действительно взыскать те самые элементы? Насколько я, опять-таки, понимаю, очень часто должники говорят, что, ой, я и не знал, что я должен. Такое тоже бывает. Или нет? Или это все-таки игра?
2: В настоящий момент это практически невозможно, потому что в 21 веке у всех есть госуслуги.
1: А там это отражается сразу?
2: Естественно.
1: Да?
2: То есть
1: я просто, ну, не получил.
2: Человек не в курсе. Получает постановление о возбуждении исполнительного производства, ему приходит уведомление, и он будет надлежащим образом извещен с момента входа в приложение госуслуги либо с иного другого устройства.
1: То есть, условно говоря, рассчитывать на то, что ваш оппонент, ну, бывший супруг, ну, чего-то там не знает, не приходится в современном мире. То есть,
2: да нет,
1: знает.
2: Конечно. Нет, конечно.
1: Знает, просто не хочет, да, по большому счету. Хорошо, ну ладно, мы пришли, дальше ничего не двигается. Что делать с этим?
2: Приходить в прокуратуру.
1: Все-таки в прокуратуру. Приходить в прокуратуру. Ну и как ситуация развивается вот в данный момент? Допустим, да, вы выявили, что есть бездействие. Но опять-таки мы выше говорили о том, что два человека занимаются в том числе алиментами. И, ну, в общем, у них может не быть времени действительно. И что в этой ситуации? Как бы?
2: Направляются требования предоставления информации по обращению граждан в службу судебных приставов, и в котором прописано необходимые действия, которые нужно совершить, либо запрашивать информацию, совершены ли они, направлены запросы, привлечен ли должник к административной ответственности, установлено место работы.
1: Ну, это как-то ситуацию сдвигает
2: с места,
1: да? И
2: ответным письмом, хотя бы в рамках проверки, то есть числами в рамках срока, который предоставляется на предоставление ответа прокурору.
1: Это месяц? Нет?
2: Нет, у нас по закону ответ на требования прокурора до 5 дней.
1: А, 5 дней, так.
2: То есть они хотя бы за этот срок уже какие-то действия предпринимают, направляют запросы, начинают обзванивать.
1: То есть выходят, 5 дней как раз
2: выходят в адрес, тук-тук, вы тут проживаете, да, проживаете, давайте мы посмотрим, какого у вас имущества есть.
1: Ну, я правильно понимаю, прокуратура ведь не работает за судебных приставов? То есть вы же не будете заниматься изысканиями этих людей, которые должны элементы?
2: Нет, нет. Ну, очень часто мы осуществляем, правим расчет по элементам.
1: Это что такое и как?
2: Ежеквартально по методическим рекомендациям службы судебных приставов должны осуществляться расчеты задолженности. Есть текущая задолженность, а есть периодическая. То есть текущая
1: —
2: это
1: да.
2: Сколько он в этом месяце должен заплатить,
1: так,
2: по решению суда. А основная задолженность — это которую он не доплатил до этого периода. Ежеквартально она должна перерасчитываться. То есть и у, получается, взыскателя на госуслугах должна отражаться актуальная цифра.
1: И вы этим занимаетесь?
2: Мы правим эти расчеты, потому что эти расчеты делаются вручную. Это делает не механизм, не компьютер, то есть непосредственно человек.
1: 21 век,
2: да,
1: вы говорили.
2: Он садится и считает циферки. Циферки очень часто неправильно, особенно когда, как правило, алиментщики очень часто переезжают, исполнительные производства передаются.
1: То есть информация теряется просто?
2: Да. И приходится взаимодействовать с другими прокуратурами района непосредственно, чтобы они истребовали данную информацию.
1: Ну, это целое расследование практически.
2: Могу привести пример.
1: Давайте.
2: Недавно обратился гражданин, зовут Сергей. Он работал на Уралмаше на заводе. Переехал в Нижний Тагил, и говорит, почему у меня задолженность 880 тысяч по элементам. У него, сразу обговорюсь, у него дети уже совершеннолетние, то есть у него, он сейчас выплачивает основную задолженность.
1: Ну, то есть периодическую.
2: Да, то, что он не доплатил до 18 лет. Путем истребования всех документов я насчитал 220 задолженность, а не 880.
1: То есть 660 тысяч где-то да. пропали.
2: Не пропали, а неверно насчитали.
1: Ну, я понимаю, да. Ну, для него они куда-то
2: делись. Материал дела, да? Я нашел все платежные документы, подтверждающие.
1: Ну, то есть вы восстановили справедливость?
2: Да. Ну, минус 600 тысяч.
1: 660, да. Слушайте, ну, а в целом вообще, когда мы говорим об алгоритме, то есть мы приходим на личную встречу, да, это как толчок, как катализатор может работать. А мы приходим в прокуратуру. Это опять-таки катализатор, потому что прокуратура запрашивает, да, всю информацию по данному делу, и это может сдвинуть с мертвого места, с мертвой точки все происходящее. Но даже если это не помогло, дальше что? Суд? Как вообще развивается ситуация? Ну, то есть, ну, не нашли человека. Я понимаю, что если его нашли, то уже какие-то другие действия, да, организуются. То есть, что-то там можно уже истребовать. А если так и не нашли человека, то что с этими элементами делать?
2: Ну, такого практически не бывает.
1: А, то есть до такого не доходит?
2: Такого не доходит.
1: Ладно, в целом ситуация по элементам лучше в последнее время?
2: Да, да. Сейчас в основном должники все официально трудоустраиваются. Потому что им выгоднее, чтобы исполнительное производство оканчивалось, и исполнительные документы направлялись работодателю непосредственно для взыскания алиментных платежей, а не чтобы судебные приставы арестовывали карты, запрещали выезд за границу, ограничивали управление транспортным средством.
1: Ну да, сейчас много накладывается ограничений.
2: Ему легче устроиться с минимальной заработной платой, и чтобы судебный пристав туда отправил исполнительный документ,
1: и уже из зарплаты.
2: Из зарплаты будут бухгалтерию вычитать.
1: Ну, я просто вспоминаю те времена, когда в газетах печатали лица, да. Тоже действенно было так или иначе. Но, когда мы говорим о том, что вы работаете с детьми, ведь элементы — это не единственный вообще такой серьезный вопрос, а очень часто такой эмоциональный, психологический вопрос возникает. Это когда родители, соответственно, делят то самое время ребенка. Так, когда суд постановляет, но, соответственно, решение суда родители не исполняют. Здесь как вы работаете? Это тоже ведь работа судебных приставов, и вы как бы являетесь супервизором.
2: Ну, наблюдаете за происходящим. Порядок общения.
1: Да, порядок общения, да.
2: Здесь тоже есть определенный механизм. Данная категория исполнительных производств, она очень сложна для исполнения, потому что здесь в основном идет злоупотребление правом. В основном отцы являются взыскателями, а, естественно, мамы...
1: А злоупотребляют мамы, да?
2: Да, да, да. А мамы не дают общаться с детьми. Очень разные ситуации. В основном, какой механизм применяется? Мы заставляем судебный пристав выходить непосредственно на встречи, направлять требования должникам. После неисполнения требований...
1: Подождите, мы просто тормозим. А должник — это долг в данном случае, это время с ребенком проведенное.
2: Это организация встречи.
1: Да, организация встречи.
2: То есть, как бы, ребенок же, грубо говоря, пятилетний не может сам прийти на встречу. Очень часто в судебных решениях непосредственно место встречи прописано.
1: Давайте адрес мы даже. Сейчас прервемся, Егор, потому что такая тема для меня, ну, достаточно запутанная. Разберемся чуть попозже, а сейчас новости в нашем эфире.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
3: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки и сети от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоседского водохранилища до Нижнеесетского. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная и сети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России. Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 13 градусов.
0: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Продолжается программа «На стороне закона» в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня у нас в гостях помощник прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, юрист третьего класса Егор Алексеев. Егор, добрый вечер еще раз.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы говорим про исполнительные производства, точнее, про, собственно, работу прокуратуры в этом направлении, про работу прокуратуры с судебными приставами. Ну и, насколько я понимаю, одни из самых важных дел, одни из самых важных вот этих вот исполнительных производств касаются исключительно детей, конечно же, алименты и нарушение прав ребенка на общение с родителями. И вот здесь вот мы остановились, хотелось бы в этом разобраться. То есть, насколько я понимаю, суд постановляет предлагает определенный график, которому нужно следовать, даже если ребенок живет, допустим, с мамой, что чаще происходит, папа имеет право на то, чтобы видеться. И вот здесь начинаются какие-то коллизии, вот эти вот какие-то ментальные игры и так далее. Соответственно, как работают судебные приставы в этом направлении, что они делают, и как вы работаете?
2: Я, наверное, начну с того, как должны судебные приставы в данном случае работать.
1: Это же не какие-то четкие категории, да? То есть там же вот все прямо такое плюс-минус.
2: У судебных приставов в данной категории дел есть полномочия. Как я вижу эту работу? Они в случае, если у нас должник, то есть мама, не организовывает встречи, не приходит на них, то есть не приводит непосредственно ребенка на общение с отцом, они должны выдвигать ей предупреждение о нарушении прав ребенка на общение с отцом. После этого должны направлять ей требования об организации встреч. В требовании прописывается административная ответственность за неисполнение, неисполнение требований судебного пристава неимущественного характера.
1: Это штрафы?
2: Да, все верно.
1: А какая величина штрафов?
2: В основном суд назначает маленькие, до 5000 рублей.
1: Ну, тем не менее, знаете, 5000 это тоже сумма,
2: да.
1: Так или иначе.
2: Но самое действенное, это, конечно же, ограничение специальных прав. Это запрет на выезд из Российской Федерации и ограничение управления транспортным средством.
1: То есть и это применяется
2: конечно,
1: в данном случае?
2: Конечно.
1: Ну, для вас очевидно, для меня нет, я вообще первый раз в это погружаюсь.
2: То есть, как правило, если у нас мама и ребенок маленький, нужно куда-то возить. В современном мире как бы эта потребность очень высока. И если ей ограничить управление транспортными средствами,
1: ну,
2: это очень действенная мера.
1: То есть реагирует быстренько.
2: Да.
1: А вообще это сплошь и рядом происходит? Или все-таки, ну, там, допустим, в нынешнем 26-м году это нечастое явление, когда ограничивают общение?
2: Если супруги бывшие не договорились, как они будут общаться с ребенком, и решили это...
1: Через суд,
2: то тут уже как бы конфликтные отношения. То есть, если такое исполнительное производство есть, то в нем 100% проблемы.
1: Серьезно?
2: Взаимоотношения между мамой
1: и папой. Нет, ну это понятно, но ведь этот ребенок вроде бы как бы за его счет решать какие-то свои проблемы и обиды было бы странным, но тем не менее, да, это происходит. И я так понимаю, что это встречи прямо где-то на нейтральной территории происходит, да?
2: Не обязательно. Иногда суд прописывает конкретный адрес, то есть у самого должника, то есть у мамы может квартиру прописать. Там каждую вторую субботу месяца, там с часу до 4 папа должен прийти по такому-то адресу, организовать встречу.
1: А, ну, то есть как бы пообщаться с ребенком.
2: Да.
1: И приставы иногда бывают на этих встречах?
2: Конечно.
1: Ну, опять-таки, это для вас,
2: да.
1: Естественно.
2: Да, то есть, да. Непосредственно выходят на эти встречи.
1: То есть, подождите, то есть вот мама с ребенком, вот приезжает папа, бывший муж, и вот пристав. И они все сидят и смотрят, как происходит встреча?
2: Ну, очень часто приставов не пускают в квартиру. Вот. А в основном приставы выезжают, когда это, как вы сказали, на нейтральной территории, на открытой местности.
1: Ага, то есть, вот. Ну, а они наблюдают за чем? Чтобы
2: мама давала общаться отцу с ребенком.
1: Вообще очень интересная тема, сложная, на мой взгляд. Давайте какой-нибудь пример, может быть, вот из этой области.
2: Можно привести, вот недавно была ситуация, обратился к нам отец, который утверждает, что мама не дает общаться с ребенком. Судебный пристав и составляет административки, так называемые...
1: Ну, маме шлет, соответственно.
2: Маме, да.
1: Письмо счастья.
2: И требования высылает. А оказалось, что как бы там вина отца. То есть ребенок непосредственно не хочет общаться с отцом, и по мерам прокурорского реагирования привлечен был специалист, педагог-психолог. социального центра «Малахит», он находится на Уралмаше, который дал заключение, что общение несовершеннолетнего с отцом вредит психоэмоциональному состоянию ребенка.
1: Как интересно. Слушайте, ну то есть получается, что такие встречи и не будут происходить?
2: Нет, этого, на основании этого заключения судебные приставы вышли с иском в суд о прекращении исполнительного производства за невозможность его исполнения.
1: Ну то есть все-таки вот это эмоциональное состояние ребенка, оно превалирует,
2: это очень редкий случай, очень редкий случай.
1: Ну, хорошо. А с другой стороны, посмотрим на эту ситуацию. Если папа считает, что ему не дают общаться с ребенком, ну, по крайней мере, в отведенное судом время, то он может обращаться и к судебным приставам, и потом к вам. И алгоритм примерно такой же, как и по алиментам, да?
2: Да. Самое действенное — это административная ответственность и ограничение специальных прав. То есть выезд и транспортные средства.
1: Ладно. А еще одна тема, которая касается детей, это жилье для детей-сирот. Там что происходит? Потому что очень часто, ну, по крайней мере, в СМИ в свое время писали о том, что это проблемная тема, mm-hmm. что дети получают действительно жилье, дети лишаются этого самого жилья и остаются ни с чем, и дети, в общем, по большому счету, не всегда адаптированы к современному обществу.
2: Здесь правовой механизм, он уже давным-давно разработан. Суть его в том, что мы в интересах ребенка, сироты, обращаемся с иском в суд. В данном случае ответчиком будет у нас Министерство строительства, именно в Свердловской области.
1: По поводу чего в суд-то обращаетесь? Что ему не выдали квартиру?
2: Либо выделить бюджетные средства, либо построить жилое помещение. Если это, есть... например, не берем Екатеринбург, а как бы иной маленький населенный пункт Свердловской области. То есть там непосредственно работники по культуре заявляют исковые требования, то есть построить жилое помещение.
1: То есть ребенок стал совершеннолетним, он имеет право на жилплощадь, mm-hmm. а ее не предоставляют, я так понимаю.
2: Да, да, да. И в основном как бы должники по этим исполнительным производствам ждут достижения данных молодых людей 23 лет. С 23 лет у них появляется право на получение сертификата. Сертификат в чем заключается? Что они вместо квартиры могут получить определенную выплату. Но, естественно, на данную выплату в современном мире квартиру ты не купишь.
1: И там вот эти коллизии. То есть вы за этим как раз наблюдаете,
2: да,
1: и приставы за этим наблюдают.
2: И мы как раз-таки вот во избежание вот этого механизма, когда начинается прорабатывание выделения данных сертификатов, мы непосредственно работаем с службой судебных приставов, чтобы они накладывали определенные меры исполнительного характера в отношении министерства, чтобы все-таки какое-то жилье ему предоставили, а не деньги.
1: Ну, то есть, понятно, деньги, сертификат — это все-таки не то.
2: Да. Ну, в основном, основная причина — это, конечно же, отсутствие финансирования. А большая очередность и отсутствие жилого фонда. Вот как раз-таки то есть отсутствие... Когда нам говорят отсутствие жилого фонда, мы так и заявляем исковые требования построить.
1: Ну, то есть проблема сохраняется.
2: Проблема сохраняется.
1: Много таких детишек? Ну, уже взрослых, конечно, но тем не менее.
2: Да, вот в Орджоникидзевском районе таких 34.
1: 34 человека, и они в ожидании.
2: Они в ожидании, в отношении которых непосредственно есть исполнительное производство. Еще, кстати, оговорка. Такая категория исполнительных производств находится в специализированном отделе судебных приставов. И за данным отделом надзирает непосредственно прокуратуру в области.
1: То есть это
2: да, он относится делом. К главному управлению с Федеральной службы судебных приставов.
1: То есть это говорит о том, что тема действительно больная.
2: Да.
1: Так или иначе. Ну и сколько длится обычно вот этот вот процесс весь, прежде чем ребенок получит свою жилплощадь?
2: Пока деньги не выделят.
1: Ну, то есть это может быть там несколько лет?
2: И да, есть иски больше 5 лет на исполнение.
1: Ну и все это время ребенок где-то должен жить. Ну, взрослый уже человек, так или иначе.
2: Да,
1: Ну, в общем, сложные темы у вас. И я бы сказал, конечно, интересная работа, но тем не менее сложная при всем при этом. В общем, исполнительные производства. И если у вас есть какие-то вопросы, соответственно, по поводу вашего исполнительного производства, если вы не можете взыскать какие-то там, не знаю, долги, те же самые элементы, то так или иначе вы можете обращаться в прокуратуру после того, как сходите к судебным приставам, потому что алгоритм все-таки должен быть, ну, каким-то простроенным, да, то есть вы пришли на личную встречу к судебным приставам, получили, ну, какой-то набор бумаг все-таки, да, уже потом можете обращаться в прокуратуру, которая со своей стороны будет наблюдать за вашим делом. если опять-таки, вы же проверяете, если опять-таки там все правдиво.
2: Да, кстати, можно еще добавить, что про госуслуги. Взыскателям сейчас предоставляется возможность полностью посмотреть ход исполнительного производства, грубо говоря, онлайн. То есть там видно, какие запросы судебный пристав направляет,
1: то
2: какие,
1: есть
2: какие документы подкрепляет. Но очень часто они, конечно, это не делают, ничего не подкрепляют. Но в основном можно для первоначального этапа, если не знает человек, с чего начать, зайти на госуслуги, посмотреть, какие исполнительные производства есть, и посмотреть по ним информацию, полистать.
1: Ну, почему нет? Тоже, в общем-то, совет и алгоритм. Спасибо большое. Вы так цинично все-таки про судебных приставов, работая с ними. Егор Алексеев, юрист третьего класса, помощник прокурора Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, был у нас в гостях. Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Удачи, и приходите еще обязательно.
2: Обязательно.
1: Ну, а мы движемся дальше.
0: Повтор программы.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
2: Великая Отечественная война для большинства жителей нашей страны началась с выступления по радио Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года в полдень по московскому времени. Соответственно, в Свердловске было 2 часа дня. То есть, по меркам нашего города, боевые действия шли уже около 10 часов. Однако были люди, которые узнали обо всем гораздо раньше. Даже в начале 40-х в СССР было довольно много радиоприемников, способных ловить передачи зарубежных станций. Сын свердловского писателя Александра Савчука Валерий вспоминал. «Проснулся я от треска, выглянул из кровати и увидел отца, сидящего у радиоприемника. Он как чувствовал приближение войны, самостоятельно изучал немецкий язык и утром 22 июня, перебирая волны, наткнулся на речь Геббельса, объявившего поход на Советский Союз. Потом сбился с волны и, чтобы понять, что происходит, упорно вылавливал в эфире этот фашистский лай». Еще раньше, но под условием строжайшей секретности, страшную вещь сообщали отдельным журналистам и госслужащим. Просили организовать охрану предприятий, мостов, коммуникаций, магазинов, следить за порядком, не допускать паники, оповестить актив. «Как именно оповестили Уралмашзавод», — вспоминал рабочий Тимофей Олейников. «Мы только что выслушали отчетный доклад, и в нем тоже не раз произносилось слово «война». Надо быть готовым к войне, надо крепить военную мощь, надо. Но это был разговор о какой-то далекой, возможной войне. Не хотелось верить в то, что она у порога. Мы сидели в зале, докладчика, честно скажу, не очень внимательно слушали. В перерыве весело балагурили, досадовали, что на улице отличный солнечный день, а мы вот здесь сидим». И тут, как гром прокатилось по притихшему залу. «Война! Товарищи делегаты, сегодня в 4 часа утра фашисты бомбили Минск, Киев, Севастополь, перешли границу, повсюду идут кровопролитные бои. Я глянул на часы, 12, уже несколько часов шла война, и слышу взволнованный голос председательствующего: товарищи делегаты, конференция прерывается. Предлагаем всем разъехаться по своим предприятиям. Объявлена мобилизация». Подобных воспоминаний, сохранившихся сегодня в исследованиях местных историков и журналистов, немало. Кто-то 22 июня отдыхал, кто-то работал, кто-то, несмотря на воскресенье, шел на работу, кто-то вообще был за городом. Историй много. Объединяет их одно. Почти каждый отмечал. В тот момент, когда услышал слово «война», «напали», испытал доселе неведомое ощущение. Вот знаете, словно мир остановился, замер. Прошла секунда, и вроде все то же, жизнь продолжается. Те же дома, улицы, люди, небо, солнце, а все другое. И те, кто еще утром разобрал все прогулочные лодки на Верхесецком пруду, уже вечером готов был идти в военкомат, разбирать обмундирование и оружие. Будущему знаменитому художнику Виталию Воловичу тогда было всего 13 лет. 22 июня мы еще не могли осмыслить всю трагедию происходящего. Отношение было крайне несерьезное. Когда на следующий день, 23-го, радио сообщало, что наши сбили 5 самолетов, захватили вражеские танки, мы бурно ликовали. А вот потом, когда началось затемнение, буржуйки, голодные обмороки. Мы поняли, что такое война. А ведь все могло быть по-другому. 22 июня 1941 года могло остаться в истории Свердловска как день, когда в городе впервые демонстрировался аттракцион «Мотогонки на отвесной стене» на проспекте Ленина в сквере напротив Мускомедии, или когда Свердловское управление трамваев закончило установку на всех передних вагонах боковых зеркал, позволяющих следить за безопасностью посадки и высадки пассажиров. Но все вышло иначе. И впереди были 4 года испытаний, подвигов. А точку поставили почти день в день, 24 июня, на Красной площади, парадом Победы, в котором свердловчанам суждено было сыграть особую роль.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио Город FM.
1: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроит в 2027 году по программе «Нацпарк» проекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовала. Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: цели.
1: На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио «Город ФМ».

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Город подвига, город славы. В кладу уральцев великую победу нашего народа посвящается –

0: 24 июня 1945 года. Москва. Красная площадь. Все готово к легендарному параду в честь победы в Великой Отечественной войне. Небо над головами пасмурное, идет дождь. Но что это для воинов-героев? Пустяк по сравнению с 4 годами фронтовых испытаний, когда никто себя не жалел во имя свободы и счастья родной страны. Так и заявил в своей речи перед парадом легендарный маршал Победы Георгий Жуков.
1: Четыре года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи, и у нас были моменты отчаянного положения. В то время не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом. Да здравствует наша победа!
0: Решение о проведении парада принимал Сталин. Инициативу озвучил 15 мая на праздничном обеде в Кремле, куда пригласил более 1000 человек. Военных, командующих фронтами, деятелей науки и искусства, представителей рабочих и крестьян. Кандидаты на участие в параде тщательно отбирались. Первыми рассматривались военнослужащие, проявившие в боях мужество, имевшие боевые награды. Не на последнем месте рассматривались физические данные, рост и возраст. Например, в приказе Первому Белорусскому фронту говорилось, кандидат должен быть не ниже 176 сантиметров, не старше 30 лет. Но поскольку все формальности было трудно соблюсти на практике, не обошлось без многочисленных исключений. По официальным данным, в параде Победы 24 июня 1945 года приняли участие 35 325 человек, 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров от младшего лейтенанта до полковника, 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов и 1850 единиц техники. Распределялись по фронтам в соответствии с географическим расположением. Каждый сводный полк состоял из 10 рот, 6 пехотных и по одной артиллеристов, танкистов, летчиков плюс сводная, кавалеристы, саперы, связисты. В директиве Верховного Главнокомандующего особенно подчеркивалось, что всему личному составу полка в Москве будет выдано парадное обмундирование. Вот это очень интересный момент. Дело в том, что после войны, как таковой парадной формы, в стране вообще не было ни у одного солдата, независимо от звания и должности. Пошивом занялись столичные и подмосковные швейные фабрики и подготовили 15 тысяч комплектов обмундирования за 3 недели. В дальнейшем цвет морской волны стал традиционным для парадной формы советских офицеров. Еще одна знакомая всем по фотографиям и хронике атрибутика – фронтовые штандарты – дубовая древка с закрепленным полотнищем и золотыми кистями. Красиво выглядит, а весит 10 килограмм. Поднять можно, а вот пронести через всю Красную площадь, наверное, смог бы не всякий. Потому для знаменосцев подготовили специальную портупею. Среди участников победного парада 1945 года было около сотни свердловчан, в том числе екатеринбуржцев. Единственной женщиной из нашего региона была Зоя Шалина. Она служила старшим корректировщиком в прожекторном полку, оборонявшем Москву. Парад снимали более 100 кинооператоров. Интересно, что цветную версию записывали на трофейную немецкую камеру, а монтаж и озвучка проходили в Берлине. Кульминацией и, конечно, самой запомнившейся сценой парада стало низвержение фашистских знамен. О том, что их будут бросать к стенам Кремля, говорили не все и не всем. В частности, операторы трансляции были не в курсе, так что кадры попали в хронику случайно. На последней, генеральной репетиции парада, которая проходила ночью 21 июня на Красной площади, присутствовал маршал Жуков. Он остался доволен увиденным и сказал: «Ну а теперь сделайте так же или еще лучше в день парада». Как получилось, видели все. Но кто руководил процессом и что потом с ним стало? Об этом разговор еще впереди.

0: История успеха.
1: Повтор программы.
2: Так, друзья, всем большой привет, добрый вечер. Плюс 22 градуса сейчас в Екатеринбурге, а значит, у вас еще будет более хорошее настроение, чтобы с нами здесь побыть в передаче «История успеха». Передача, в которую мы зовем интересных людей, и они нам рассказывают о истории успеха либо какого-то объекта, либо историю успеха свою личную. Вот, возможно, сегодня как-то это дело совместим. У нас работает наш чат, плюс 7-99-15-15-107-6. Обязательно добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Повторы передач мы там обязательно публикуем. Там масса полезного материала, так что с нетерпением вас там ждем. Ну и помните, что вы можете влиять на наш прямой эфир. Можно дозваниваться 227-107-6 или задавать вопросы, а это тоже корректирует иногда наши беседы. Ну и в гостях у меня сегодня целая гурьба людей, вот поэтому заходите, смотрите на них. Во-первых, сегодня у нас в гостях Евдокимова Ирина Викторовна, директор Объединенного музея писателей Урала.
3: Да?
2: Да, подтверждает. Добрый вечер. Георгий Григорьев, который у нас тут частенько появляется, заведующий музеем Павла Бажова.
4: Добрый вечер.
2: Тоже он здесь. И Надежда Прокопьевна Крикунова, заведующая музеем Мамина Сибиряка.
5: Здравствуйте.
2: Да, вот вы так, вы всегда вместе ходите все?
4: Да.
5: Да. Мы с Тамарой ходим парой.
2: Да, класс. И у нас очень крутое событие здесь намечается, или оно, возможно, уже произошло. Литературный квартал в Екатеринбурге, наш музейный комплекс, посвященный литературной жизни Урала, отмечает юбилей.
5: Да.
2: Все так?
5: Да,
2: сколько исполняется?
5: Объединенному музею писателей Урала исполняется 80 лет.
2: Много.
5: Очень много, но история длиной 80 лет, и она началась именно... Почему я пригласила с собой своих дорогих коллег, замечательных? Потому что Надежда Прокопьевна работает в музее, всю жизнь в музее Мамина Сибиряка. Мемориальный дом Мамина Сибиряка. Она всю жизнь проработала в этом музее. Представляете? Именно с этого музея началась история такая... Очень разная, очень, наверное, не всегда, может быть, триумфальная, но, тем не менее, очень интересная. Mm-hmm. Очень важная для Урала история Объединенного музея писателей Урала. И вообще для литературы в целом. Не только Урала, но и для литературы вообще всей страны России. Так вот, 1 мая 1946 года открылся наш музей, первый музей. Это был музей, мемориальный дом, музей Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. Вот. Про этот дом немножко...

0: подробнее расскажет Надежда Прокопьевна, потому что, наверное, это самый главный специалист и в городе, может быть, даже в стране, которая занимается маминым сибиряком вообще всю жизнь. Его творчеством, его биографией, его друзьями, его родными. То есть вот всем тем, что связано с именем мамина сибиряка. И еще сразу же скажу, что после музея мамина сибиряка в 1969 году появился на карте города другой мемориальный дом, дом Павла Петровича Бажова, бережно сохраненный Валентиной Александровной, вдовой нашего замечательного писателя, и переданного в качестве музея уже в 69 году. Так вот, Георгий Григорьев тоже такой старожил, несмотря на то, что он молод, полон сил, как и мы с Надеждой Прокопьевной. Да. Вот. Он занимается уже 20 лет, работает в этом музее.
1: Он тоже всю жизнь практически.
0: Всю жизнь практически.
2: Полжизни.
0: Вот, полжизни, да. И мне кажется, что он тоже работает. Парадокс. Он так же, как Надежда Прокопьевна, работал в жизни в своей только в музее Бажова. Угу. Вот представляете, каких уникальных...
1: Мне сложно представить.
0: Мне тоже. А вот потрясающих людей я сегодня привела вам в гости. И вот Георгий расскажет немножко про музей Бажова, а Надежда Прокопьевна... Да, дадим слово Надежде Прокопьевне, она расскажет немножко про этот музей, чем он отличен.
1: Ну, тут в чат прилетает первый вопрос от нашей радиослушательницы, она спрашивает, а вообще с чего все началось 80 лет назад в Екатеринбурге, что вообще было, куда ходили, что смотрели, у кого появилась идея создать эти музеи?
0: Давайте, Надежда Прокопьевна, все и расскажете сразу нашим любопытным слушателям.
3: Да. Дело в том, что когда Дмитрия Наркисовича не стало, это был 1912 год, жил он в это время в Петербурге, то в Екатеринбурге сразу решили, что увековечим память нашего замечательного земляка-писателя. Были предложения назвать улицу Мамина Сибиряка, назвать сквер, вот Нуровский, именем Мамина Сибиряка, библиотеку назвать именем Мамина Сибиряка. Ну и, конечно, речь шла и о музее. Стали сразу собирать какие-то экспонаты, друзья, то есть какие-то вещи, коллекции мамина, какие-то книги, связанные с его именем. То есть эта идея летала сразу, бытовала в городе сразу после его кончины. Это было так. Москва поддержала, у него там было очень много друзей в Москве и в Петербурге, поэтому идея была поддержана. Но дело в том, что музей, вернее, дом по Пушкинской, 27, был отдан в пожизненное пользование Елизавете Наркисовне Маминой,
1: вот
3: сестре
1: как.
3: Писателя, да. Это было написано и в завещании у Мамина Сибиряка, и это же повторила его дочь Елена Дмитриевна Мамина. Но там была такая приписочка, что после ухода из жизни Елизаветы Наркисовны дом отдается в дар нашему городу Екатеринбургу, с тем, чтобы в этом доме был организован музей уральской литературы, не только Мамина Сибиряка. Это был не первый дар Мамина нашему городу. Немногие знают, что первый дар Мамина был в 1891 году, когда он собрался уехать в город Петербург. Он специально заказал небольшой сундучок, железный, внутри обитый асбестовой плитой. Угу. Вот когда я спрашиваю туристов наших, посетителей, зачем этот сундучок мамин заказал сам, размеры дал, все.
1: Для Екатеринбурга, получается?
3: Да, ага. Да.
1: Может, капсула времени первая?
3: Нет, книги говорят, там еще что-то. Ну, близко, конечно. Все свои 100 рукописей уральского периода он подарил нашему городу. Это был первый дар мамина Екатеринбургу. А дом – это уже был второй дар.
1: Это получается, оригиналы рукописи он отдал?
3: Да, они все хранятся в ЗАСО.
1: А как ему? Не жалко ему было? Он надеялся, что еще напишу?
3: Ну, он и написал. В Петербурге же очень-очень много работал. Но дело в том, что в Петербурге рукописи не сохранились.
1: Ну, как?
3: Да.
1: К нам приходится ездить.
3: А у нас этих рукописей нет, которые в Петербурге были, конечно. У нас только екатеринбургские рукописи. Благодаря тому, что он их оставил здесь, на Урале, в Екатеринбурге, они сохранились. А вот в Петербурге, когда квартира осталась бесхозной, его уже не было, дочери не было, а Ольга Францевна, его жена, уехала на Кавказ подлечиться в 17-м году. Немножко. Но, к сожалению, революция, все дороги железнодорожные были, не действовали, не, поезда не ходили, ей пришлось задержаться на 4 года. Угу. И когда она вернулась в Петербург, она нашла свою квартиру в ужасном состоянии, она была разграблена, там, видимо, жили посторонние люди, которым это было все равно. Там буржуйку топили, видимо, мебелью, может, рукописями. Мы не знаем этого. Потому что есть письмо Анисиму Егоровичу Клеру. Это был один из друзей мамина сибиряка, его духовный наставник, скажем так. Вот. И она ему пишет, когда он попросил Ольгу Францевну что-то передать для Екатеринбурга, для музея, который будет создаваться, она написала, что ничего нет, нашла только 3 фотографии, которые я отдала в Москву, в библиотеку Ленина. Ой, тогда еще библиотеку, Румянцевскую библиотеку. Угу. Вот такая история грустная.
1: Ну да.
3: И вообще наш музей создавался очень и очень непросто.
1: Ну да, вот спрашивают, что как вот, с чего началось? Это просто была квартира, дом, куда водили людей изначально, или как?
3: Нет. Мы открылись 1 мая, вот Ирина Викторовна сказала, 1946 года, а мамина не стала в 12 году. Угу. И вот все это время собирался музей. Ведь все вещи, коллекции мамина, библиотека его, книги его, все это Ольга Францевна, жена писателя, передала в УАЛЕ, в Уральское общество любителей естествознания. И все было там.
1: А как еще, вот есть какие-то вещи в музее, которые не родня мамины сибиряка принесли, а вот кто-то там, не знаю, друзья,
3: конечно,
1: или какие-то люди другие?
3: Есть, друзья, конечно. Очень много передал и племянник Дмитрия Наркисовича, Борис Дмитриевич Чудинцев. У него очень много вещей он передал, личных мамины сибиряка, вещи семьи. Ведь какая была история? Последний из этого дома... по Пушкинской, 27, уехала Елизавета Наркисовна, сестра писателя. Уже в живых никого не было, кроме нее. Но она в 19 году, они уехали вслед за Колчаком, скажем так. Вот. И музей остался, ой, дом остался бесхозный. В нем, в доме жили знакомые Елизаветы Наркисовны. Но, видимо, они не шибко-то были заинтересованы во всем этом.
1: А кто стал инициатором создания музея? Вот кто первый сказал «надо»? Городу нужен этот музей.
3: Ну, это вот идея была давно. Его и музей собирали все это время. Ага. Знакомые, ученые, друзья мамина сибиряка. Этот вопрос стоял всегда о создании музея. Но до дня смерти Елизаветы Наркисовны она была хозяйкой этого дома.
1: Угу. То есть, можно сказать, вот. С нее все и началось.
3: Да. Ну, наверное, так. Да. Сразу же после ее смерти пошла очень активная работа по созданию музея.
1: Спрашиваю тут, как Павел Бажов связан, был ли он знаком с маминым сибиряком? Вот. Ну, мы на этот вопрос давайте ответим после небольшой паузы. Не переключайтесь. Юбилей у нашего литературного квартала обсуждаем.
2: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
7: 18+.
8: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
9: Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Мы вас тоже поздравляем, радиослушатели, которые пишут 80, помню, как 75 отмечали здесь. Кто-то фотографии скидывает, кто-то был в музее Мамина Сибиряка, кто-то вот даже говорит, что и в 90-х там побывал, все ли там было в порядке, не знаю, как пережил вообще музей эти тяжелые времена. Вот, но давайте ответим на вопрос. Музей Павла Бажова вообще, и сам Павел Бажов, и Мамин Сибиряк, есть ли какие-то связи между ними?
2: В 1946 году Бажов продавливает наконец-то музей Мамина Сибиряка. То есть в 26-м году вот первая попытка была, что, ну, что-то там не срослось.
1: А, по-моему, там не сразу, да, получилось?
2: С четвертого раза. Я помню, что с четвертого раза.
3: Там была комната,
2: раза.
3: Да, Мамина.
2: Ну, то есть там же нужно было штат сотрудников, как-то хозяйство какое-то. Вот в 46-м это все случилось, и Бажов становится председателем ученого совета. То есть он за всем за этим следит. Соответственно, когда Бажов через 4 года умер, в этом же домике Маминском открылась комната в честь, в его память, Бажовский. То есть первый Бажовский музей, он был вот, вот прямо в доме Мамина. И потом уже, ну так как Валентина Александровна, она же сильно так помоложе была Бажова, жила там, у себя в доме, в Бажовском. То есть это все еще так, ну, 15 лет почти тянулось. Вот в 65-м году уже началась такая серьезная работа. И вот в 69-м открыли музей. Ну и, соответственно, вот это уже второй филиал был, там вторая точка. Ну и затем уже, да, вот в 82-м Сосерский музей Бажова. Ну, то есть там уже в 80-м, где-то в конце 70-х появилась вот эта затея про Объединенный музей писателей Урала.
1: Да, да.
2: Это тоже, в общем-то, коллективный такой разум. Вот, это не скажешь, там, какой-то вот человек один придумал. Вот, но работало, да, много. И вообще, тут, в принципе, я так как-то, если оглядывать вот эту всю историю, очень хорошо она показывает становление интеллигенции нашей, особенно творческой. Вот. И вот Мамин Сибиряк появляется. И, собственно, вот, это же тоже там огромное количество связей. То есть Мамин Сибиряк — это, ну, вот прям плоть от плоти вот этой уральской интеллигенции. То есть он там чуть ли не работает в Оле, который потом Кривеческим музеем стал, в принципе, наш такой фундамент. Вот, и подарок его тоже, в общем, не случайный. Не знаю, сколько современных писателей будет свои рукописи дарить, мне кажется, это как-то...
1: Ну, это ну, даже, да, это впечатляет, да, на самом
2: то
1: деле,
2: есть,
1: что ну,
2: то есть это голова вот так вот работает, то есть она созрела, дозрела до этого. Вот,
1: тут пишут, может быть, он схитрил, и второй был чемоданчик, который он с собой все-таки увез. Ну, вот видите, говорят, не было.
2: Не было. Жалко. Ну вот, и, соответственно, да, Бажов вот таким вторым поколением пошел, они... физически не были знакомы, но Бажов, как ну, такой государственный деятель, конечно, прекрасно все понимал. Ну, собственно, он да, додавил весь этот замысел. Вот, и потом уже, да, с собою дополнил. Ну, а потом уже, да, слава богу, накопилась вот эта какая-то критическая масса вот этой интеллигенции. И у нас там уже потом много музеев. Ну, то есть не, даже не много музеев, а много имен
1: да,
2: появилось.
1: Фигурировать,
2: да, и да, вот у нас.
3: Я бы немножко поправила, ну, это моя такая точка зрения, что коллективный разум — это, конечно, хорошо, но всегда есть люди, энтузиасты, лидеры, люди, которые действительно, вот это слово я не люблю, но оно здесь правильное, потому что Павел Петрович действительно продавил, и на самом деле и ни город, ни государство не сопротивлялись. Все понимали, что стране нужны места, где можно вдохновляться, где можно получать новую информацию, где можно почитать, пообщаться, получить какое-то образование дополнительное. Вообще страна это понимала, поэтому еще и тут и страна пошла навстречу. И потом хочу сказать, что в 80-е годы, в 84-м году, вот везде по городу висят, я уже не раз говорила, по городу висят такие хэштеги «Люди меняют страну», «Люди меняют город». На самом деле так и есть. Когда-то Бажов в свое время очень сильно изменил лицо города. Как бы нам кому-то кажется, что это уже забытое имя. На самом деле Бажов очень популярный, актуальный, очень важный для Урала писатель. Очень важный, невероятно. И то, что молодежь и проявляет интересы, то, что художники, режиссеры проявляют интерес, это тоже говорит о том, что это на самом деле очень важная в литературе фигура и в общественной жизни. А в 80-е годы появляется другой человек, Лидия Александровна Худякова, которая вот вынашивала эту идею создания литературного квартала, создания объединенного музея писателей Урала. К тому времени было три музея, да? Был музей Мамина Сибиряка, было два музея Бажова в Сысерти, вот где он родился и прожил 10 лет, и музей, который Бажов построил сам, это музей на Чапаева 11, где он и поныне у нас есть.
1: Тут пишут мне про Висим. В Висиме есть что-то?
3: Есть Висим. Да.
1: Ипподром это не для нас? Спрашивают.
0: Нет, это не для нас. Это
1: нет
0: для
1: там
0: нас.
1: Лошадки имени Мамины Сибиряка вот так.
3: Нет.
0: Есть пароход.
1: О!
0: И, кстати, недавно к нам приходила из Перми женщина, она посетила наш музей, и она нам показала фотографии этого парохода, который сейчас стоит у них, он на ремонте. Вот, он его покрасили, он в таком хорошем состоянии, и прям надпись «ДН Мамин Сибиряк». Ну, это просто елей на душу, скажем так.
1: Тут нам еще Алексей вторит, говорит, что так интересно, символично получается. Два таких мастодонта, но один Сысерть, другой Висим. В двух разных сторонах нашего города.
3: Ну, у нас же был край какой? Край заводов. Вот, там и зачины всегда у Бажова. Там жил в нашем заводе. Вот, понимаете? И точно так же и у Мамина Сибиряка немножко по-другому. Язык иной, художественное изложение другое, время другое. Но тем не менее. Так я хочу немножко все-таки продолжить про Лидию Александровну. Это как раз был тот человек, та личность, которая вот действительно изменила, по крайней мере, лицо литературного квартала Объединенного музея писателя Урала прочно, надолго. И сейчас мы поддерживаем эту идею, потому что она на самом деле рабочая, она такая очень важная. Объединены у нас Урал ведь, в общем, и до сих пор является таким местом писательским. Очень много писателей, очень много пишущих, поэтов. То есть драматургическая школа есть, школа Калиды, да? Вот. Школа уральского романа есть и продолжается, да? Школа уральской поэзии тоже есть, да? Даже есть уральская школа фантастики, понимаете? Поэтому школа сказ школа мифов. Все это есть на Урале. Урал очень богат в литературном плане.
1: Кинематограф вот пишут тоже.
3: Да, да, да. Немножко другой вид деятельности, но тем не менее. Я хочу сказать, что вообще культура Урала очень богата. И вот все, что мы сохраняем, потом та же самая Лидия Александровна придумала в 86-м году, в 90-е годы открылось сразу 4 музея. Музей литературы Урала 19 века, музей, и сейчас мы возвращаемся снова к корням и изучаем вот не только ту известную, многоизвестную литературу 19 века, вот, но изучаем малую литературу, которая явилась фундаментом, заложила тот базис, который так или иначе потом явился платформой для созидания и Мамина Сибиряка своих произведений, и Павла Петровича Бажова. Вот, это и Горский, это и подсказывайте, коллеги, мне. Ой, забыла фамилию. Не такая известная, извините, пожалуйста.
2: Там что-то Погорелов.
3: Погорелов, да. Погорелов, да. Поэтому...
0: Колотовкин.
3: Колотовкин, да, Погорелов. Вот эти все небольшие такие, не такие великие, значимые, как...
2: Подождите, там же у нас есть этот Инфантьев, который написал самый первый роман на русском языке о марсианах.
3: О марсианах. Да, да, да. У нас, поэтому я хочу сказать, вообще уральская литература, она удивительная. Она играет, ну, в общем, еще нам предстоит изучать феномен уральской литературы, потому что разнонаправленный, очень интересный, очень своеобразный. И сейчас мы получаем и большие книги Алексея Сальникова, да, и когда-то Славникова, вот, у нас, ну, перебравшиеся теперь. Это, конечно же, Сергей, историк литературный, исследователь и историк Сергей Беляков. Вот, это и Анна Матвеева, это и Евгений Касимов. Климов, поэт, Юрий Казарин, Майя Петровна Никулина, Борис Рыжий. То есть, ну, я уже не говорю о такой потрясающей плеяде драматургов, начиная с самого Николая Владимировича Калиды, заканчивая вот молодыми совершенно, молодыми драматургами. Это и Роман Козырчиков, вот, и Светлана Баженова, это и Сигарев Василий, это и Ярослава Пулинович, и многие-многие другие. Поэтому вот эта идея создания литературного квартала, вот, объединить это все, завязать, так сказать, в единый такой смысловой какой-то кодовый узел, вот на самом деле, мне кажется, мы все благодарны за это очень Лидии Александровне Худяковой, а потом она придумывает, что надо хорошо бы завязать еще эту всю историю такой вишенкой на торте и сделать театр. Mm-hmm. И, в общем, из долгостроя, потом это превращается в камерный театр. Уже в 1998 году открывается наш замечательный камерный театр. И хочу отметить роль, конечно, Аркадия Михайловича Чернецкого, который понял, что в центре города такой долгострой. Ну, все это общими усилиями. И атомстройкомплекс помогал, и кирпичные заводы. Всем миром строили этот театр. И на сегодняшний день он такой любимец, который символизирует себя, вот на него, когда смотришь, это некая такая малахитовая шкатулка. Архитектурное такое произведение. А туда заходишь и знакомишься с разными смыслами, идеями. Вот.
1: Пишет нам радиослушатель Николай. Я вообще сам москвич, еду к вам в гости в Екатеринбург. Вот сейчас слушаю ваш эфир. Всегда думал, что литературный квартал в Екатеринбурге — это что-то вот какой-то один сектор, один какой-то такой вот дистрикт. А оказывается, это что-то разбросанное по территории Екатеринбурга. Давайте ему ответим.
2: Ну, это литературный квартал, там действительно это... дистрикт. Хорошо. Прямоугольничек вот этот в центре за памятником Пушкину. Плюс два музея Бажова.
1: Угу. Ну, я думаю, что человека смутило, что мы тут и про Сесерть, и про Весим.
3: Да, и Сесерть. Да. Нет, Весим — это тоже...
1: Это все связано, туда это везде можно связано. Съездить.
3: И, ну, у нас 7 музеев. 2 музея Павла Петровича Бажова, 2 музея Дмитрия Наркисовича. Еще есть музей кукол и детской книги, совершенно чудесный. Еще есть музей тоже Решетникова Федора Михайловича, только Решетникова, нашего уральского писателя-демократа. Прелюбопытная литература, очень интересные романы. Поэтому вообще пусть и приезжает путешественник из Москвы, потому что в самом центре очень много интересного. Вообще Урал очень интересный край.
1: Ну, хороший вопрос от Натальи. Она говорит, как будут отмечать вообще в этом году, какие мероприятия, можно ли какие-то уже успеть попасть, или все это будет в течение всего года отмечаться. Мы на это обязательно ответим. После небольшого блока новостей послушаем, что там в мире происходит, чтобы держать вас в курсе. Вы не переключайтесь.
4: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проголосовал за благоустройство общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не буду скрывать, свой голос отдал за преображение фрагмента набережной реки Исеть от Декабристов до Белинского, создание единого велопешеходного маршрута от Верхоисетского водохранилища до Нижнеисетского. Масштабный проект, объявленный нами уже более 5 лет назад. Поэтапно мы движемся к этой цели, ежегодно благоустраивая все новые участки. Как и многие екатеринбуржцы, хотел бы, чтобы проект был реализован как можно скорее, чтобы вся набережная Исети стала удобной для прогулок и отдыха, написал градоначальник в своих соцсетях. Напомню, в голосовании участвует 17 объектов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Одной из тем обсуждения стала реализация федерального проекта «Государство для людей» в уральской столице. Федеральный проект вошел в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его цель – создание клиентоцентричного государства, в середине которого всегда стоит человек и его потребности. Екатеринбург вошел в число пилотных городов, в которых с прошлого года началась оптимизация муниципальных услуг. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин рассказал, что план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в прошлом году в Екатеринбурге был полностью реализован. Каких-либо проблем и трудностей в процессе оказания услуг у клиентов выявлено не было. Удовлетворенность порядком предоставления услуг составила 100%. Также Придеин заявил, что в 2026 и 2027 годах будет проведена доработка услуг, оказываемых администрацией Екатеринбурга по оптимизированным стандартам. Программа «Земский учитель» пополнится 19 новыми участниками в Свердловской области. Региональное Минобразование завершило конкурсный отбор педагогов, которые начнут работу в свердловских школах в этом году. Среди них учителя начальных классов математики, физики, русского языка и литературы, английского, биологии. Конкурсный отбор показал высокий интерес к вакансиям. Среди претендентов не только жители нашего региона, но и педагоги из других субъектов России. Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областей, Забайкальского края, а также Удмуртской республики. За время реализации проекта в Свердловскую область переехали уже 219 педагогов. Отбор продолжается. Всего до конца года Средний Урал примет 29 учителей. Как отметила министр образования Свердловской области Светлана Тринихина, программа «Земский учитель» доказала свою востребованность и эффективность.
6: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 13 градусов.
7: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Обсуждаем здесь юбилей литературного нашего квартала. И я думаю, что нужно ответить на вопрос нашего радиослушателя. И он уже не один. Тут еще присоединяются ребята и спрашивают, как вообще отмечаем. Вы же уже начали отмечать все, скорее всего.
2: Конечно.
1: Мероприятия-то проводятся. Но что, на что еще можно успеть попасть, сходить? Может, какие-то коллекции, может, какие-то ивенты?
2: Я два слова скажу, а потом своим коллегам передам слово, потому что они про свои музеи скажут, я в целом скажу. На самом деле, конечно, мы готовимся заранее, придумываем всякие новые проекты и давно работаем в формате открытого музея, давно работаем как креативный кластер, потому что у нас есть проекты современного искусства, и проекты музей-театр, музей плюс театр, театр плюс музей. Как раз мы вот открываем мы 14-го, вот у нас такая замечательная, вам покажу, афиша. Это, да, карикатура такая на мамина сибиряка.
3: Красик автор.
2: Да, очень смешная и очень в последнее время показательная. Так он немножко грустил. Вот. И у нас мы связываем... Дело в том, что в этом году год объявлен губернатором годом уральского рока. А если я вам скажу, что, например, Илья Кормильцев писал для группы «Наутилус Помпилиус», то есть мы тоже делаем такой рок-концерт, посвященный Роман Тягунов у нас, Борис Рыжий, Илья Кормильцев. Вот, пожалуйста, вам уральские поэты, которые писали для наших музыкантов-рокеров. Вот.
1: Но тему года поддерживаем.
2: Тему года поддерживаем. Поддерживаем уральскую поэзию. Вот. И таким образом немножко отмечаем вот свой юбилей. Показываем, например, спектакль у нас будет в «Ночь музеев». Мы покажем спектакль «Горный царь» по двум рассказам «Мамина сибиряка». Это история генерала Глинки. Вот. Тоже интересная такая история. Опять же, открываем выставку «Рок в нашем тереме», музей литературы 20 века. Но у нас там рок, связанный уже пост такой рок, потому что рок продолжается. Сейчас уже пришли новые рокеры, новые музыканты. Как они продолжают традиции, на что опираются. Вот про это наша выставка. Современная, очень уральская, вот, мне кажется, очень атмосферная. А у нас особенный дом музея литературы 20 века. Вот, у нас будет в Сысерте очень большая программа, тоже связанная, кстати, с маминым сибиряком. У нас там гастро такой спектакль называется.
1: Гастроспектакль.
2: Мы там угощаем кашей, салом. Вот. Да, вообще вкусняшка. Потом наливочка у нас.
1: В каких датах у нас будет?
2: Это все 16-го.
1: Ух ты.
2: Мы отмечаем 14 мая, 15 и 16. Ну, так консолидировано. А на самом деле весь год отмечаем. Угу. Весь год у нас идет под эгидой музея 80 лет. Вот. Приглашаем, конечно, наших партнеров, наших друзей. Это музей из Висима, музей МХАТ, с которым мы много лет дружим. Вот. И я думаю, что рок-концерт будет у нас 20-го в нашей летней эстраде в парке литературного квартала, который сейчас невероятно преобразился. Вот, красавчик такой. И с названием «Что-то хорошее». Помните, да, эти строчки?
1: Конечно, конечно.
2: Вот, хорошо. Вот, а мои коллеги расскажут, что будет в музее Бажова, что будет в музее Мамина сибиряка.
3: Наш музей готовится к большому-большому капитальному ремонту.
1: Поздравляю.
3: Да, это связано с тем, что на будущий год Дмитрию Наркисовичу исполняется 175 лет. Это очень большая дата. И мы хотим, вот Ирина Викторовна поддержит меня, открыть музей к этой замечательной дате. Это большущая работа, мы это понимаем. Музей будет закрыт, и будет идти научная реставрация и дома. И, конечно, экспозицию надо как-то обновить немножечко, потому что она и морально, и материально у нас как-то немножко устарела. Будем работать над новой экспозицией.
1: Ну, волнительный момент такой.
3: Конечно, да. И очень такой волнительный, затратный, и, в общем-то, во всех отношениях это будет довольно сложно и трудно. потому что мы, наверное, будем переезжать на небольшой срок.
2: На год.
3: Да.
1: Вот как раз в чате написали, что подарить литературному кварталу на день рождения. Ну, шпатель теперь уж точно можно, да?
2: Да пусть приходит к нам, там разберемся.
1: Уже хорошо.
2: Уже хорошо, да.
3: Это на будущий год. У нас такие планы. Как бы в этом году начинается, конечно, все, но вот к юбилею «Мамина Сибиряка», я думаю, мы должны достойно все-таки отметить этот юбилей.
1: Но музей работает пока?
3: Пока работает музей. Мы всех приглашаем. Старая экспозиция у нас еще работает, она, в общем-то, хорошая. Выставки. Новые выставки. Вот я хотела сказать, что у нас и год рока, и в то же время президент объявил, что это год малых народностей, как бы. А у нас на Урале ведь кто только не живет. Кто только не живет.
1: Марийцев, кстати, только взять,
3: да,
1: хотя бы.
3: Да, нет, и татары, и
1: значит, да, все здесь. Да, весь мир, мне кажется.
3: Да. Вот, поэтому Дмитрий Наркисович очень большое внимание уделял своему творчеству малым народностям. Он писал очень много об этом. Он писал об их положении, о социальном неравенстве. Он обо всем писал. Он очень много ездил. Он объездил весь Урал. Он был в Заурале, он был в Башкирии, он был в Удмуртии, где только он ни был. И писал свои питьевые заметки, впечатления. Вот. И что я хочу сказать, что в этом году мы сделали новую выставку, которая называется «Легенды Мамина Сибиряка». Вообще Мамин, скажем так, мозга костей, он, конечно, ярый был писатель-реалист. Но вдруг обращение к легендам.
1: Интересно.
3: А легенды, да. В легендах у нас главный герой кто? Это вот как раз малые народности. Очень красиво написаны легенды. Это великолепный материал для художников наших. Вот. Вообще у него вышла книжечка, там 5 легенд. И плюс еще 2 рассказа, которые наши литературоведы относят все-таки к жанру легенды.
1: Легендарная книжка.
3: Да, легендарная книжка. 2 года он работал над легендами. Это уже живя в Петербурге, он написал, это 1891-92 год. Вот 2 года он посвятил легендам, а потом все, снова пошли романы, рассказы, очерки уже совершенно такие реалистические. И в этом году мы открыли еще одну выставку. Она не такая, может быть, красивая, как легенды, но выставка замечательная, потому что 200 лет Михаила Гурашева Салтыкова-Щедрина, который сыграл огромную роль в литературной жизни нашего писателя.
1: Именно он,
3: да, именно он первый опубликовал в своем замечательном журнале «Отечественные записки». Это был один из лучших русских журналов того времени. Угу. А он был редактором этого журнала, главным редактором. И именно он заметил талант нашего писателя уральского и написал, что он прислал замечательные очерки из жизни Уральского края. Ну, а слово Салтыкова-Щедрина было, в общем-то, законом. Оно было, имело очень большую силу. Вот. И 83-й год, это появление в его отечественных записках первых очерков уральского периода уже, это «Золотуха», «Бойцы» и романа «Горное гнездо». Путь Мамину большую литературу был открыт.
1: Класс,
3: поэтому
1: класс.
3: Мы открыли выставку. Это дань уважения памяти нашему замечательному писателю.
1: Так что успевайте до реставрации, да, пока мы на паузу,
3: да,
1: не пришли, приходите.
3: Да.
1: А музей Бажова как поддержит юбилей?
0: Ну, у нас вообще нынче задача в сад максимально живет. То есть при музее, при доме Бажова, памятники, да, федерального значения, есть сад, который так уже как-то не сильно официальный статус имеет, но при этом, ну вот совершенно точно, копаясь в этом саду, вот те деревья, которые там растут, половина, они еще с бажовских времен, то есть это им посаженные, вот, копаясь там, он ко мне цветок написал 100%, то есть там по всем воспоминаниям это вычисляется. Вот, соответственно, это, ну вот, то самое место силы.
1: И как-то можно прийти в саду покопаться тоже?
0: Покопаться, это надо постараться.
1: Полить, чтобы, его, чтобы, не
0: ну,
1: знаю,
0: полить, полить, да, полить.
2: Прополоть.
0: Можно.
1: Не, это разрешается, серьезно?
0: Нет.
2: На
0: покопаться
2: приходите.
0: Нет. А, ну, пополивать, наверное, можно. Но это надо сликать. У нас есть сотрудница, которая прям подключилась, да, к этой, ко всей зеленой штуке. Вот, и мы сейчас придумали ход. В частности, поставим такой шкафик с книгами вот нынешних уже там 90-х, 2000-х, 2010-е годы писателей наших, вот прям максимально местных. Ну, я, конечно, в первую очередь за Игоря Сахновского болею. Вот. Но у нас их, говорю, там десяток прям очень серьезных, российского иногда и там, европейского уровня. Вот. То есть можно прийти, взять книжку, сидишь, читаешь. Но только наших, никаких там вот этих ваших непонятных.
2: Да. Со своим вот. Нельзя.
0: Да, всё. Со своим нельзя, совершенно точно. Вот, поэтому давайте, приглашайте. Точнее, приходите. Что можно подарить?
3: Успевайте.
0: Вот, собственно, собрание сочинений, какие-нибудь книжки, вот именно наших местных писателей, mm-hmm. да. Чем больше их будет в нашей библиотечке, тем лучше.
1: Ну и, наверное, план мероприятий и вообще все, что вы сказали, это можно увидеть на сайте официальном литературного квартала.
2: На сайте,
1: квартала.
2: В соцсетях. Mm-hmm. Небольшие есть афиши в каждом музее. Пожалуйста.
1: Добавляйтесь, подписывайтесь, да. Следите за новостями. Ну и давайте, так как у нас остается буквально вот меньше минуты, поздравим наш литературный квартал. С днем рождения.
0: Ура, ура.
3: Спасибо. Всех приглашаем в наши музеи.
1: Так?
2: Да, спасибо всем, кто любит наши музеи, приходит, вдохновляется, заказывает иногда даже какие-то лекции. Это, кстати, стало очень модным.
1: Да.
2: У нас очень стало модным. У нас идут такие лектории мощные по 40, по 30, 40, а то и 50 человек. Приходят, слушают про историю мундира, слушают историю, например, сравнение какое-то Лермонтова, Михаила Лермонтова и Бориса Рыжего. То есть на самом деле очень много интересов люди находят. Например, как проводили время, как проводила время уральская интеллигенция. Это настольные игры, настолки так называемые. Это такие прогулки дачники, да, когда мы рядимся в какие-то наряды. Uh-huh. Слава богу, у нас есть театр, и в театре есть кое-что из писаных костюмов. Вот это такие дачники. Они прогуливаются по нашему парку. Вот чувствуют себя вообще людьми конца 19-го, начала 20 века. Очень в атмосферной обстановке. Потом садятся, играют в карты, пьют чай.
1: Класс.
2: И, да, и совершенно вдохновленные, в приподнятом настроении, прощаются с музеем, а потом говорят: ну, ждите, мы еще придем. Ну, смотрите, мы еще к вам обязательно придем.
1: Да. Ну и город ФМ тоже будет внимательно следить за новостями.
3: Ответ на вопрос, который прозвучал вначале. Нет. Был ли знаком Павел Петрович Бажов с маминым Сибиряком?
1: Да.
3: Нет, не был. Лично знаком не был. Но очень много сделал для того, чтобы увековечить память Дмитрия Наркисовича. И был первым председателем ученого совета музея мамина Сибиряка.
1: Большое вам спасибо, что пришли, рассказали, поддержали.
2: Зовите.
1: Этот классный юбилей. И всем радиослушателям, кто принимал участие, вам тоже огромное спасибо. Дальше много классной музыки. Ну и уже готовимся потихоньку к лету, ну и классным нашим городским праздникам.
4: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: «12 мая меня вызвал командир дивизии. В кабинете уже собрались несколько генералов. Полковник объявляет: я назначаюсь командиром особого батальона трофейных знамен на предстоящем параде Победы. И тут же, не давая опомниться, военный комендант Москвы выводит меня во двор и лично показывает, как надо бросать знамена. Сам берет и с силой кидает заранее подготовленные двухметровые деревянные распорки от палаток. И снова 24 июня 1945 года. Красная площадь, парад Победы, кульминация, знаменитый особый сводный батальон из 200 человек бросает к подножью мавзолея регалии побежденного врага, знамена и штандарты вермахта. Всем руководит офицер старейшего соединения внутренних войск дивизии Дзержинского старший лейтенант Дмитрий Вовк, чьи воспоминания мы только что процитировали. Тогда Вовк командовал дивизионной ротой почетного караула. Вместе с дзержинцами были и участники боевых действий. Во-первых, фронтовикам, отвыкшим от строевого шага, трудно давались премудрости плацпарадной науки. Во-вторых, опытные воины-чекисты в рядах особого подразделения – дополнительный фактор безопасности у мавзолея. В день парада сводный батальон построился у собора Василия Блаженного за 2 часа до начала мероприятия. После впечатляющего прохождения парадных колонн войск духовой оркестр смолк, на мгновение над Красной площадью повисла тишина, и тут же под громкую барабанную дробь вдоль трибун к мавзолею повел свой особый батальон Дмитрий Вовк. Ненавистные фашистские полотнища, намокшие от дождя, значительно потяжелели, и на кадрах кинохроники видно, что эта тяжесть несколько спутала солдатские ряды, когда бойцы, словно старые веники, бросали вражеские знамена к ногам Кремля. В канун празднования 30-летия Победы к нам в школу в город Свердловск 44, сейчас Новоуральск Свердловской области, приезжала съемочная группа, снимала документальный фильм про Дмитрия Вовка. Он у нас в школе вел уроки военного дела, и вы не можете представить, какой шок у нас, у его учеников был, когда мы узнали, какая легендарная личность учила нас уму-разуму. Дмитрий Вовк родился в Нью-Йорке. Так назывался до 1951 года поселок городского типа Новгородское на Донбассе. Он и сейчас существует. Участвовал не только в параде Победы, но и в историческом параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. Оборонял Москву. После войны был переведен в Свердловск. Служил в Новоуральске, охраняя ядерный щит. Затем, выйдя в отставку в звании подполковника, работал военруком в одной из школ Свердловска. Запись об этом мы обнаружили на одном из интернет-форумов в процессе подготовки программы. Скончался Дмитрий Григорьевич на 83-м году жизни, 24 июня 2001 года, в день Парада Победы. Возможно, многие из нас неоднократно встречали его на улицах Свердловска, Екатеринбурга, но даже не подозревали, кто этот человек, какую роль суждено было исполнить ему в утверждении нашей победы. Впрочем, и воспринимать Вовка только как офицера-особиста неверно. Рассказом Дмитрия Григорьевича о первых днях войны мы завершим сегодняшнюю историю, послушаем и, похоже, поймем, с какой же злостью и в то же время радостью Дмитрий Вовк и его подчиненные участвовали в Параде Победы.
4: Вспоминаю первые дни войны, первые налеты на Москву. С целью запугать Москву и сделать панические действия, чтобы народ боялся фашистской Германии, особенно летов, они сбрасывали не бомбы первые дни войны, а сбрасывали пустые бочки, разрезали пустые бочки. Она летела страшнейшим визгом, с треском. И люди бросались, спасаясь от этого ужаса, кто куда. Особенно очень много было случаев, когда прятались в метро, где была большая давка, неразбериха, сутолка, и очень много гибло людей. Это мой первый, такой же, еще раз повторяю, эпизод, который я запомнил на всю свою жизнь.

0: весной.
1: Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото.
0: Метель, отбой.
1: Весна на город FM.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107,6.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети, их пара.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, Екатеринбург! Привет, Екатеринбург!
2: Мы группа «Джедаи».
3: Слушайте нашу песню

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
4: Уходят годы. С каждым днем все дальше Великая Отечественная война. Нет, мы никогда ее не забудем. Мы до конца будем благодарны ветеранам и труженикам тыла. Мы сделаем все, чтобы и современная политическая ситуация никогда не переросла в тот ужас, который весь мир, а больше всего наша страна, испытала 80 лет назад. И все-таки. Даже подобное страшное событие, как ни парадоксально, влечет за собой и мирные материальные последствия. Свердловск, а затем Екатеринбург – не исключение. В этом смысле наш город – живой памятник своему подвигу в военное время. До революции территория будущего Орджоникидзевского района Екатеринбурга Свердловска почти не использовалась. Здесь проходил Верхотурский тракт, вдоль которого стояло несколько избушек. Все поменялось, когда было решено построить советский завод-гигант тяжелого машиностроения «Уралмаш». В 1934 году соцгород рядом с предприятием вошел в состав Сталинского района. Администрировать его стало сложно из-за резкого увеличения территории, поэтому через год район решили разукрупнить, выделить северные территории вместе с Уралмашем и включить в состав Орджоникидзевского района. Безусловно, эвакуация сыграла значительную роль в послевоенном развитии соцгорода Уралмаш, но определить, что бы с ним было, не случись война и эвакуация, практически невозможно. А про Куйбышевский район вам известно? Неудивительно, если нет, ведь он просуществовал очень недолго. Территория начала осваиваться в 1932 году, когда возвели первые цеха комбината «Уралэлектромашина», сегодняшний «Эльмаш». После эвакуации в 41-м завода имени Калинина в восточную часть Орджоникидзевского района произошла очередная реформа административной системы Свердловска. Появился Куйбышевский район, который в 1959 году вернули в состав Орджоникидзевского. ЗИК, о котором мы подробно рассказывали в первых выпусках, с 50-х годов застраивал земли вокруг проспекта Космонавтов. Это благодаря ему появился блок капитальных домов в поселке Веер, микрорайонах Северный Эльмаш, Совхозный 1 и Совхозный 2, а образовавшийся после слияния эвакуированных из Ленинграда и Кировограда предприятий завод «Красная звезда», позже Свердловский завод торгового машиностроения, выстроил социальную инфраструктуру для рабочих в пионерском поселке. Только в 50-е и 60-е здесь появились жилые дома по улицам Минжинского, Июльской, Маяковского. Здесь же вело строительство и предприятие соседнего с Кировским железнодорожного, а в военные годы Кагановичского района. Во время Великой Отечественной войны самым крупным предприятием современного железнодорожного района стал Свердловский завод «Пластмасс». Располагался слева от проспекта Космонавтов. Производил необходимые детали для боеприпасов, авиа- и танкостроения. В послевоенное время перешел на мирную продукцию. Для своих работников в 50-е и 60-е годы предприятие построило несколько жилых домов в соседнем Кировском районе по улицам Омской, Июльской, Сулимова. А еще в 50-е годы городские власти запустили большой амбициозный проект по реконструкции улицы Свердлова. Привлекли практически все крупные местные предприятия. Здесь по проектам лучших архитекторов построили свои дома Уралхиммашзавод, Уралмаш, Уралэлектроаппарат, завод Калинина, Уральский турбинный завод, Свердловская железная дорога. Улица Свердлова и сегодня одни из главных парадных ворот въезда в Екатеринбург. А еще последствия войны. Чкаловский район, выросшие до больших районов поселки на территории современных Вторчермета и Химмаша. Примеров много. Хватает военных памятников, мемориальных табличек, названий улиц, объектов, личных историй и воспоминаний, которые мы приводили в проекте. Но главный памятник — это сам город Екатеринбург. Памятник, который живет и развивается, и который каждому, даже спустя 80 лет, а далее и 90, и 100 после войны, говорит: «Помните, смотрите, без нас не было бы победы, а без победы не было бы этого города».

Едешь по халтурино? Не халтурь. Слушай радио «Город-ФМ».

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107,6.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге половина 11 вечера.
1: На 107,6.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Слушай мои треки на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге командира, танкиста, недоступове Павле Федотовиче. Сила воли. Евдокии было 23 года, когда началась Великая Отечественная война. В семье у нее был старший брат Павел, который до Великой Отечественной войны ушел на финскую войну в 1939 году. И была старшая сестра Нина, у нее было 8 детей. Евдокия была совсем молодой девушкой. У нее был жених, которого она проводила на фронт, но он так и не вернулся. Погиб. Когда Красная армия отступила, через их село Новая Безгинка Белгородской области проходили колонны немецких войск. Местных жителей убивали и грабили, а соседние села сжигали с жителями. Несмотря на пережитые ужасы и гибель любимого человека, Евдокия собралась с мужеством и стала помогать партизанам. Стала копать противотанковые рвы. Это продолжалось несколько месяцев. Наступила зима. Немцы продолжали наступление. Всех мужчин забрали на фронт. В деревне остались девушки, дети и старики. Людям было очень тяжело работать. Работали много. И в жару, и в холод. Из-за таких ужасных условий жизни Евдокия сильно заболела. Шансов на выздоровление почти не было. Но через время она пошла на поправку. Однако правая нога осталась на всю жизнь покалеченной, несоразмерно большой и болезненной. Она пошла работать в строящийся колхоз. Но пришла новая беда. Партизаны узнали, что ее брат Павел находится в плену в Курске. И, превозмогая боль в ноге и страх, она отправилась пешком к нему. 256 километров прошла одна. Евдокия добилась встречи с братом. Как радостно и в то же время нелегко далась эта встреча. Можно только догадываться. Но эта встреча была последней в их судьбе. Вскоре Павел бежал из плена и присоединился к танковым войскам. Там, под Курском, на Прохоровском поле, где было тесно танком развернуться, где лязг и взрывы машин были слышны за несколько километров, он погиб. Командир, танкист Недоступов Павел Федотович. А Евдокия и ее сестра с детьми до самой смерти не верили, что мог сгинуть в том танковом аду их Пашка. До последних дней своей жизни они ждали от него весточки, верили, что он жив. Светлая память нашим героям. Мы гордимся ими и не забудем РФ.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

0: Ищу двух молодых людей в команду. Хочу научиться управлять яхтой. Начнем, как лед на визе сойдет. Такая весна на город ФМ.
1: Понимаешь. I got something special for you. You know, when you're tired, you need to go back home.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Основанный в 1723 году, наш город получил название Екатеринбург. Но до сих пор спорят, в честь кого он был назван – святой Екатерины или жены Петра I. Но в 20-х годах 20 века ни один из вариантов жители города не устраивал, и уральскую столицу решено было переименовать. Среди предложенных названий были Реваншбург, Красноуральск, Красный Урал, Уралград или Андрейбург. Однако выбрано было название Свердловск по фамилии революционера Якова Свердлова. Он вел активную подпольную работу на Урале с 1905 по 1907 год.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи Розатов, и я рад, что ты хочешь слушать крутую музыку. А я хочу быть услышанным тобой на волнах радио Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Sometimes in life you feel the fight is over.

родина, там, где дом, родина, там, где знаком, каждой улице спрятанный двор, там, где первый с отцом, по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая любим, там, где первая душа.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челюскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.
2: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

Ты можешь не верить, каким я был. Ты можешь не видеть, каким я стал. Ты можешь просить, чтобы я все забыл, даже если не знал. Ты будешь смеяться, когда я всерьез. Ты будешь молчать, закрывая глаза. Опять притворяться, что не было слез. И снова назад.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

о тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Любовь накроет» на 107.6.
2: Эта весна принесла понимание. Кажется, ты меня спас.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.